Италия у нас на ферме Лукман в селе Александровска. Прогуляйтесь среди буйволов, загляните на дегустацию, закажите пиццу с моцареллой или страчателлу из свежего буйволиного молока. А на десерт мороженое джелато. Буйволиная ферма Лукман. Италия рядом. Телефон 8 905 054 22 22.

0: Рекорд реклама.
1: Арбитр бежит смотреть повтор. ВАР в деле, что там, офсайд или гол?
2: Нет, это 100% кэшбэк за замену масла в автосервисах Фит-сервис.
1: Да, 100!
3: Предложение ограничено. Акция действует до 31 августа 2026 года. Кэшбэк возврат денежных средств в виде бонусных баллов. Записывайтесь на masla.fitauto.ru.
4: Дэнс лето.

эфире радиоканал «Радио Рекорд». Регистрационный номер СМИ-Л, номер ФС-77-91-323. Зарегистрирован Роскомнадзором 13 апреля 2026 года. Информационная продукция радиоканала предназначена для детей, достигших 12 лет. Рекорд.

0: Если при движении что-то шумит, это не болельщики празднуют гол. В автосервисах «Фит-сервис» диагностика подвески бесплатна. И скидка 15% на ремонт. Акция действует до 31 августа 2026 года. Записывайтесь на free.fitauto.ru.
1: Дэнс лето!
2: На рекорде.

0: для аудитории старше 12 лет.
1: Страчателла, моцарелла, джелато.
2: Нет, мы не в Италии. Это Италия у нас. На ферме Лукман в селе Александровска. Прогуляйтесь среди буйволов. Загляните на дегустацию. Закажите пиццу с моцареллой или страчателлу из свежего буйволиного молока. А на десерт мороженое джелато. Буйволиная ферма Лукман. Италия рядом. Телефон 8-905-054-22-22.
3: Телефон рекламной службы 992-3.

радиоканал «Радио Рекорд». Регистрационный номер СМИ L, номер FS-77-91-323. Зарегистрирован Роскомнадзором 13 апреля 2026 года. Информационная продукция радиоканала предназначена для детей, достигших 12 лет.

0: Я твой внутренний механик, и я доволен только, когда я доволен. А доволен я, когда починил машину. А починил, когда есть запчасти. А есть — это когда все есть, и все здесь. А здесь — это в Роско. Порадуйте внутреннего механика. Магазины автозапчастей Роско. Я доволен.
1: Устройте себе мини-каникулы с пиццей и напитком. Лето в Додо. С комбо всего 250 рублей.
2: 12+. Предложение действует с 11 июня по 9 августа 2026 года только в приложении Додо Пицца. Пока товар в наличии. Акция действует не во всех пиццериях, не работает с другими акциями. Цена зависит от выбранного состава комбо. Подробнее на Додо Пицца.ру в приложении Додо Пицца. Продавец ООО Додо Франчайзинг. ОГРН 113-110-118-44. Город Сыктывкар. Реклама.
3: Ситуация. Если в подвеске что-то стучит, это не болельщики. В автосервисах «Фит-сервис» диагностика ходовой бесплатно. И скидка 15% на ремонт. Акция действует до 31 августа 2026 года. Записывайтесь на free.fitauto.ru.
4: Dance Lento.

В эфире радиоканал «Радио Рекорд». Регистрационный номер СМИ-Л, номер ФС-77-91-323. Зарегистрирован Роскомнадзором 13 апреля 2026 года. Информационная продукция радиоканала предназначена для детей, достигших 12 лет.

0: на Радио Рекорд.
1: Привет, Сергей Макаров. Партнер выпуска – компания «Дварис». Анна Пересильд восхитилась результатами экзаменов. Об этом прямо сейчас. Юная актриса Анна Пересильд рассказала об успехах на экзаменах. В соцсетях завершился ролик, который актриса записала своему репетитору. Юная звезда призналась, что довольна результатами, и поблагодарила наставника за совместное занятие. Точные баллы актриса не озвучила. «Я невероятно довольна. Вообще считаю, что это какой-то крутой результат. Невероятно счастлива, что именно вы были моим репетитором. Мы с вами все это время работали», — сказала Анна. Напомним, что артистка приняла решение окончить школу экстерном и объясняла это тем, что чувствует себя взрослее сверстников. Ее цель – актерский факультет ГИТИСа, мастерская Олега Меньшикова. Чтобы попасть на вступительные испытания, абитуриенту помимо сдачи ЕГЭ нужно пройти несколько прослушиваний. На этом все. Услышимся.
2: Представьте автомобиль, где каждая деталь – воплощение роскоши. Esteo Exlantix ET. Мощь, интеллект и комфорт в каждом километре. Гибридная силовая установка. 469 лошадиных сил. Разгон до 100 за 4,8 секунды. Запас хода. 1180 километров. Путешествуйте без границ. Не упустите шанс. Пройдите тест-драйв в Esteo-центре «Дварис» уже сегодня. Подробности в автосалоне.
3: Рекорд 101 FM.
4: Для аудитории старше 12 лет.
5: Страчателла, моцарелла, джелато.
6: Нет, мы не в Италии. Это Италия у нас. На ферме Лукман в селе Александровском. Прогуляйтесь среди буйволов. Загляните на дегустацию. Закажите пиццу с моцареллой или страчателлу из свежего буйволиного молока. А на десерт мороженое джелато. Буйволиная ферма Лукман. Италия рядом. Телефон 8 905 054 22 22.

0: Партнер выпуска – компания «Дварис». 3 июля в Ставрополь малооблачно, осадки маловероятные. Днем воздух прогреется плюс 29, вечером плюс 17. Ветер восточный до 8 метров в секунду. 4 июля в Ставрополе переменная облачность, возможен дождь. Днем до плюс 26, вечером плюс 18. Ветер юго-восточный до 5 метров в секунду.
1: О погоде. «Дварис» объявляет финальную распродажу на последние автомобили «Exit TXL» в наличии. Не упустите шанс стать обладателем нашумевшего хита продаж бренда по беспрецедентной цене. Максимальная комплектация, гарантия 7 лет, полный привод и система телематики. «Exit TXL» объединяет в себе все, что нужно для комфортной поездки как водителя, так и пассажиров. Узнайте подробности прямо сейчас в отделе продаж по телефону 222-004, код города 8652. Торопитесь, количество автомобилей ограничено.
2: Рекорд 101 FM.
3: Для аудитории старше 12 лет.
4: Лето – это время ярких впечатлений и новых открытий. А Суиз – это комфорт и технологичность. Только до 31 июля 2026 года выгода на Суиз S07 и S06 до 550 тысяч рублей. Подробности у официального дилера «Автоюг» Ставрополь, Октябрьская, 204Б и по телефону в Ставрополе. 257-34. Суиз. Живи легко. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Цена зависит от условий приобретения и комплектации.
5: И куда поедем этим летом?
6: Отличный вопрос. На G-Tour Dashing. Прямо до морского побережья. Стильный, мощный, с полным приводом. И только до конца июля 26 года выгода до 650 тысяч рублей.
5: G-Tour Dashing. Лето начинается с путешествий.
6: Подробности у официального дилера «Автоюг» Ставрополь. Октябрьская, 204 и по телефону в Ставрополе. 25-72-25.
7: Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Цена зависит от условий приобретения и комплектации.
8: Занавес поднимается. Секунда. И вы в другом мире. Спектакли для взрослых и сказки для детей. Билеты легко купить в кассе театра или на сайте stavteatr.ru. Ставропольский театр драмы имени Лермонтова. Ваше место уже ждет. Категория 0+.
9: Ваш бизнес заслуживает лучшего. Разместите рекламу в лифтах новостроек, ЖК «Европейский», «Гармония», «Фрэш» и других районах города. Реклама в лифтах работает круглосуточно. Звони сейчас. 8 865 263 43 25.
10: Мир не стоит на месте. События развиваются с удивительной скоростью. И чтобы всегда быть в курсе событий, не нужно сидеть у телевизора или радио весь день. Все информационные поводы всегда под рукой на сайте newstracker.ru. Объективное освещение событий, оперативные новости и подробная аналитика ситуации в регионе. Информационное агентство Newstracker. И весь мир под рукой.
11: Средства массовой информации зарегистрированы Федеральной службой информационных технологий и массовых коммуникаций 23 ноября 2018 года. Регистрационный номер серия LFS-77.
12: Беспокоит зрение или сомневаетесь в диагнозе? Получите второе мнение в клинике глазной хирургии «Орион». Высококвалифицированные специалисты проведут точную диагностику и подберут эффективное лечение, терапевтическое или оперативное, под руководством Чередниченко Михаила Львовича. Мы поможем вернуть четкость взгляда. Проспект Кулакова, 67, телефон 599-244. Клиника глазной хирургии «Орион». Ваше зрение – наша работа.
13: Имеются противопоказания. Требуется консультация специалиста.

0: Никита, Стас, Рыжая.
1: Всем доброго утра, 7 утра ровно в Петербурге по московскому времени. Вейкаперы на рекорде, мы начинаем.
2: Привет, друзья, вас с пятницей всех поздравляем. А еще, друзья, мы поздравляем сегодня. А кого? А кто родился? А кто? Первая буква Н, последняя А.
1: Да, ладно, ребята.
2: С днем рождения, Никита!
1: Ой, спасибо, спасибо.
3: Это тебе, это подарок.
2: Подожди, танец!
1: Кстати, народный, кстати. Прикольно, что она станцевала его, а здесь два монитора передо мной, и я увидел только руки.
3: Я тебе потом расскажу, я видел.
1: Расскажешь,
3: да, да, интересно было.
2: Спасибо
1: создателям, в первую очередь. Мам, пап, я вас люблю. Ладно, погнали, у нас впереди шоу. Ребята, мы с вами, конечно же, 4 часа, рубрика «Я в эфире». Ожидается ваши голосовые сообщения. Ждем в чате мобильного приложения рекорда, тема тоже будет. А что-то приготовим с Арменом за 10 минут. Он расскажет, техноблок от Фила будет также. Поиграем в игру, горячие новости, вот факт, все это впереди. Начинаем, как обычно, с рубрики «Есть повод».
2: Очень загадочно сейчас звучало, что-то приготовим с Арменом.
1: Ну, он, как обычно, расскажет.
2: На шашлыки нас позвал сейчас.
1: День госавтоинспекции, МВД РФ, день ГАИ, ГИБДД. Вот, 90 лет, юбилей сегодня у мужчин и девушек, которые там
2: Никит,
1: работают.
2: Никит, тебе надо было в эту сферу идти. Смотри, водить, ездить ты обожаешь.
1: Так.
2: День рождения в этот день. Вот надо тебе совместить как-то это все.
1: Ну, надо как-то.
2: Будешь нас останавливать?
3: Сегодня
2: подышать.
3: С улыбкой давайте документы им на проверку.
1: Да. Сегодня они, может быть, будут добрее. Все-таки праздник у них, правильно? 90 лет, юбилей.
3: Ну, хорошо. Не факт. Возможно, придется скинуться на подарок.
1: День тайной дружбы сегодня. Вот такой праздник еще есть. Кстати, сегодня день, вот наш слушатель написал, Василий, например, поздравьте, пожалуйста, Белоруссию с Днем Независимости. Вот какой еще праздник. У нас даже в поводах вот не написано было такого вот почему-то.
2: Ты бы, если бы посмотрел заранее, мог бы сегодня поехать отмечать в Минск.
1: Да, меня бы пару раз штрафовали как раз, я бы все дни рождения отметил. Так, сегодня день работника вагонного хозяйства, что тоже замечательно.
2: А международный день отказа от полиэтиленовых пакетов.
1: А мы еще отказываемся? Я думал, мы уже не отказываемся.
2: Не знаю, сколько сейчас пакет стоит? По-моему, 9 рублей.
3: Ну, 9 рублей это самый дешевый.
2: Минималка. Естественно. Ты что, самый дорогой берешь?
3: Я вообще не беру пакет.
1: На войско?
3: В руках все несу. Ем прям в магазине, чтобы не тащить ничего домой.
2: Телеки появились 98 лет назад в США.
1: Я думал, ты про нас. Ну ладно. День Республики Хакасия сегодня. День образования Республики Алтай. Чего себе.
3: Слишком много сегодня образовалось.
1: Так, наверное, ну что, день тайной дружбы.
2: Подожди, не, давай, ну смотри, Стасу мы тосты говорили, давай мы тебе песенки будем петь. Ребят, песни короткие, поздравительные, хэппи-бездные, либо стишки поздравительные. Голосовые принимаются либо стихи, либо песни. Все. Больше ничего. Может? Никаких вот этих длинных белых стихов, ничего вот такого не будет в эфире. Только коротыши-песенки и коротыши-стишки. Поздравительные Никитоса чествуем.
1: Можно матерные, но сами запикивайте.
2: Да.
1: Если хотите.
2: Никита еще шансон любит.
1: Обожаю. Вейкаперы на рекорде, погнали.

0: Вейкаперы. Гороскоп на сегодня.
1: На 3 июля прямо сейчас.
2: Овны, сегодня мысли ваши будут возвышены, а планы далеко идущие.
3: Тельцы, сегодня вам придется отстаивать свое мнение, и хорошо бы без применения физической силы.
1: Близнецы, сегодня события могут выйти из-под вашего контроля.
2: Раки, а особенно Никиты, учтите в своих планах возможность возникновения непредвиденных обстоятельств. Сегодняшний день может оказаться весьма урожайным.
3: Львы, сегодняшний день хорошо подходит для того, чтобы испытать новые ощущения.
1: Девы, сегодня полезно будет потратить немного бесценного времени на то, чтобы привести в порядок мысли и чувства.
2: Весы, сегодня для продуктивной работы вам потребуется благородная идея о мире во всем мире, например.
3: Скорпионы, сегодня вы будете склонны делать из мухи слона.
1: Стрельцы, прежде чем разворачивать парус, проверьте направление и силу ветра.
2: Козероги, направьте свои мысли в русло обдумывания своих возможностей, а не обязанностей.
3: Водолеи, если вам удастся сегодня найти достойный предлог, чтобы отказаться от домашних хлопот, воспользуйтесь им.
1: Рыбы, сегодняшний день может стать днем воплощения вашей мечты в реальность. Всем хорошего дня, друзья.
0: Новости на Радио Рекорд.
4: Привет, Сергей Макаров. Партнер выпуска – компания «Дварис». Анна Пересильд восхитилась результатами экзаменов. Об этом прямо сейчас. Юная актриса Анна Пересильд рассказала об успехах на экзаменах. В соцсетях завершился ролик, который актриса записала своему репетитору. Юная звезда призналась, что довольна результатами, и поблагодарила наставника за совместное занятие. Точные баллы актриса не озвучила. «Я невероятно довольна. Вообще считаю, что это какой-то крутой результат. Невероятно счастлива, что именно вы были моим репетитором. Мы с вами все это время работали», — сказала Анна. Напомним, что артистка приняла решение окончить школу экстерном и объясняла это тем, что чувствует себя взрослее сверстников. Ее цель – актерский факультет ГИТИСа, мастерская Олега Меньшикова. Чтобы попасть на вступительные испытания, абитуриенту помимо сдачи ЕГЭ нужно пройти несколько прослушиваний. На этом все. Услышимся.
5: Готовы к новым маршрутам и ярким впечатлениям? Exceeder X дарит вам свободу движения. Мощный, надежный, продуманный до мелочей. Полный привод, просторный салон и современные технологии для комфорта и безопасности. Только сейчас выгода до 500 тысяч рублей и фирменный кредит с низкими ставками. Пройдите тест-драйв в Дварис по адресу Ставрополь, улица Южная, вход 27. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Предложение действительно до 31 июля 2026 года для автомобилей Exceeder X по программе Trade-in в сочетании с субсидией от производителя. Кредит от АО «Т-Банк». Не оферта. Подробности в автосалоне.
0: Рекорд 101 FM.
6: Для аудитории старше 12 лет.
7: И куда поедем этим летом?
8: Отличный вопрос. На G-Tour Dashing. Прямо до морского побережья. Стильный, мощный, с полным приводом. И только до конца июля 26 года выгода до 650 тысяч рублей.
7: G-Tour Dashing. Лето начинается с путешествий.
8: Подробности у официального дилера «Автоюг» Ставрополь. Октябрьская 204 и по телефону в Ставрополе 25-72-25.
9: Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Цена зависит от условий приобретения и комплектации.
10: Приветствуем вас. Это мисс Нонг, мастер спа из Таиланда. Она не говорит на нашем языке, но точно знает, как снять стресс и улучшить самочувствие. В спа-салонах «Твой Тай» только настоящие мастера Бали и Таиланда. Запишитесь прямо сейчас или подарите сертификат своим близким. «Твой Тай». Говорим на языке вашего тела.
11: Страчателла, моцарелла, джелато.
12: Нет, мы не в Италии. Это Италия у нас. На ферме Лукман в селе Александровском. Прогуляйтесь среди буйволов. Загляните на дегустацию. Закажите пиццу с моцареллой или страчателлу из свежего буйволиного молока. А на десерт мороженое джелато. Буйволиная ферма Лукман. Италия рядом. Телефон 8-905-054-22-22.
13: Телка быстрый во всем. Быстрый интернет и быстрая реклама интернета. Всего от 325 рублей в месяц. Подключайтесь, вам понравится. Звоните 99 400. 8 секунд. А остальные...

0: 20 секунд эфирного времени мы выкупили, чтобы вы отдохнули. Наслаждайтесь. Telka.ru.
1: Батарейка – это всегда гарантия максимальной выгоды. Проверенный временем, легендарный белорусский аккумулятор «Автотренд» емкостью 60 ампер-часов по цене 3990 вместо 8500 рублей. Гарантия 2 года. «Автотренд» эксклюзивно в торгово-сервисной сети «Батарейка». Полный список акционного товара уточняйте в любом из магазинов. Количество товара ограничено. Успей за легендой. 8 800 222 0770.
2: Изысканный вкус стейков из мраморной говядины. Настоящее искусство приготовления блюд на открытом огне. Грильхаус – это семейный уют и международные стандарты на рынке России и ближнего зарубежья с 2014 года. Качество и доступность для каждого гостя. Подробности по телефону 8 962 448 66 77. Грильхаус – вкусная кухня, честные цены, приятная обстановка. Семейный формат. Переулок Макарова, 20А.

0: ваши голосовые ждем в чат мобильного приложения Рекорда. Как ты тему обозначила еще раз?
1: Поздравительные песенки и стишки.
0: Да, сегодня вот такая у нас тема. Неожиданно. Любимую пропойте на всякий случай.
1: Да.
0: Ждем ваших голосовых.
1: Мы подвяжем Никитосу.
0: Да. Поехали. В России больше не хотят называть детей Максимами.
1: Да ты что? А что случилось?
0: Имя вылетело из топа самых популярных мужских имен. Представляете? В 2022-2023 годах Макс держался на третьем месте. Максимы были, ну, вообще топовые. А в 2024-2025 годах уже опустился на четвертое. В 2026-м потерял еще две позиции. Сейчас занимает шестую строчку.
1: Потому что Макса нельзя скачать?
0: Наверное.
2: Потому что с Максимом невозможно играть в догонялки. Он ловит даже на парковке.
0: Обогнали Максимов даже марки, как заявляют.
2: Какие марки?
0: Именно.
1: Марки догоняют?
2: Нет, стоп, подождите. Марк 2 вполне быстрый.
0: Имя стало трендовым, кстати, вот Марк, и уже поднялось на пятое место.
1: Слушай, я, кстати, согласна, потому что я удивилась, но пару лет назад подружки рожали, и все почему-то марками назвали.
0: Как про между прочим, знаешь, подружки рожали у меня последние.
1: Слушай, я вчера в магазин ходил, там подружки рожали.
2: У них было запланировано, значит, спа и родить.
0: Как на самокассу подошла, у меня подружки рожали.
2: Сегодня не будешь рожать? Не, у меня дела.
1: Сегодня кто-нибудь рожает?
0: Марк есть, жду Виолетту.
3: Вейкаперы на рекорде.

0: Рекорд. Новости.
1: Правительство на 3 месяца снизило норматив обязательных продаж бензина на бирже. С 1 июля по 30 сентября производители смогут выставлять на торги не 15, а 10% бензина 5 класса от объема производства. В Кабмине заявили, что эта мера направлена на стабилизацию ситуации на внутреннем рынке топлива. ФАС выдало предупреждение. Apple компанию обязали до 15 июля устранить, по версии ведомства, дискриминационные условия для российских поисковых систем и выполнить требования по предустановке отечественного программного обеспечения на устройства с iOS, включая Messenger Max. Если требования не будут выполнены, Apple может грозить штраф до 4 миллиардов рублей. Александр Овечкин остается в Вашингтон Кэпиталс. Российский нападающий подписал с клубом НХЛ новый контракт на 1 сезон с зарплатой 4,25 миллиона долларов. «Я возвращаюсь, я здоров, люблю играть и готов бороться за плей-офф», заявил хоккеист. Главное трансовое событие страны «Транс-рекорд» возвращается. Этой осенью вас ждет новая постановка фестиваля «Трансмиссия Портал». 3 иностранных артиста: Ронский Спит, Ален Вотс, Рэм, а также российские звезды транс-музыки. 16 октября Москва, Микки Стадиум, 7 ноября Санкт-Петербург, Теплавдир, «Трансмиссия Портал». Все подробности на radiorecord.ru 18+. Больше новостей ищите в нашем канале «Радио Рекорд» в Макс.
2: Арбитр бежит смотреть повтор. ВАР в деле, что там, офсайд или гол?
3: Нет, это 100% кэшбэк за замену масла в автосервисах «Фит-сервис».
2: Да, 100!
4: Предложение ограничено. Акция действует до 31 августа 2026 года. Кэшбэк, возврат денежных средств в виде бонусных баллов. Записывайтесь на masla.vitalto.ru.
5: Т2 всегда действует в интересах абонентов. Но нам этого мало. Наши абоненты должны получать еще больше.
6: Скидки и подарки в самых популярных категориях каждый день с программой лояльности «Больше» от Т2.
5: Просто за то, что вы наши абоненты. Подробнее на budget.t2.ru.
7: Я твой внутренний механик. И я доволен только, когда я доволен. А доволен я, когда починил машину. А починил, когда есть запчасти. А есть — это когда все есть. И все здесь. А здесь — это в Роско. Порадуйте внутреннего механика. Магазины автозапчастей Роско. Я доволен.
8: Дэнс лето.

0: каперы.
1: Я послушал, заранее все смешалось воедино. Там города, там я, там все, ребята. Ну, сейчас
2: мы готовы к этой каше.
1: Давайте, мадам Рики.
3: Доброе утро. С днем рождения, Никита. От души я поздравляю. Первым быть в работе, в жизни от души тебе желаю. Чтобы цели смело ставил, шел вперед, всех побеждая, не смотрел вперед с опаской, жил легко, не унывая. Ура! С днем рождения!
1: Что такое? Забирайте. Спасибо большое.
4: Мощно.
1: Алексей, дальше.
5: Доброе утро, вы каперы. Доброе утро, Санкт-Петербург. Привет, солнечные чуваши. Хотелось бы спеть песенку про алые паруса, но так как я не певец, просто хочу сказать спасибо Питеру.
1: Не все еще.
5: Питеру спасибо, Выборгу, Республике Карелии, Кронштадту, Петергофу, Царскому селу за то, что есть такие места классные, красивые. Питер, самое сердечко. Спасибо.
1: У нас человек отдыхал, видите?
2: Слушай, Питер, правда, такой красивый. Недавно вообще ехала и просто не могла налюбоваться.
4: То есть мы проследили путь, да, где отдыхал человек.
1: Где отдыхал Алексей, да, все прекрасно.
4: Ну, то есть будет чуть больше времени. Спасибо магазинчику вот на углу.
1: Спасибо, что после 11 все-таки разрешили. Елена.
6: Всем доброе утро. Хочу сначала поздравить Никиту с днем рождения.
1: Ой, спасибо,
6: пожелать ему счастья, здоровья, чтобы он нашел свою вторую половинку. С днем рождения тебя. Всего самого ясного и светлого.
1: Ай, замечательно. Ну как хорошо.
4: Где вторая половинка?
1: О, нашел. Здесь она.
4: Почему ты тут напополам сидишь?
1: Сергей.
7: Привет, вы каперы. Привет, страна. А я сегодня как тот кот Матроскин с песней. А я все чаще замечаю, что меня как будто где-то кто-то подменил. О морях и не мечтаю, телевизор мне природу.
1: А, кстати, в новых из Простоквашиных есть эта песня? Они сохранили?
4: Не знаю.
2: Я не смотрела.
1: Хорошо бы, если бы
4: она. Нет души, нет песни.
1: Александр.
8: Всем доброе утро, здравствуйте. Никита, будь сильным и настойчивым, удачливым, находчивым. Здоровья, мечты исполнения. Поздравляю с днем рождения. Обнял, приподнял, покружил, на место поставил. Смотрю, все хорошо.
1: Спасибо большое, Юлечка.
9: А что такое у нас пробуждается? А это у нас пятничка начинается. Всех с предстоящими выходными и отличного настроения.
1: А, кстати,
9: всем привет.
1: Пятница же шикарно, друзья.
4: Почему-то хочется это на телефон себе поставить.
1: На смс-ку.
2: А что это у нас просыпается?
1: Пятничка. Алешенька, сынок.
10: Доброе утро, ребят. А у меня стих. Ник, Никита, Никитос, ты уже совсем подрос. Но жених, вы поглядите, не хватает женской тити. Ну-ка, девки, стали в ряд. Ник, тебе из Бразерса отряд.
1: Ну это браво просто. Ну это что, где они? Вот они.
4: Это Бразерс, а не браво.
1: Точно, я перепутал. Друзья, спасибо, погнали.
0: На рекорде.

0: Партнер выпуска – компания «Дварис». 3 июля в Ставрополь малооблачно, осадки маловероятные. Днем воздух прогреется плюс 29, вечером плюс 17. Ветер восточный до 8 метров в секунду. 4 июля в Ставрополе переменная облачность, возможен дождь. Днем до плюс 26, вечером плюс 18. Ветер юго-восточный до 5 метров в секунду.
1: О погоде.
2: Мечтаете о кроссовере, где технологии сочетаются с роскошью? Встречайте гибридный Voya Free Sport Plus в салоне единственного официального дилера Voya Dvaris. Разгон от 0 до 100 за 4,8 секунды. Мощность 510 лошадиных сил. Запас хода 1020 километров. Оцените роскошь и передовые технологии Voya лично. Ждем вас на тест-драйв по адресу Ставрополь, Южный обход, 27.
3: Рекорд 101 FM. Для аудитории старше 12 лет.
4: Лето – это время ярких впечатлений и новых открытий. А Суиз – это комфорт и технологичность. Только до 31 июля 2026 года выгода на Суиз S07 и S06 до 550 тысяч рублей. Подробности у официального дилера «Автоюг Ставрополь», Октябрьская, 204Б и по телефону в Ставрополе. 257-34. Суиз. Живи легко. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Цена зависит от условий приобретения и комплектации.
5: И куда поедем этим летом?
6: Отличный вопрос. На G-Tour Dashing. Прямо до морского побережья. Стильный, мощный, с полным приводом. И только до конца июля 26 года выгода до 650 тысяч рублей.
5: G-Tour Dashing. Лето начинается с путешествий.
6: Подробности у официального дилера «Автоюг Ставрополь». Октябрьская, 204 и по телефону в Ставрополе. 25-72-25.
7: Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Цена зависит от условий приобретения и комплектации.
8: Настоящий комфорт – это когда ты не решаешь проблему, а не допускаешь ее. Закажи аккумулятор с доставкой. Батарейка привезет, установит, обслужит. Бесплатно, удобно, заранее. Торгово-сервисная сеть «Батарейка». Предотвратить проще, чем исправить. 8-800-222-0770.
9: ИП Осипян Владимир Александрович. ОГРН ИП 314-265-133-100-133.
10: Идеальное лакомство существует. Встречайте новинку от МКС. Протеиновое мороженое «Актив Милк». Не просто десерт, а полезный перекус. Для фигуры, мышц и микрофлоры. Белок, пищевые волокна, лактулоза и настоящее наслаждение. Хватит выбирать между вкусом и пользой. Попробуйте мороженое «Актив Милк» от молочного комбината «Ставропольский».
11: Хочу машину поменять, но столько мороки. Старую продай, новую найди, проверь.
12: Так тебе во «Фрэш» нужно. Тысячи автомобилей с пробегом и все в одном месте. И твою машину примут, и новую подберут.
13: Автомобильный маркетплейс «Фрэш» — это тысячи проверенных автомобилей. Самый широкий чек-лист диагностики авто, более 40 городов присутствия, онлайн-каталог. Проверено, рекомендую. Баста.
14: Реклама не хата. ООО «Каркоби». ОГРН 128-770-026-60-31. Услуги оказывают компании «Партнеры». Подробности на «Фрэш.ру» в салонах 16+.
15: Ваш товар знают и любят на Ставрополье? Участвуйте в 14-м ежегодном конкурсе «Бренд Ставрополье». Заявите о себе до 30 сентября 2026 года на сайте stavbrand.ru. Сделайте свой бренд легендой края. Общий срок проведения конкурса с 1 апреля 2026 года по 26 ноября 2026 года. Срок подачи заявок с 1 апреля 2026 года по 30 сентября 2026 года. Определение победителей с 1 по 31 октября 2026 года. Подробности об организаторе мероприятия, правилах его проведения, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на сайте stavbrand.ru. 18+.
16: Как вас зовут?
17: Олеся Зотина.
16: Чем вы собираетесь заняться?
17: Дизайном интерьеров.
16: Для этого дела нужна дюжина специалистов высокого класса.
17: Зачем столько?
16: Дизайн-студия Олеси Зотиной. Беремся за проект от А до Я. Телефон 21-64-64.
17: Дизайн-студия Олеси Зотиной. Все всегда возможно.
18: Телеграм-канал «Дизайн-студия Олеси Зотиной».
19: «Автоплюс» запустил спецпредложения для участников СВО, а также для госслужащих, военнослужащих, медработников, преподавателей, пенсионеров и инвалидов. При покупке автомобиля в кредит скидка от 50 тысяч рублей. Подробности в автосалонах «Автоплюс». Адрес: Минераловодский район, напротив Экспо и Ставрополь, Южный обход, 57/3. Телефон 8-865-223-697.
2: Акция действует до 31 декабря 2026 года. Кредит предоставляют банк ВТБ и ОТП Банк.

0: И представляют. Еда за 10 минут.
1: Утро доброе всем. Шеф Газарян, как всегда, с вами и с очередным рецептом вкусного и быстрого приготовления блюда. И сегодня на очереди яблочный салат с маковой заправкой. А изюминка этого салата – необычная заправка со сметаной, уксусом и медом. Но не будем откладывать и посмотрим на список ингредиентов. Итак, сметана 3 столовые ложки, майонез 1 столовая ложка, семена мака 1 чайная ложка, яблочный уксус 2 чайные ложки, мед 1 чайная ложка, кисло-сладкие яблоки 4 штучки, сельдерей 1-2 стебля, зелень несколько веточек, соль по вкусу и перец черный молотый тоже по вкусу. Ну а сам процесс приготовления займет считанные минуты. Проще просто некуда. Сметану и майонез смешайте с маком, яблочным уксусом и медом. Яблоки нарежьте соломкой, сельдерей небольшими кусочками, а зелень нарубите. Все это смешайте, слегка посолите и поперчите. Ну и осталось добавить в салат заправку и еще раз хорошенечко перемешать. Па-бам! Салат готов! Осталось пожелать вам приятнейшего аппетита и веселейших выходных. Услышимся обязательно, как обычно, через неделю. Пока-пока!
0: Еда за 10 минут. Каждую пятницу в Вейкаперах на рекорде.

0: На рекорде.
1: Никита, Стас, Рыжи.
2: У нас ровно 8:00 в Петербурге по московскому времени. В этом часе мы сыграем сегодня с девчонками, да, мы играем, поэтому в первую очередь вы устанавливаете мобильное приложение рекорда.
3: Ну, вообще, мне кажется, сегодня можно и поменять правила. Если две девчонки будут подкатывать к тебе, а ты выберешь, какая
2: это
3: лучше.
2: Странно же.
3: Это нормально, это они странно. Будут не по-иностранному подкатывать, а по-русски.
2: В общем,
3: девчонки, сегодня будет другая игра.
2: Вы скачиваете мобильное приложение, мы чуть позже разберемся, что будем делать.
3: Нормально, все, мы все решили.
2: Смотрите, ребята, в Подмосковье начали платить за долгую любовь. 5000 рублей за 50 лет брака. Казалось бы, да, по 1000
3: ну,
2: за десятилетку, да.
4: Проходит этот срок, вы получаете деньги. Ха-ха, пошла отсюда!
3: Подожди, там, по-моему, за 70 лет побольше.
2: Супружеские пары, которые проживают вместе больше полувека, могут получить выплату к юбилею. Вот. За 50 лет 5000 рублей, за 70 лет 9000 рублей. Хорошо, что не 7. Такой мерой уже воспользовались 5503 семьи. Представляете?
3: Это представляешь, как много семей сохранили отношения больше 50 лет. Если честно, я помню, что где-то год назад мы обсуждали эту новость, собирались платить, по-моему, 1050 или...
2: Побольше
3: или я так придумала.
2: Цифра. Да-да, побольше что-то было.
3: Но 5000 как-то несерьезно.
4: В обсуждении.
3: Даже в ресторан не хватит сходить.
4: Ну и 55 лет тоже, знаете, такая дата.
3: Нормально.
4: Не самая увесистая.
2: 50, Стас.
4: 50 тем более.
3: Еще меньше. Увесистая. Люди в 20 женились, им сейчас по 70.
4: Вы чего, малыши?
2: Но смотрите, это только за официальный брак, как я понимаю. Это не считается, что гражданским
3: живете. А если они
2: живете?
3: Сначала проверяли отношения, 2-3 года жили.
2: Гражданский сюда не относится. Вот штамп в паспорте, ровно с этого момента 50 лет и так далее. И мы будем обсуждать, официальный или гражданский брак. У нас сегодня такая тема. Третьего не дано.
3: Ну давайте, я за официальный брак, но после проверки. Ну то есть сначала чуть-чуть пожить.
2: Встречались,
3: и, как, да. И все равно я за то, чтобы фиксировать отношения, и за то, чтобы у семьи, чтобы была одна фамилия. Я вот как бы за такую ценность.
2: Ага. А жить вместе просто и точно так же строить,
3: Никита,
2: отношения без штампа в паспорте, ну, почему нет?
3: Я тебе обещаю. Сколько тебе сегодня исполнилось?
2: 34.
3: 34? Я думала, что у тебя юбилей.
2: Нет, завтра хотел сказать.
3: Ты обязательно влюбишься и переобуешься. И захочешь и жениться, и детей. Я тебе обещаю. Все с тобой будет.
4: Слушай, так поспорь с ней.
3: Я не спорю, я говорю, что я тебе просто...
2: Просто для меня там вот, ну, чувства, они первостепенные, правильно? И штамп в паспорте в данном случае, он же ничего абсолютно не решает. Поэтому жить гражданским браком, это тоже ничего плохого. Главное же это любовь, правильно? Или нет?
3: Чего ты сейчас смеешься?
2: В современных реалиях опасно расписываться иногда.
3: Почему?
2: Сразу.
3: Опасно кому?
2: Опасно особенно парням.
4: Опасно тому, у кого есть половина, которую можно отдать.
3: Никита,
2: Стасик, мой адвокат.
3: Вот чего ты переживаешь? У тебя своя квартира, никто ее не отберет.
2: Да подожди.
4: Так это же его квартира, ее и могут отобрать.
3: Не отберут.
2: Она еще и в ипотеку.
3: Ну ничего страшного, она же куплена до брака, все в порядке.
4: О, сейчас.
3: Делить не придется.
4: Не, если мы говорим про дележку, ну то есть, ну это же не основное положение.
3: Нет, мы не про дележку, мы сейчас...
4: Ну, я вообще говорю, что отобрать могут все, что угодно. Поэтому брак не самое...
2: Давайте в этом и разбираться. И вы пишите свое мнение, вообще, что происходило в жизни по этому поводу. Официальный или гражданский брак. Чат мобильного приложения «Рекорда» и наши соцсети.

0: Рекорд. Вейкаперы.
1: Так, друзья, мы обсуждаем гражданский брак или утвержденный, заверенный, как он иначе называется. Читаем ваши комментарии.
2: Лучше гостевой брак. Ты живешь у себя, она у себя. О, это Стасик какой-то, поддерживает такое.
1: Какое-то новое понятие.
3: А с чего это вдруг это поддерживает?
1: Гостевой брак.
2: Ну, тебе же нравится, когда...
3: А с чего ты взяла, что мне это нравится?
2: А, ну так тогда сделай что-нибудь, чтобы тебе нравилось.
3: А почему я должен что-то делать, Ань? Даже никогда не решай за кого, что он должен делать.
2: Ну подожди, ну ты расскажи правду. Ты как живешь, совместно или нет?
3: Я живу так, как мне удобно, и рассказывать об этом я никому не собираюсь.
1: А ты же был в браке, да?
3: Я был в браке.
1: Что там не понравилось? Есть что не нравится?
3: Слушай, да брак, смотри, что в браке, что без брака, разницы по сути никакой нет. Штамп в паспорте дает вам некий социальный статус, ну и какие-то...
1: Бонусы.
3: Да, бонусы, когда вы уже живете в семье, это у вас появляются дети, там приобретение, допустим, квартиры, ипотеки, но по сути это не играет никакой роли в вашей, ну вот именно в любви, давайте так скажем.
1: О, через 50 лет в Подмосковье можно забрать 5 тысяч.
3: Ну, 5... Хорошо, тоже, ну ты сэкономьте как бы на чем-нибудь.
1: Давай не обесценивай. Чесночный баунти пишет. Для начала это союз, основанный на взаимоуважении. Пока добавить больше нечего, друзья. Сейчас, видимо, чуть позже он добавит.
2: Такая история. В этом году 15 лет, как мы не женаты. Не считаю, что как-то отличается жизнь без штампа от жизни со штампом.
1: Саш Красный написал, только официальный брак. А если развелся, то все. Только гражданский брак. Кстати, знаете, что замечаю? Действительно, у меня друзья, которые были в браке, развелись, потом вообще не торопятся. Ну вот как-то то ли что-то осознали, то ли что-то
2: вот
1: поняли.
2: Вот на Стас посмотри, не торопятся.
1: Вот, вот как бы да, они были в браке и рвались туда как бы, и готовы к этому были. А потом такие хоп, и в гражданских живут сейчас.
3: Ну ты как будто попробовал, поиграл такой, о, я уже прошел эту игру.
2: Тестовую версию.
3: Интересно. А что там делать?
2: Брак обязательно нужен, пишет Яна. Иначе для чего все это мероприятие? Пусть хоть какие-то ценности останутся. Одна семья, один клубок, одна фамилия. А то при любой непонятной ситуации, а эти никто, ты мне никто. Нетушки, все решать вместе, любые проблемы, любить, защищать, ценить и оберегать свою семью. Я в браке 14 лет, знаю, что говорю. Яна, я поддерживаю. Правда, на самом деле, вот, тут смысл такой, что если вы в браке, то вы готовы к этим трудностям, а не будете сбегать от трудностей.
3: Хорошо, то есть если вы без штампа в паспорте не готовы к этим трудностям, получается смысл вообще жить вместе.
1: Это и решаем, и обсуждаем. Официальный или гражданский брак, чат мобильного приложения Рекорда пишите.
2: Телеграм-канал Радио Рекорд.
3: И группу Радио Рекорд ВКонтакте.
0: Новости на Радио Рекорд.
4: Привет, Сергей Макаров. Партнер выпуска — компания «Дварис». Анна Пересильд восхитилась результатами экзаменов. Об этом прямо сейчас. Юная актриса Анна Пересильд рассказала об успехах на экзаменах. В соцсетях завершился ролик, который актриса записала своему репетитору. Юная звезда призналась, что довольна результатами, и поблагодарила наставника за совместное занятие. Точные баллы актриса не озвучила. «Я невероятно довольна. Вообще считаю, что это какой-то крутой результат. Невероятно счастлива, что именно вы были моим репетитором. Мы с вами все это время работали», — сказала Анна. Напомним, что артистка приняла решение окончить школу экстерном и объясняла это тем, что чувствует себя взрослее сверстников. Ее цель – актерский факультет ГИТИСа, мастерская Олега Меньшикова. Чтобы попасть на вступительные испытания, абитуриенту помимо сдачи

0: ЕГЭ, нужно пройти несколько прослушиваний. На этом все. Услышимся.
1: «Дварис» объявляет финальную распродажу на последние автомобили «Exit TXL» в наличии. Не упустите шанс стать обладателем нашумевшего хита продаж бренда по беспрецедентной цене. Максимальная комплектация, гарантия 7 лет, полный привод и система телематики. «Exit TXL» объединяет в себе все, что нужно для комфортной поездки как водителя, так и пассажиров. Узнайте подробности прямо сейчас в отделе продаж по телефону 222-004, код города 8652. Торопитесь, количество автомобилей ограничено.
2: Рекорд 101 FM.
3: Для аудитории старше 12 лет.
4: Лето – это время ярких впечатлений и новых открытий. А Soiz – это комфорт и технологичность. Только до 31 июля 2026 года выгода на Soiz S07 и S06 до 550 тысяч рублей. Подробности у официального дилера «Автоюг» Ставрополь, Октябрьская, 204Б и по телефону в Ставрополе. 257-34. Soiz. Живи легко. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Цена зависит от условий приобретения и комплектации.
5: Батарейка – это всегда гарантия максимальной выгоды. Проверенный временем легендарный белорусский аккумулятор «Автотренд» емкостью 60 ампер-часов по цене 3990 вместо 8500 рублей. Гарантия 2 года. «Автотренд» эксклюзивно в торгово-сервисной сети «Батарейка». Полный список акционного товара уточняйте в любом из магазинов. Количество товара ограничено. Успей за легендой. 8 800 222 0770.
6: Огонь, мраморная говядина, настоящий мужской нож, разрезающий стейк, который еще минуту назад шипел на решетке. Магия происходит при вас в ресторане «Гриль Хаус». Помимо стейков, гамбургеры, рыба, мясные деликатесы, салаты, овощи-гриль, грибы и согревающие супы. «Гриль Хаус». Когда вкусно, уже не вежливо, а принципиально. Ставрополь, переулок Макарова, 20А.
7: Страчателла, моцарелла, джелато.
8: Нет, мы не в Италии. Это Италия у нас. На ферме «Лукман» в селе Александровском. Прогуляйтесь среди буйволов. Загляните на дегустацию. Закажите пиццу с моцареллой или страчателлу из свежего буйволиного молока. А на десерт – мороженое джелато. Буйволиная ферма «Лукман». Италия рядом. Телефон 8 905 054 22 22.
9: Беспокоит зрение или сомневаетесь в диагнозе? Получите второе мнение в клинике глазной хирургии «Орион». Высококвалифицированные специалисты проведут точную диагностику и подберут эффективное лечение, терапевтическое или оперативное, под руководством Чередниченко Михаила Львовича. Мы поможем вернуть четкость взгляда. Проспект Кулакова, 67, телефон 599-244. Клиника глазной хирургии «Орион». Ваше зрение – наша работа. Имеются противопоказания. Требуется консультация специалиста.

0: 49 49 91.
1: Передачи переключаются с рывками, а мехатроник подает тревожные сигналы. Тяжелый руль, стук в рейке, на приборной панели появилась ошибка. Выход есть. Гидромастер. Ремонт автоматических коробок, вариаторов и ДСГ. Гидравлических и электрических рулевых реек. Ремонт насосов ГУР с гарантией до 12 месяцев. Восстанавливаем мехатроник. Электронные платы. Меняем сцепление. В наличии АКПП на обмен для Камри, Веста, Гранта. Гидромастер. 20 лет на дороге вашего доверия. Звоните 606-601.

0: Рекорд. Вейкаперы.
1: Друзья, играем совсем скоро, сегодня с девчонками, поэтому, девочки, открываем мобильное приложение Рекорда и пишем слово «игра».
2: Сегодня в виде исключения две девчули будут подкатывать к Никите. Давайте, смелые, смелые, активные, пишите «игра».
1: Ну, это не просто так, потому что я так захотел, день рождения, мы же
2: это подвязаны. Я так захотел.
1: А, потому что Аня так захотела, поэтому да. Девчонки, давайте, есть возможность забрать приз.
2: Никиту.
1: Есть обсуждение у нас и тема «Официальный или гражданский брак?». Нас, кстати, поправили здесь, и нужно посмотреть, официальный, гражданский тоже как будто бы считается официальным по закону, представляете? И, возможно, сожительство. Вот так стоит правильно говорить.
2: Гражданский брак в разговорной речи означает фактическое сожительство. Совместное проживание, ведение хозяйства парой без официальной регистрации отношения в ЗАГСе. Вот. С точки зрения юридического статуса, официальный брак – союз, который зарегистрирован в госорганах. Ну. Нету такого понятия, что гражданский брак – это то, что зарегистрировано.
3: Ну и вот! И ну, что? Грубо говоря, со штампом в паспорте, либо без штампа.
2: Да. Хотя нет, есть тут как бы некоторые люди почему-то, которые считают, что гражданский зарегистрирован и оформлен в органах. Короче, мы имели в виду сожительство.
3: Каких органах?
1: Поехали. Слушаем голосовые от Артура.
4: Доброе утро, ребята.
1: Привет.
4: Ну почему вы сразу, вот, как бы сказать, сразу думаете о том, чтобы о разводе, о дележке, о всем остальном? Ну, блин, не надо об этом думать. Если вы думаете об этом сразу, то вы обречены на крах. А вообще, самое главное правило, естественно, что это должен быть официальный брак. И жить нужно, нужно адаптироваться максимально, стараться жить. Не думать о разводе, потому что развод – это одно из самых худших вещей. Я понимаю, что 50% девушек, каждый мужчина для нее – это платформа для следующего. Но в любом случае, я думаю, что это всего лишь 1-2% женщин такие.
3: Даже здесь половина.
2: Такой ты молодец, я абсолютно поддерживаю. Не нужно действительно, вступая в отношения, думать о дележке и о разводе. И что, вот мне, кстати, подружка как-то давным-давно сказала: каждый последующий муж хуже предыдущего. Так же и про жену. Каждая последующая жена хуже предыдущего. Какой смысл вообще?
1: Я тоже согласен с Артуром, да, с первой частью его сообщения. Но реалии нам-то демонстрируют и примеры совершенно другое.
2: Да вы не бойтесь.
1: Да вот почему ты начинаешь задумываться об этом. А если... А что, а как, правильно же, тоже никто не хочет остаться с голым попцом. Это же тоже важно.
3: Да.
1: А так я согласен с Артуром. Да, об этом думать на старте вообще нет никакого смысла. Так
3: никто и не думает.
1: Все
3: вступая
1: знают.
3: Вступая в брак, вступая в отношения, никто не думает о том, что как ты будешь с ней расставаться, либо как вы будете делить. И только потом, если вдруг это случится, вот тогда возникают проблемы. Поэтому мы об этом вспомнили.
1: Ну вообще да, потом она прорабатывается, ходит к психологу.
2: Ой, да.
3: За который ты платишь, потому что ты обязан.
2: Мне кажется, что если вы приняли решение, что вот вы любите и вступаете в брак, нужно делать все, чтобы его сохранить. Вот максимально все, а не думать о
3: брачных договорах. Даже разговор не о сохранении, допустим, брака, а о том, как вам живется в официальном браке, ну, то есть со штампом и без.
1: Ох, тем сегодня сложно, официальный или гражданский брак. Пишите свое мнение, чат мобильного приложения Рекорда.
2: Телеграм-канал Радио Рекорд.
3: И группу Радио Рекорд ВКонтакте.
0: На Рекорде.

0: Рекорд. Новости.
1: Казахстан готов рассмотреть поставки топлива в Россию. В Минэнерго Республики заявили, что это возможно в случае официального обращения российского правительства. При этом ведомстве подчеркнули, что поставки будут обсуждаться только на взаимовыгодных коммерческих условиях и при наличии свободных объемов топлива. Литва может снять конституционный запрет на размещение ядерного оружия. Министр обороны страны поддержал соответствующие поправки, заявив, что действующие ограничения не позволяют стране в полной мере использовать возможности НАТО. При этом он подчеркнул, что речь не идет о размещении ядерного оружия в мирное время. Туристы из Турции задержали в аэропорту Пулково с тестостероном в багаже. В ручной кладе 60-летнего пассажира, прилетевшего из Стамбула, таможенники нашли 36 ампул и 4 флакона препарата. Мужчина заявил, что использует тестостерон для занятий спортом, однако рецепт предоставить не смог. В отношении него возбудили уголовное дело. Больше новостей ищите в нашем канале «Радио Рекорд» в Макс.
2: Если при движении что-то шумит, это не болельщики празднуют гол. В автосервисах «Фит-сервис» диагностика подвески бесплатно. И скидка 15% на ремонт. С 31 августа 2026 года. Записывайтесь на free.fitauto.ru.
0: ВК-фест совсем скоро. 4 и 5 июля. Санкт-Петербург. 11 июля. Нижний Новгород. 18 и 19 июля. Москва. Тату, Зиверт, Комната культуры, Лолита, Отживуда и другие артисты. Любимые блогеры, музыка, летнее настроение и развлечения для всей семьи. Билеты на vkfest.ru. 0+. ООО «Шоу Гоу Гоу», город Санкт-Петербург. УКРН 116-784-739-2130.
3: Гиперлента гарантирует лучшие цены на все товары с красными ценниками. Например, напиток безалкогольный «Добрый» в ассортименте 129 рублей со 2 по 22 июля. Подробности на сайте lenta.com. Стабильно низкие цены.
4: В ленте.
5: Наше лето, как наши моря. Теплое, как волна Черного моря. Веселое, как чайки над Азовским морем. Свежее, как ветер Балтийского моря. Лето у нас разное, но каждое наше. Балтика безалкогольная. Там, где лето, там, где Россия.
6: Так, ну вроде для пикника все взяли. А 3 килограмма персиков не многовато?
7: Только 3. А вот еще из самоката привезли.
8: Наслаждайтесь летними продуктами из самоката сколько захочется. А мы все привезем от 15 минут.
9: ООО «Умный ритейл». ОГРН 117-78-47-26-16-02. Москва. Наличие товара, зона и точное время доставки уточняйте в мобильном приложении «Самокат». 6+.
10: Дэнс лето!
0: На рекорде.

0: Новые каперы на рекорде.
1: Смотря какой фабрик.
0: Полиглотка.
1: Сейчас упустите его.
2: Эх, вот линии бы были не заняты у нас, да? Было бы прикольно, конечно.
3: Было бы прикольно, но давайте иметь дело с чем имеем. Давайте знакомиться.
2: Да, у нас есть Дашенька. Даш, привет.
4: Привет.
3: Дашуля, из какого ты города?
4: Екатеринбург.
3: Из Екатеринбурга.
2: Екатеринбург.
3: А скажи, пожалуйста, давно ты подкатывала к пацанам?
4: Честно, очень давно.
2: Вчера.
3: Навык утрачен?
4: Я надеюсь, что нет.
3: Вот, сейчас мы будем этот навык проверять. Смотри, твоя задача подкатить к Никите, к сегодняшнему имениннику, используя три странных слова.
2: Три странных слова.
5: Интересно.
3: Эти слова будет накидывать Станислав и я. Твоя задача их вовремя внедрять в свой подкат. Ты можешь начать от себя. Твоя задача сделать так, подкатить, чтобы он пошел с тобой на свидание. А он уже будет принимать решение, пойдет он с тобой или нет. А мы будем вбрасывать три слова в течение твоего подката.
5: Это будет интересно.
2: Без времени ограничений.
3: Без времени. Просто.
2: Давайте.
3: Да. Чем красноречивее, тем лучше. Готова?
4: Да.
3: Начинай.
4: Никит, привет.
2: Привет.
4: Какие у тебя планы на вечер?
3: Какие у тебя планы на вечер?
2: И у меня никаких.
4: Предлагаю прогуляться вечером. Может быть, куда-нибудь сходить.
3: Куриное яйцо.
4: Можем поужинать, если будешь голодный. Куриное яичко съедим.
2: Нормально. Мне уже нравится.
5: Нормально.
3: Так, а продолжай.
5: Штангенциркуль.
4: Слушай, у меня тут знакомые предлагают штангенциркуль.
2: За сколько? За сколько?
4: Штангенциркуль. Тебе в работе случайно не пригодится? Могу одолжить.
2: Возможно, мы с ребятами часто что-то часто
3: чертим.
2: Используем штангенциркуль, да, поэтому есть такое.
3: Выхухоль.
5: Не обзывайся, Ань, придумай слово.
4: Слушай, у меня тут еще есть пару билетов в музей. Там говорят, новые выхухоли приехали. Погнали,
2: Я правильно понимаю? Мы идем в музей смотреть на выхухоли, перед этим поедим яйцо.
3: Да, вы будете сытыми.
2: И штангенциркуль – это подарок. Круто! Ну, мне все понравилось.
5: Ребят, возьмите меня с собой, очень интересно. Я тоже хочу посмотреть выхухоли.
3: Да даже я хочу посмотреть.
2: Пойдемте все. Даш, ну круто, по мне так Даша справилась. Все отлично, приз твой. Можешь привет передать, Даш, кому хочешь.
4: Передаю привет своему мужу, который сейчас на
5: работе. Который такой, в смысле выхухоль?
2: В смысле куриное яйцо?
5: Говорит, мне не показывали.
2: Зачем мы штангенциркуль отдали? Ну, он поймет,
4: привет,
2: все нормально.
4: Меня знает. Спасибо вам, ребят. Очень было весело.
2: Круто. Тебе спасибо большое, друзья. И вы ловите розыгрыш в прямом эфире. И забирайте призовой камеру.

0: Партнер выпуска – компания «Дварис». 3 июля в Ставрополь малооблачно, осадки маловероятные. Днем воздух прогреется плюс 29, вечером плюс 17. Ветер восточный до 8 метров в секунду. 4 июля в Ставрополе переменная облачность, возможен дождь. Днем до плюс 26, вечером плюс 18. Ветер юго-восточный до 5 метров в секунду.
1: О погоде.
2: Представьте автомобиль, где каждая деталь – воплощение роскоши. Esteo Exlantix ET. Мощь, интеллект и комфорт в каждом километре. Гибридная силовая установка. 469 лошадиных сил. Разгон до 100 за 4,8 секунды. Запас хода. 1180 километров. Путешествуйте без границ. Не упустите шанс. Пройдите тест-драйв в Esteo-центре Дварис уже сегодня. Подробности в автосалоне.
3: Рекорд 101 FM.
4: Для аудитории старше 12 лет.
5: Планируете продать или купить автомобиль? Приходите в Fresh Ставрополь. Мы предлагаем выгодный выкуп, трейд-ин и подбор надежного авто из наличия. У нас более 7 тысяч проверенных машин с полной диагностикой и гарантией. Продажа и покупка вашего авто – наша забота. Южный обход 57/1 и Кулакова 26А/2. Fresh. Автомобили покупают здесь.
6: Реклама не оферта. Подробности уточните на сайте и у менеджеров автосалона.
7: Идеальное лакомство существует. Встречайте новинку от МКС. Протеиновое мороженое «Актив Милк». Не просто десерт, а полезный перекус. Для фигуры, мышц и микрофлоры. Белок, пищевые волокна, лактулоза и настоящее наслаждение. Хватит выбирать между вкусом и пользой. Попробуйте мороженое «Актив Милк» от молочного комбината «Ставропольский».
8: ГАК. Автомобили, созданные для тех, кто выбирает уверенность и стиль. Весь модельный ряд уже доступен для вас. Современный дизайн, передовые технологии и особые условия покупки ждут вас в нашем салоне. Почувствуйте новый уровень комфорта с ГАК. Ставрополь. Южный обход 57/1. Телефон 8 865 2 25 73 55.
9: Алиса. Построй маршрут до «Лада Альянс».
10: Автосалон «Лада Альянс» находится в Ставрополе. Улица Южный обход, 57/2.
9: Строй! Здесь лучшие условия на покупку новой «Лады». «Лада Альянс» Ставрополь. 8 865 222 37 14.
11: Ваш бизнес заслуживает лучшего. Разместите рекламу в лифтах новостроек, ЖК «Европейский», «Гармония», «Фрэш» и других районах города. Реклама в лифтах работает круглосуточно. Звони сейчас. 8 865 263 43 25.
12: Я на старом месте. Автоплюс. А тут баннер. Мы переехали.
13: Мы теперь в новом шоуруме. Все как раньше, только лучше. Парковка огромная. 500 крытых машин и мест.
12: Диктуйте адрес.
13: Минеральные воды Р-217 Кавказ, 345 километр, рядом автосалон Porsche. 8 979 223 04 71. Автоплюс переехал. Работаем на новой локации уже сегодня.
14: Настоящий комфорт – это когда ты не решаешь проблему, а не допускаешь ее. Закажи аккумулятор с доставкой. Батарейка привезет, установит, обслужит. Бесплатно, удобно, заранее. Торгово-сервисная сеть «Батарейка». Предотвратить проще, чем исправить. 8 800 222 0770.
15: ИП Осипян Владимир Александрович. ОГРН ИП 314-265-133-100-133.
16: Так хочется куда-нибудь подальше от городской суеты. Дим, сделай радио погромче.
17: Проведите время на природе всей семьей. Для вас кемпинг и гостиница, домашняя кухня, бассейн с подогревом, рыбалка, беседки с мангалами и домик с сауной. 6 озер.
16: Дим, отвези меня сюда.
17: Так что нам мешает? Поехали! Загородный клуб 6 озер. Хутор Подгорный, Озерная, 80. Телефон 411-313.

0: можем обсуждать официальный или гражданский брак, сожительство, называть как хотите. Пока в голосовалке лидирует официальный брак.
1: Молодцы.
0: Вот. Если вам интересно, промежуточный итог такой. Голосуйте, продолжайте, читаем ваши комментарии.
1: Так, доброе утро. Гражданский брак, брак зарегистрированный в ЗАГСе. Мы уже обсудили, что источников несколько. Кто-то считает зарегистрированным в ЗАГСе гражданским, кто-то считает гражданским сожительством. А есть венчание, брак, совершенный в церкви. Все остальное это сожительство. Я из Беларуси, у нас по закону, если попадешь в больницу в тяжелом состоянии, второй половине не сообщат об этом и не пустят тоже. И в тюрьму тоже не пустят на свидание.
0: У нас так же,
1: ведь по закону вы друг другу никто.
0: Но в тюрьму, по-моему, пустят.
2: Ну ты же можешь...
0: Я узнавал.
2: Свиданку организовать.
0: Да.
2: Наоборот, после некоторых свиданок и получаются браки.
0: Кстати, да, смотрели?
2: Ждули?
0: Конечно. Целое шоу. Екатерина пишет, классная тема. Едем с мужем в дороге и вспоминаем, как он когда-то не особо хотел жениться. А я сказала, максимум 3 года встречаемся, если ничего не решится. До свидания. И что вы думаете? На 3-ю годовщину было предложение через 5 месяцев свадьбы. И, кстати, 9 числа у нас маленькая годовщина отношениям. 5 лет, всем любви и официальных браков, говорит Екатерина.
1: Ну, кстати, вот в этом есть смысл, что 3 года это нормальный срок для того, чтобы проверить друг друга в быту, в сожительстве, в ремонте, в путешествиях и все остальное. Понять, привычки подходят, не подходят, как бы сжиться и дальше, конечно, нужно двигаться официально, все это регистрировать и брать фамилию.
2: Хорошо, давайте так, прошло 3 года, все прекрасно, вы уживаетесь ремонтом, обои поклеили, прям душа в душу, все нормально, но предложения нет. Так что, тогда человечек гнилой получается? Если предложение не сделать.
1: Стасик, ну ты просто израненный, видимо, первыми отношениями, поэтому да, ну ты не торопишься туда.
2: Аню, да не израненный я первыми отношениями. Откуда у тебя?
1: А давай вот у твоей девушки спросим, нравится ей.
2: У какой? Моей? Так позвони.
1: Давай.
2: Только позвони, у тебя есть номер.
0: Я как кино смотрю, да не израненный я, Анюшка.
2: Я просто к тому, что... Слушай, все нормально было в первом браке. Просто так случилось, то, что ну вот он закончился. И он, ну, дело не во времени. Просто так получилось.
1: Это все прекрасно, но сейчас у тебя другие отношения, и ты все равно рассуждаешь, так скорее всего, эгоистично.
2: Нет, я тебе вопрос-то в чем? Если вы идеально живете, но предложение не поступило, то есть нету
1: Значит, кто-то не готов к этому.
2: Так а зачем оно нужно, если и так все идеально? Если человек не готов пока сделать предложение, то есть, типа, ну, не хочет вот этой мороки, и вот все нормально.
1: Вопрос в том, что вдвоих должно в отношениях устраивать. Если вас двоих устраивает такое, то окей. Но все, я тебе еще раз говорю, я бы поговорила.
2: Только поговори.
1: Ну, давай.
2: А потом не жалуйся,
1: что... Хочешь, в прямом эфире позвоню?
2: Давай.
0: Ай, горячо. Официальный или гражданский брак обсуждаем. Пишите ваше мнение, вы знаете, в чат мобильного приложения Рекорда.
1: Телеграм-канал Радио Рекорд.
2: И группу Радио Рекорд ВКонтакте.

0: Вот она, опасная ситуация.
1: Если в подвеске что-то стучит, это не болельщики. В автосервисах «Фит-сервис» диагностика ходовой бесплатна. И скидка 15% на ремонт. Акция действует до 31 августа 2026 года. Записывайтесь на free.fitauto.ru.

0: ребенка фамилия, естественно, отца, и у мамы такая же фамилия.
1: Фамилия, как бы, ну, не обязательно говоря, по крови.
0: Семья, грубо говоря, имеет одну фамилию. Я так считаю.
2: А, да, и мы продолжаем обсуждать. Друзья, еще час как минимум будем. Официальный брак или гражданский официально лидирует в наших голосовалках. Пишите свое мнение в нашу соцсеть.

0: на рекорде. Ватафакты.
1: Ребята, продолжается чемпионат мира по футболу 2026. Еще до середины июля будет идти. Вчера играли у нас португальцы. Криштиану Роналду, тот самый, против Хорватии. 2-1, победа Португалии. Если что, они проходят в 1/8. Но, что самое важное, интересный факт. Рональду удалось избавиться от проклятия на чемпионате мира. Он впервые в своей карьере забил в плей-офф чемпионата мира. Никогда он такого не делал. Все думали, что это ну какое-то проклятие. Почему Криш не забивает? Вчера с пенальти. Пау! Хорватии. Говорит, домой.
2: И у какой-то бабки порушились все планы.
1: В общем, да. Поэтому вот, теперь знаете, что Криштиану Рональду может и в плей-офф забивать.
3: А меня кто-то фан-группу Месси позвал.
1: Кто? Он тебя просили денег?
3: Нет.
1: За вступление? Ну тогда вступай, хорошо. Тогда мы можем не переживать за тебя. И еще один фактик интересный. У большинства кошек непереносимость лактозы. Представляете? А мы котику молока надо налить.
3: А я и про собак вчера, когда искала факты, они тоже молоко не особо переваривают.
1: Да-да-да, поэтому знаете, и у котят может быть непереносимость.
3: А зачем тогда все дают полакать молоко?
2: А все котята? Привыкли к тому, что кошка это ест.
1: Это знаете, я вчера приехал к ребятам в ТТС-сервис. Нужно было диагностировать тачку.
3: В ТТС?
1: Да, ТТС-сервис.
3: А, в ТТС,
1: да,
3: ага,
1: друзья мои, хорошие, туда идите.
3: Да, ТТС.
1: В общем, в чем суть? История. Они были вчера на шашлыках и сгорели. Ну, естественно, Димон там, работник есть, он мажется сметаной.
3: Господи, я сейчас...
2: Стоп, кто сгорели? Шашлыки или ребята?
1: Люди на солнышке, все.
3: Обгорели,
1: да.
2: Но шашлыки были все-таки.
3: Потому что сейчас звучало максимально странно.
2: Что-то с мясом обгорело.
1: По-омскому сказал.
3: Обгорели пацаны.
1: Да, помазались сметаной. И мы пришли к выводу в обсуждении, что почему сметаной мажемся? Ну, потому что раньше-то не было средств доступности вот этих всех пантенолов и так далее.
3: И сейчас лайфхак Кока-Кола снимает ожоги.
1: Кока-Кола, да, вот этого не было. И крутых мазей не было. Поэтому, ну, по старинке сметана. С кошками то же самое. Почему всегда наливали? Молочко всегда
3: было. Воды не было.
1: В холодильнике оно всегда было, оно питательное. И все думают, ой, дадим кошечкам молока. Вот в чем суть.
2: То есть он же мог намазаться сметаной, лечь, и кошки бы сбежались на него.
1: Мог и лечь, и намазаться, кто его знает.
3: На тему ТТС, кому самоед нужен? Собака. Полина, 4-летняя.
2: Забирайте быстрее, он самоед, он так сам себя съест.
3: Бесплатно, самоед, это порода.
1: Я понял. Существует еще один факт вам. Обнаженная версия Мона Лизы. Представляете? Я ее вот наблюдаю, а вы можете посмотреть в интернете. Написана она Салай, одним из учеников Леонардо да Винчи. Выглядит страшно, если честно. Посмотрите, да? Кому интересно.
2: Это первый в мире фанфик.
1: Первый.
2: Получается так.
1: Да, она обнаженная и стрижка у нее каре, если вам интересно.
2: Где? Рассталась с парнем.
1: Заинтриговал максимально?
2: Да,
1: в интернете.
2: Я вижу, но выглядит так себе.
1: Салай, Мона Лиза, вбивайте.
0: Новости на Радио Рекорд.
4: Привет, Сергей Макаров. Партнер выпуска – компания «Дварис». Анна Пересильд восхитилась результатами экзаменов. Об этом прямо сейчас. Юная актриса Анна Пересильд рассказала об успехах на экзаменах. В соцсетях завершился ролик, который актриса записала своему репетитору. Юная звезда призналась, что довольна результатами и поблагодарила наставника за совместное занятие. Точные баллы актриса не озвучила. «Я невероятно довольна. Вообще считаю, что это какой-то крутой результат. Невероятно счастлива, что именно вы были моим репетитором. Мы с вами все это время работали», — сказала Анна. Напомним, что артистка приняла решение окончить школу экстерном и объясняла это тем, что чувствует себя взрослее сверстников. Ее цель – актерский факультет ГИТИСа, мастерская Олега Меньшикова. Чтобы попасть на вступительные испытания, абитуриенту помимо сдачи ЕГЭ нужно пройти несколько прослушиваний. На этом все. Услышимся.
0: Мечтаете о кроссовере, где технологии сочетаются с роскошью? Встречайте гибридный Voya Free Sport Plus в салоне единственного официального дилера Voya Dvaris. Разгон от 0 до 100 за 4,8 секунды. Мощность 510 лошадиных сил. Запас хода 1020 километров. Оцените роскошь и передовые технологии Voya лично. Ждем вас на тест-драйв по адресу Ставрополь, Южный обход, 27. Рекорд 101 FM.
5: Для аудитории старше 12 лет.
6: Лето – это время ярких впечатлений и новых открытий. А Суиз – это комфорт и технологичность. Только до 31 июля 2026 года выгода на Суиз S07 и S06 до 550 тысяч рублей. Подробности у официального дилера «Автоюг Ставрополь», Октябрьская, 204Б и по телефону в Ставрополе. 257-34. Суиз. Живи легко.

0: оценивайте свои финансовые возможности и риски. Цена зависит от условий приобретения и комплектации.
1: И куда поедем этим летом?
2: Отличный вопрос. На G-Tour Dashing. Прямо до морского побережья. Стильный, мощный, с полным приводом. И только до конца июля 26 года выгода до 650 тысяч рублей.
1: G-Tour Dashing. Лето начинается с путешествий.
2: Подробности у официального дилера «Автоюг Ставрополь». Октябрьская, 204 и по телефону в Ставрополе. 25-72-25.
0: Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Цена зависит от условий приобретения и комплектации.
3: Красота!
4: Какой воздух!
5: Смотрите, какие горы!
6: А какой шашлык!
7: Вася, парку поддай!
8: Эх, хорошо.
9: Лучше один раз увидеть, чем 100 раз услышать. Парк-отель «Сан-Вилладж» в Архизе. Уютные дома, баня, ресторан-развлекательный комплекс и потрясающе красивая природа. «Сан-Вилладж Архиз». Ваш незабываемый отдых в горах круглый год. Телефон 8-915-233-1677.
10: Все сложится с новым кроссовером Tenet T4L. Одно верное решение, и летние планы готовы. От будничных маршрутов до семейных поездок за город. Просторный салон, увеличенный багажник, надежный и экономичный двигатель. Выбор, в котором не сомневаешься. Новый Tenet T4L теперь в продаже. Подробности и запись на тест-драйв в дилерском центре Tenet Альянс на сайте tenet-alliance.ru. Ставрополь, проспект Кулакова, 33. +7 865 2-34-90-94.
11: Передачи переключаются с рывками, а мехатроник подает тревожные сигналы. Тяжелый руль, стук в рейке, на приборной панели появилась ошибка. Выход есть. Гидромастер. Ремонт автоматических коробок, вариаторов и ДСГ. Гидравлических и электрических рулевых реек. Ремонт насосов ГУР с гарантией до 12 месяцев. Восстанавливаем мехатроник. Электронные платы. Меняем сцепление. В наличии АКПП на обмен для Камри, Веста, Гранта. Гидромастер. 20 лет на дороге вашего доверия. Звоните 606-601.
12: Занавес поднимается. Секунда. И вы в другом мире. Спектакли для взрослых и сказки для детей. Билеты легко купить в кассе театра или на сайте stavteatr.ru. Ставропольский театр драмы имени Лермонтова. Ваше место уже ждет. Категория 0+.
13: Одна секунда, и все меняется. Но даже в самый непредсказуемый момент есть место, где тебя ждут. Автоцентр «Авангард». Современное оборудование, удобная локация и круглосуточный эвакуатор. Мы вернем вас на дорогу в кратчайшие сроки. «Авангард» всегда на шаг впереди.
14: Сайт автосервисавангардстав.ру.
15: Страчателла, моцарелла, джелато.
16: Нет, мы не в Италии. Это Италия у нас. На ферме «Лукман» в селе Александровском. Прогуляйтесь среди буйволов. Загляните на дегустацию. Закажите пиццу с моцареллой или страчателлу из свежего буйволиного молока. А на десерт – мороженое джелато. Буйволиная ферма «Лукман». Италия рядом. Телефон 8-905-054-22-22.
17: Внимание, перевозчики, грузоотправители и грузополучатели. С 1 сентября 2026 года электронные транспортные накладные обязательны для всех перевозчиков. Подготовьтесь заранее с Telco Business. Автоматизируем под ключ, быстро и без лишних сложностей. Звоните 990-001, сайт telco-b2b.ru. 990-001.
18: Телефон рекламной службы 992.

0: Твои каперы представляют рубрика «Техноблок».
1: Всем большой привет, друзья, это Фил, честный техноблог, Вейкабер, вам тоже большой привет. Давайте расскажу, что интересного произошло в мире гаджетов и технологий за прошедшую неделю. Ну, во-первых, интересная новость по поводу iPhone 18 Pro Max. Он получит увеличенную батарею в зависимости от региона. Как всегда, европейская версия будет чуть с меньшим аккумулятором, 5235 мАч. Кстати, это на 8,5% больше, чем у предшественника. Американская версия, так как там есть SIM, соответственно, место под SIM-карту никто не занимает, будет аккумулятор больше, 5425 мАч. Но, как вы знаете, в России есть вопросики по поводу будущего айфонов. Samsung планирует внедрить технологию Privacy Display в линейку Galaxy S27. Если вдруг вы не знаете, то это технология, которая стартовала в 26-й серии, так называемый антишпион, когда сбоку вы не видите, что человек делает на своем смартфоне. Много было претензий по поводу этой технологии, но, видимо, в 27-й серии Samsung будет ее улучшать. ФАС выдала предупреждение компании Apple, обязав устранить нарушения на российском рынке. Регулятор требует прекратить создание дискриминационных условий для российских поисковых систем и обеспечить исполнение закона о предустановке российского ПО. Apple не выполняет требования по предустановке обязательного российского ПО, включая мессенджеры и магазин приложений. За неисполнение требований компании может грозить штраф 4 миллиарда рублей. Кстати, компания Samsung отказалась от использования собственных чипов Exynos в бюджетных смартфонах Galaxy A18. В A18 будет стоять Mediatek, а в 5G-версии будет Qualcomm. По поводу процессоров Exynos тоже ходит очень много разговоров, и продвинутая аудитория не сильно любит самсунговские процессоры. Они обычно меньше дают по производительности, похуже по автономности и на камеру тоже влияют не лучшим образом. А теперь давайте посмотрим на рейтинг AnTuTu и самые мощные смартфоны среднего ценового сегмента по итогам июня 2026 года. Лидером становится iQOO Z11. Это, кстати, китайская версия, потому что российская версия на другом процессоре. На втором месте Honor 600 Pro с процессором Dimensity 8500 Elite. Российская версия тоже имеет другой процессор. А на третьем месте Honor Win Turbo. Ну, все это китайские смартфоны. Кстати, появились новые подробности по поводу свежего Galaxy Z Fold 8. Samsung планирует анонсировать свои новые устройства в конце июля 2026 года, а фотографии и утечки уже есть. Поэтому Z Fold 8 станет шире, чем предшественник. В сложном состоянии телефон выглядит компактнее, чем Galaxy S26 Ultra. Вроде как компания хочет улучшить камеру и установить новый ультраширокоугольный модуль на 50 мегапикселей. Ну а вообще ждем, конечно же, презентации, потому что Samsung в июле планирует представить сразу несколько устройств. А вот в Европе стартовали продажи складного смартфона Honor Magic V6. Я с ним ходил, очень достойное устройство. Первые, кстати, покупатели получают скидку в 600 евро. Это флагманский смартфон с топовым чипом и крутой камерой, а также дорогой ценой 1700 евро. Кстати, в России этот смартфон можно приобрести гораздо дешевле. В Германии вообще цену заломили. После промо-периода цена составит 2300 евро. И это все самые интересные новости из мира гаджетов и технологий за прошедшую неделю. Ну а мы с вами не прощаемся. Минут через 10-15 я буду готов ответить на ваши вопросы. Поэтому, если вы интересовались, какой, может быть, складной смартфон стоит приобрести, я напомню, что, кстати, Apple готовит тоже свой складной смартфон осенью. А может быть, вы хотите приобрести часики, у вас только 5000 рублей или крутые наушники от компании Sony за 20-ку, и вы не знаете, стоит брать или нет. В общем, любые вопросы прямо сейчас при помощи приложения Radio Record присылайте. С Вейкаперами выберем самые интересные и ответим в прямом эфире.
0: Техноблог. По пятницам. В Вейкаперах. На рекорде.

0: От Мундиаля слышу. Футбольная рубрика на рекорде.
1: Уверенный проход Испании, драма Хорватии и победа Швейцарии. Испанцы без проблем раскатали Австрию со счетом 3-0. Дубль оформил Айарасабль и еще один гол на счету Порро. В матче Португалии и Хорватии разыгралась очередная драма. Сначала хорваты повели после точного удара Перишича. Однако сначала Криштиану Роналду забил с пенальти, а уже в добавленное время Рамош забил и второй гол. Не успели португальцы порадоваться, как пришлось серьезно напрячься. Йошка Гвардиол сравнял счет на 113-й минуте. Однако в итоге арбитр этот гол не засчитал. 2-1. После игры Криш растрогался, ведь победа была посвящена памяти ушедшего из жизни Диого Жоты, который умер ровно год назад. А Швейцария уверенно прошла Алжир. Мбело и Ндойе сделали счет 2-0. Криштиану Роналду стал самым возрастным участником матча плей-офф в истории Мундиалей. На момент поединка с Хорватией футболисту был 41 год и 147 дней. Также он забил и самый возрастной гол в истории плей-офф чемпионатов мира. Кстати, сестра Криша раскрыла инсайт. Этот Мундиаль станет для него последним. Как будто и без нее понятно, что в 45 лет на таком турнире играть будет сложновато. Экс-игрок сборной России Андрей Аршавин спрогнозировал финал чемпионата мира. По его мнению, в решающем матче сойдутся Франция и Англия. Ну что ж, посмотрим. Как говорится, ожидания Андрея – это его проблемы. Сегодня в 21:00 ждем зарубу Австралии с Египтом. Кажется, что силы соперников равны. В час ночи Месси постарается наколотить как можно больше голов в матче своей Аргентины против Кабо-Верде. А в половину пятого утра сыграют Колумбия и Гана. Турнир уже покинули 5 африканских сборных, и ганцы явно не намерены пополнять этот список. Следите за чемпионатом мира вместе с рекордом.
2: Рекорд, реклама. Арбитр бежит смотреть повтор. ВАР в деле, что там, офсайд или гол?
3: Нет, это 100% кэшбэк за замену масла в автосервисах Фит-сервиса.
2: Да, 100!
4: Предложение ограничено. Акция действует до 31 августа 2026 года. Кэшбэк возврат денежных средств в виде бонусных баллов. Записывайтесь на masla.vital.ru.
5: Она любила красивую жизнь. И чтобы все подавали на блюдечке с голубой каемочкой. Поэтому она выбрала его, фарфор из ленты. Собирайте фишки и покупайте фарфор за 1 рубль в гиперленте.
6: Акция с 1 апреля по 31 июля 2026 года, кроме ленты эконом. Информация об организаторе акции, об условиях, правилах проведения на сайте lenda.com.
7: Я твой внутренний механик. И я доволен только, когда я доволен. А доволен я, когда починил машину. А починил, когда есть запчасти. А есть – это когда все есть, и все здесь. А здесь – это в Роско. Порадуйте внутреннего механика. Магазины автозапчастей Роско. Я доволен.
8: Наше лето – как наши моря. Теплое, как волна Черного моря. Веселое, как чайки над Азовским морем. Свежее, как ветер Балтийского моря. Лето у нас разное, но каждое – наше. Балтика безалкогольная. Там, где лето. Там, где Россия.
9: Ну все, я готова к сериалу. Ой, это что, уже третий лимонад?
10: Только третий. А вот и еще привезли из самоката.
11: Наслаждайтесь ягодными продуктами из самоката сколько захочется. А мы все привезем от 15 минут.
12: ООО «Умный ритейл». ОГРН 117-78-47-26-16-02. Москва. Наличие товара, зона и точное время доставки уточните в мобильном приложении «Самокат». 6+.
13: Почему платит Билайн, если подвел другой мобильный оператор? Просто потому, что Билайн может. Если другой мобильный оператор тебя подвел, мы компенсируем деньгами. Без лишних вопросов. Добро пожаловаться в Билайн. Подробнее на билайн.ру.

0: Шлягеры.
1: Вот-вот он трубку возьмет и пойдем в прямой эфир. Ну вот, кстати, уже и Филипп. Филипп, привет.
2: Филипп, ты
3: да.
2: Тут? Привет, как дела?
3: Привет, как дела?
2: Привет, погнали вопросики. Какие наушники выбрать до 10-13
3: тысяч? 10-13
2: тысяч? Ага, много.
3: Ну, за десятку можно взять новые последние самсунговские наушники, например, Buds 4 Pro. Хорошие, интересные, тоже, соответственно, хороший уровень. А вообще до этих денег можно взять и OnePlus Buds Pro 4, например, тоже очень хорошо. Так что смело могу вот этим давать.
1: Классно. Видел Samsung раскладушку за 25 тысяч. Что она из себя представляет вообще?
3: Честно говоря, не знаю, что такое Samsung за 25 тысяч. И я не рекомендую брать Samsung за 25 тысяч, потому что Samsung раскладушка нормальная будет стоить, ну, там, 80-100. Вот. А что за 25? Наверное, что-то старенькое. Все-таки Samsung в этом году выпускает 8-е поколение, то есть они уже 8 лет выпускают раскладные смартфоны. Соответственно, нужно это иметь в виду. Прошлогодний очень прикольный Samsung был, Z Fold 7, вот, но это все равно 100 тысяч рублей и плюс-минус.
4: Слушай, ну там же не написали прям телефон раскладушка. Может, это реально раскладушка Samsung какая-то технологичная?
2: Возможно, да.
3: У нас юмор появился в коллективе. Ну, отлично, давай.
2: Рассматриваю к покупке Vivo X300 Pro или X300 Ultra. Есть ли смысл доплатить и взять Ultra?
3: Ультра — это такой смартфон, у которого все круто, кроме нюансов. Он более необычный для обычного среднестатистического человека, потому что у него камера основная на 35 мм. Для тех, кто не врубается, что это такое, ну, лучше в это не вписываться, потому что вы можете оказаться в ситуации, что вам это будет не очень удобно. Вот. А для тех, кто знает, это такой более кинематографический формат. В нем есть свои плюсы. Огромное количество фотографов любят фотографировать на 35 мм. И это действительно есть в этом очень прикольной штуке, но к этому надо быть готовым, потому что все выглядит немножко не так, как мы привыкли.
1: Так, Huawei Pure 80, как телефон хороший. Хочу услышать мнение эксперта. Фил, за тебя все сказали, просто поделись.
3: Huawei тоже все хорошо. И стоит отметить, что та вещь, которая у нее главная есть сложность, это отсутствие Google сервисов, по большому счету никак не влияет, когда ты пользуешься нормальным телефоном и умеешь его настраивать, а в интернете масса видосов, в том числе у меня на канале, как настроить, установить Google сервисы, то проблем никаких нет. Классные телефоны, Huawei, я их в целом всегда рекомендую, потому что они и хороши по камере, и по автономности, и как они работают. Вот. И сейчас будет лето, выходить в конце лета новый флагман Huawei Pure 90 Pro Max. Вот, можно его дождаться. Но цены порой дороговаты в начале, а потом хорошо.
1: Круто, Фил, спасибо тебе большое за ответ на вопрос.
2: И до встречи в эфире.
3: Спасибо, ребят, спасибо, увидимся.
2: Пока.
3: Услышимся.
0: На рекорде.

0: Партнер выпуска – компания «Дварис». 3 июля в Ставрополь малооблачно, осадки маловероятные. Днем воздух прогреется плюс 29, вечером плюс 17. Ветер восточный до 8 метров в секунду. 4 июля в Ставрополе переменная облачность, возможен дождь. Днем до плюс 26, вечером плюс 18. Ветер юго-восточный до 5 метров в секунду.
1: О погоде.
2: Мечтаете о кроссовере, где технологии сочетаются с роскошью? Встречайте гибридный Voya Free Sport Plus в салоне единственного официального дилера Voya Dvaris. Разгон от 0 до 100 за 4,8 секунды. Мощность 510 лошадиных сил. Запас хода 1020 километров. Оцените роскошь и передовые технологии Voya лично. Ждем вас на тест-драйв по адресу Ставрополь, Южный обход, 27.
3: Рекорд 101 FM. Для аудитории старше 12 лет.
4: ГАК. Автомобили, созданные для тех, кто выбирает уверенность и стиль. Весь модельный ряд уже доступен для вас. Современный дизайн, передовые технологии и особые условия покупки ждут вас в нашем салоне. Почувствуйте новый уровень комфорта с ГАК. Ставрополь. Южный обход 57/1. Телефон 8-865-2-25-73-55.
5: Ваш товар знают и любят на Ставрополье? Участвуйте в 14-м ежегодном конкурсе «Бренд Ставрополье». Заявите о себе до 30 сентября 2026 года на сайте stavbrand.ru. Сделайте свой бренд легендой края. Общий срок проведения конкурса с 1 апреля 2026 года по 26 ноября 2026 года. Срок подачи заявок с 1 апреля 2026 года по 30 сентября 2026 года. Определение победителей с 1 по 31 октября 2026 года. Подробности об организаторе мероприятия, правилах его проведения, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на сайте stavbrand.ru. 18+.
6: Автоплюс запустил спецпредложения для участников СВО, а также для госслужащих, военнослужащих, медработников, преподавателей, пенсионеров и инвалидов. При покупке автомобиля в кредит скидка от 50 тысяч рублей. Подробности в автосалонах Автоплюс. Адрес: Минераловодский район, напротив Экспо и Ставрополь, Южный обход 57/3. Телефон 8-865-223-697.
7: Акция действует до 31 декабря 2026 года. Кредит предоставляют Банк ВТБ и ОТП Банк.
8: Беспокоит зрение или сомневаетесь в диагнозе? Получите второе мнение в клинике глазной хирургии «Орион». Высококвалифицированные специалисты проведут точную диагностику и подберут эффективное лечение, терапевтическое или оперативное, под руководством Чередниченко Михаила Львовича. Мы поможем вернуть четкость взгляда. Проспект Кулакова, 67, телефон 599-244. Клиника глазной хирургии «Орион». Ваше зрение – наша работа. Имеются противопоказания. Требуется консультация специалиста.
9: Помните этот восторг, когда мир летел навстречу, а педали крутились словно сами? Подарите себе это чувство. В магазине «Ёлкин велодом» найдется велосипед для каждого члена семьи. Обменяем ваш старый велосипед на новую модель. Заведем, настроим, приготовим. «Ёлкин велодом». 45-я параллель 2/1 и 50 лет ВЛКСМ 43А. Подробности у консультантов. Телефон 49 49 91.

0: Совсем немного обсудим еще официальный или гражданский брак и подведем итоги голосования. Но передайте ваше сообщение.
1: А вот Наташа пишет: привет. А мой мужчина жениться на мне не хочет, аргументируя это тем, что бессмысленно, отношения, лучше это не сделает. При этом у нас есть дочь, 2 года. Думаем уже о втором ребенке, даже парные татуировки готов сделать с инициалами. А в прошлых отношениях жениться предлагал девушке, правда, только лишь бы она не ушла от него. Вот и как быть, если замуж-то хочется, то реально. С фамилией бывшего мужа хожу, надоело.
0: Честер пишет: вообще не считаю, что там в паспорте чем-то таким обязательным. Брак нужен для каких-то серьезных вещей. Например, дети, совместная покупка недвижки. Тогда, конечно, лучше всего оформить. Кстати, зачастую люди после заключения брака быстро разбегаются, пишет Честер. Есть несколько личных примеров. А до штампа жили в душа душу. Как будто совпадение? Не думаю, говорит. Моим отношениям вне штампа в паспорте 20 лет на данный момент.
2: Ну, так все правильно говорит. Идеально.
1: Ребят, привет. Со своей половинкой познакомился в 2010 году. Как-то вечером она сказала, что беременна. Ну и я предложил жить вместе. С тех пор у нас 4 пацана и лапочка-дочка. Правда, после рождения 4-го пацана я предложил оформить официально наши отношения. На что она ответила: ой, можешь уходить, когда захочешь, ты свободен, как при первой встрече. Мы поржали и заделали дочку. Считаю, что штамп должен стоять у тебя в сердце, в сознании.
0: Вот в этой паре живет любовь, и она чувствуется сразу, да?
1: Поржали, заделали дочку.
0: Все классно. Кимир пишет: для парня со штампом опаснее, конечно. А вообще, если любимая, ставишь условия: окей, сначала венчание, а через год и штамп в паспорте. В итоге как ветром сдувает. Или идею штампа, или любимую. Делов-то, говорит.
1: Так, давай посмотрим, что победило в голосовалке. Это важно.
0: Давайте,
1: у нас всего
0: давайте.
1: 2 варианта ответа было, да?
0: Конечно же. 63% официальный брак, 35% гражданский. 7%, видимо, не определились, проголосовали за «напишу в комментариях». Но официальный брак, естественно, конечно, победил. У нас все в браке большинство. Хорошо вам?
2: Нормально.
1: Шикарно.

0: на рекорде.
1: Никита, Стас, Рыжая.
2: И у нас ровно 10:00 в Санкт-Петербурге по московскому времени. Ну что, в этом часе мы на вопросы отвечаем, да?
3: Мы с удовольствием ответим на любые вопросы. Можете блиц Никитосу самые каверзные вопросы присылать, а он будет, не думая, отвечать на них. Не смотри в чат, кстати, да, целый час, можно?
2: Вообще.
3: Любые вопросы имениннику, он на все ответит.
2: Ну и вам же можно присылать, правильно? То, или можно. Я один буду? Хорошо, давайте, вообще любые вопросы присылайте. Ну и, конечно, про главное трансовое событие страны от Радио Рекорд не забываем. Возвращается, этой осенью вас ждет новая постановка фестиваля «Трансмиссия Портал». Три иностранных артиста, это Ронски Спит, Ален Вотс и Рэм, а также российские звезды трансмузыки. 16 октября Москва, VK Stadium, 7 ноября Санкт-Петербург, Temple of Dir, «Трансмиссия Портал». Все подробности на сайте radiorecord.ru, 18+, по возрасту. Ребятки, импульсивные покупки. Опять новое исследование. Оказывается, россияне сливают до 150 миллиардов рублей в год на ночной шопинг. Это только на ночной.
3: А что, ночью дешевле?
2: Нет, дело в другом. Как пишут в новости, пока нормальные люди спят, так и написано, кто-то заказывает массажеры для шеи, третий чехол на телефон, и на ночные часы приходится 7-12% оборота маркетплейсов в принципе. Это из-за желания себя как-то порадовать, из-за того, что вы устали, себя наградить и так далее. Люди не идут в соцсети, идут на маркетплейсы посмотреть, что же там есть, такие: о, эта штука мне нужна. То есть даже советуют, ночью не заходите на маркетплейс, больше купите то, что вам не надо. Вот.
4: Да, дождитесь утра, там скидочки подтянутся.
2: 150 миллиардов ежегодно. Представляете?
3: Знаешь, больше всего я сейчас сижу и думаю об этих исследователях. Это же анонимные исследователи. Ты понимаешь, что нам навешивают просто информацию благодаря вот таким исследованиям. Это просто анонимные люди, без фамилий, без имен. Кто эти люди, которые это исследование провели?
2: Какие-то люди.
4: Слушайте, ну после этой новости у нас же что в голове останется? Ночь, маркетплейс.
3: Ну, так же,
4: 150 миллиардов. И ты такой: что 150 миллиардов? Заходишь, а, вот я же хотел себе штуку.
3: Прям программирование происходит. Таким вот исследованием.
4: Банк приколов, закажу 150 миллиардов, и все.
3: Никогда ночью ничего не заказывала, теперь захотела.
2: А вы посмотрите отзывы там еще на различные товары, это бывает очень смешно. Я захожу как в соцсеть, это настолько весело.
3: А, кстати, кто-то общается там реально.
2: Да, там переписки есть целые, ветки обсуждений. Но это скоро точно превратится в что-то большее.

0: вейкаперы на рекорде. Ватафакты.
1: Про госавтоинспекцию МВД РФ?
2: Нет, еще.
1: Про тайну дружбы?
2: Нет, еще. Давай, третье.
1: Про камни?
2: Нет, про имя Никита.
1: О, неожиданно.
2: Я хотела тебя удивить.
1: Давай, что там?
2: Значит, Никита происходит от древнегреческого слова «никитес», что буквально переводится как «победитель».
1: Никитес?
2: Никитес.
1: Можете назвать меня теперь Никитес?
2: А, хочешь просто победитель?
1: Нет, Никитес.
2: Победитель Стас и Рыжая.
1: Никитес.
3: Как чипсы.
1: Да.
2: В России имя Никита является одним из самых распространенных мужских имен. Часто используется в сочетании с отчеством, например, Никита Сергеевич. Но у нас не совпадение, у нас Никита Александрович.
1: Есть такое.
2: Так, есть святые с именем Никита. Святой Никита Новгородский, святой Никита Готский. Сокращение Ники, Ники, Никит, Никитка.
3: И есть полусветлый Никита Омский.
2: Никитка. Так, в русском языке может использоваться как мужское, так и женское имя в форме Ники.
1: Неплохо.
2: А известные люди с именем Никита. Никита Хрущев, Никита Михалков, Никита Богословский.
1: А Кожемяка где?
3: А Кологривый?
1: А Кологривый где? А Кучеров?
2: Ну, конечно, много. Ну, что ты. Вот, кстати, да, в Древнюю Русь пришло в 10 веке. Именно так звали легендарного богатыря Никиту Кожемяку.
1: О,
2: согласно фольклору, победил змея. О!
3: Кожу мять будешь?
2: И прочертил на земле границы государств с помощью гигантского плуга.
1: Ничего. Ну и самое главное, мы же главный ред флаг, да, по соцсетям? Никита и Настя, мы же помним.
2: Это вы придумали, Никита и Настя.
1: Это мы, думаешь, придумали?
3: Да. Никит, что со змеем-то?
2: Что со змеем?
0: Новости на Радио Рекорд.
4: Привет, Сергей Макаров. Партнер выпуска – компания «Дварис». Анна Пересильд восхитилась результатами экзаменов. Об этом прямо сейчас. Юная актриса Анна Пересильд рассказала об успехах на экзаменах. В соцсетях завершился ролик, который актриса записала своему репетитору. Юная звезда призналась, что довольна результатами, и поблагодарила наставника за совместное занятие. Точные баллы актриса не озвучила. «Я невероятно довольна. Вообще считаю, что это какой-то крутой результат. Невероятно счастлива, что именно вы были моим репетитором. Мы с вами все это время работали. Невероятно счастлива, что именно вы были моим репетитором. Мы с вами все это время работали», — сказала Анна. Напомним, что артистка приняла решение окончить школу.

0: Представьте автомобиль, где каждая деталь – воплощение роскоши. Esteo Exlantix ET. Мощь, интеллект и комфорт в каждом километре. Гибридная силовая установка. 469 лошадиных сил. Разгон до 100 за 4,8 секунды. Запас хода – 1180 километров. Путешествуйте без границ. Не упустите шанс. Пройдите тест-драйв в Esteo-центре 2 рис уже сегодня. Подробности в автосалоне.
1: Рекорд 101 FM.
2: Для аудитории старше 12 лет.
3: И куда поедем этим летом?
4: Отличный вопрос. На G-Tour Dashing. Прямо до морского побережья. Стильный, мощный, с полным приводом. И только до конца июля 26 года выгода до 650 тысяч рублей.
3: G-Tour Dashing. Лето начинается с путешествий.
4: Подробности у официального дилера «Автоюг Ставрополь». Октябрьская 204 и по телефону в Ставрополе. 25-72-25.
5: Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Цена зависит от условий приобретения и комплектации.
6: Лето – это время ярких впечатлений и новых открытий. А Суиз – это комфорт и технологичность. Только до 31 июля 2026 года выгода на Суиз S07 и S06 до 550 тысяч рублей. Подробности у официального дилера «Автоюг Ставрополь», Октябрьская 204Б и по телефону в Ставрополе 257-34. Суиз. Живи легко. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
5: Цена зависит от условий приобретения и комплектации.
7: Как вас зовут?
8: Олеся Зотина.
7: Чем вы собираетесь заняться?
8: Дизайном интерьеров.
7: Для этого дела нужна дюжина специалистов высокого класса.
8: Зачем столько?
7: Дизайн-студия Олеси Зотиной. Беремся за проект от А до Я. Телефон 21-64-64.
8: Дизайн-студия Олеси Зотиной. Все всегда возможно.
9: Телеграм-канал «Дизайн-студия Олеси Зотиной».
10: Саваде-ха! Инде!
11: Приветствуем вас! Это мисс Нонг, мастер спа из Таиланда. Она не говорит на нашем языке, но точно знает, как снять стресс и улучшить самочувствие. В спа-салонах «Твой Тай» только настоящие мастера Бали и Таиланда. Запишитесь прямо сейчас или подарите сертификат своим близким. «Твой Тай». Говорим на языке вашего тела.
12: Алиса, построй маршрут до «Лада Альянс».
13: Автосалон «Лада Альянс» находится в Ставрополе. Улица Южный обход, 57/2.
12: Строй! Здесь лучшие условия на покупку новой «Лады». «Лада Альянс» Ставрополь. 8-865-222-37-14.
14: Страчателла, моцарелла, джелато.
15: Нет, мы не в Италии. Это Италия у нас. На ферме Лукман в селе Александровском. Прогуляйтесь среди буйволов. Загляните на дегустацию. Закажите пиццу с моцареллой или страчателлу из свежего буйволиного молока. А на десерт мороженое джелато. Буйволиная ферма Лукман. Италия рядом. Телефон 8-905-054-22-22.
16: Все сложится с новым кроссовером Tenet T4L. Одно верное решение, и летние планы готовы. От будничных маршрутов до семейных поездок за город. Просторный салон, увеличенный багажник, надежный и экономичный двигатель. Выбор, в котором не сомневаешься. Новый Tenet T4L теперь в продаже. Подробности и запись на тест-драйв в дилерском центре Tenet Альянс на сайте tenet-alliance.ru. Ставрополь, проспект Кулакова, 33. +7 865 2-34-90-94.
17: Телка быстрый во всем. Быстрый интернет и быстрая реклама интернета. Всего от 325 рублей в месяц. Подключайтесь, вам понравится. Звоните 99-40. 8 секунд. А остальные 20 секунд эфирного времени мы выкупили.

0: Прямо сейчас на 3 июля.
1: Овны, сегодня вам придется ревновать вашего любимого человека, причем даже не к телевизору или хобби, а к вполне живому человеку.
2: Тельцы, сегодня главное для вас видеть цель, верить в себя и не замечать препятствий.
0: Близнецы, сегодня вам не просто будет решиться на то, чтобы сделать некий ответственный шаг.
1: Раки, сегодня вашему любимому человеку будет не просто расставаться с какой-то мечтой, касающейся ваших с ним отношений.
2: Львы, сегодня ваш любимый человек проявит себя как замечательный собеседник.
0: Девы, в этот день у вас появится достойная альтернатива вашему любимому человеку.
1: Весы, в любовных делах вам сегодня все будет удаваться, но удивление легко и быстро.
2: Скорпионы, особенно те, которые достигли возраста 21-27 лет и родившиеся с 6 до 11 часов утра, сегодня просто необходимо протереть все люстры в доме и починить всю электрику.
0: Стрельцы, в этот день вам придется выполнить обещание, которое вы дали вашему любимому человеку довольно-таки давно.
1: Козероги, вы и ваши отношения очень изменились за то время, что они существуют.
2: Водолеи, фортуна, дама непостоянная, однако сегодня она может вам сопутствовать.
0: Рыбы, не будьте собакой на сене и честно признайте себе, нужны ли вам такие отношения с этим человеком. Любите друг друга, друзья.
3: Вейкаперы на рекорде.

0: Рекорд. Новости.
1: В России предупредили о возможном подорожании и задержках ремонта автомобилей. В Союзе автостраховщиков заявили, что из-за проблем с доставкой запчастей сроки ремонта могут увеличиться, а его стоимость вырасти. В РФС высоко оценили шансы сборной России сыграть в отборе к чемпионату мира 2030 года. Президент Союза Александр Дзюков заявил, что вероятность участия команды очень велика. При этом он отметил, что футбол остается политически чувствительным видом спорта, поэтому на национальной федерации продолжают оказывать давление. Искусственный интеллект стал главным помощником российских студентов. По данным исследования, ИИ для учебы используют 85% опрошенных. Чаще всего нейросети помогают с подготовкой материалов и поиском информации. Главной мотивацией для учебы большинство студентов назвали будущую карьеру, а самым популярным способом настроиться на занятия – уборку рабочего стола. Больше новостей ищите в нашем канале «Радио Рекорд» в Макс.
0: ВК-фест совсем скоро. 4 и 5 июля. Санкт-Петербург. 11 июля. Нижний Новгород. 18 и 19 июля. Москва. Тату, Зиверт, Комната культуры, Лолита, Оджи Буда и другие артисты. Любимые блогеры, музыка, летнее настроение и развлечения для всей семьи. Билеты на vkfest.ru. 0+. ООО «Шоу-го-го». Город Санкт-Петербург. УКРН 116-784-739-2130.
2: Наше лето, как наши моря. Теплое, как волна Черного моря. Веселое, как чайки над Азовским морем. Свежее, как ветер Балтийского моря. Лето у нас разное, но каждое наше. Балтика безалкогольная. Там, где лето, там, где Россия.
3: Дэнс лето
0: на рекорде.

0: Новые каперы на рекорде. Горячие новости.
1: Давайте рассказывать.
2: У меня на пятницу добрейшая. Заказчик попросил положить ему побольше риса и в результате получил работу в ресторане. Вот что мы знаем об открытости, о честности. Мужчина реально сделал заказ и написал записку, что он питается один раз в день, потому что потерял работу, вынужден экономить. И когда заказ был доставлен, растроганный этот человечек увидел не только дополнительную порцию риса, но и записку от владельца ресторана «Приходи ко мне работать». И он реально согласился на предложение и работает, и обещает стараться.
1: Ну, всю историю с началом, серединкой, концом, все, как будто и обсуждать.
2: Прямо трубись, прямо вообще на полный метр замахнулись.
3: Ну, а кем он его взял работать?
2: Не знаю.
1: Другом.
3: Другом? Ты теперь перебирать рис.
2: Ну, когда человек нуждается и ест один раз, он просто озвучил это и ничего не просил. А есть люди, которые готовы помочь.
1: Классно, классно, по-доброму. У меня не совсем доброе. В США начали суд из-за Тунтун Сахура. Помните ту самую деревяшку сбитой? Популярен был в мемах, да, когда вот это все. Бомбардира крокодила, что там, балерина капучино. Вот, в общем, тот деревяшка сбитый. Тунтун Сахур его называли. Одна компания создали героя этого и хотят его удалить, в общем. Он появился в одной игре. А те говорят, зачем вы используете нашего персонажа, те, кто создавали его с помощью искусственного интеллекта, да, говорят, вы не вправе его использовать. А те, кто использовали, говорят, так он же создан искусственным интеллектом, он никому не принадлежит, поэтому мы взяли его в игру. Они такие, нет, это неправда, мы создавали его множествами промптов и так далее. В общем, суд уже вот начинает разбираться в этих искусственных интеллектах, кто кому что принадлежит. Тунтун Сахур чей? Он ничей получается.
3: Ну, нет, если ты его сам сгенерировал, ну, то есть имеется в виду, если ты задавал вот эти показания к его генерации, ну,

0: Партнер выпуска — компания «Дварис». 3 июля в Ставрополе малооблачно, осадки маловероятные. Днем воздух прогреется до плюс 29, вечером плюс 17. Ветер восточный до 8 метров в секунду. 4 июля в Ставрополе переменная облачность, возможен дождь. Днем до плюс 26, вечером плюс 18. Ветер юго-восточный до 5 метров в секунду.
1: О погоде. «Дварис» объявляет финальную распродажу на последние автомобили «Exit TXL» в наличии. Не упустите шанс стать обладателем нашумевшего хита продаж бренда по беспрецедентной цене. Максимальная комплектация, гарантия 7 лет, полный привод и система телематики. «Exit TXL» объединяет в себе все, что нужно для комфортной поездки как водителя, так и пассажиров. Узнайте подробности прямо сейчас в отделе продаж по телефону 222-004, код города 8652. Торопитесь, количество автомобилей ограничено.
2: Рекорд 101 FM.
3: Для аудитории старше 12 лет.
4: Ваш товар знают и любят на Ставрополье? Участвуйте в 14-м ежегодном конкурсе «Бренд Ставрополье». Заявите о себе до 30 сентября 2026 года на сайте stavbrand.ru. Сделайте свой бренд легендой края. Общий срок проведения конкурса с 1 апреля 2026 года по 26 ноября 2026 года. Срок подачи заявок с 1 апреля 2026 года по 30 сентября 2026 года. Определение победителей с 1 по 31 октября 2026 года. Подробности об организаторе мероприятия, правилах его проведения, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на сайте stavbrand.ru. 18+.
5: Ваш бизнес заслуживает лучшего. Разместите рекламу в лифтах новостроек, ЖК «Европейский», «Гармония», «Фрэш» и других районах города. Реклама в лифтах работает круглосуточно. Звони сейчас. 8 865 263 43 25.
6: Хочу машину поменять, но столько мороки. Старую продай, новую найди, проверь.
7: Так тебе во «Фрэш» нужно. Тысячи автомобилей с пробегом и все в одном месте. И твою машину примут, и новую подберут.
8: Автомобильный маркетплейс «Фрэш» — это тысячи проверенных автомобилей. Самый широкий чек-лист диагностики авто, более 40 городов присутствия, онлайн-каталог. Проверен, рекомендую. Баста.
9: Реклама не хэта. ООО «Каркоби». Оберн 120-870-026-60-31. Услуги оказывают компании «Партнеры». Подробности на «Фрэш.ру» в салонах 16+.
10: Красота!
11: Какой воздух!
10: Смотрите, какие горы!
12: А какой шашлык!
13: Вася, парку поддай!
14: Эх, хорошо.
15: Лучше один раз увидеть, чем 100 раз услышать. Парк-отель «Сан-Вилледж» в Архизе. Уютные дома, баня, ресторан-развлекательный комплекс и потрясающе красивая природа. «Сан-Вилледж Архиз». Ваш незабываемый отдых в горах круглый год. Телефон 8 915 230.

0: отвечаем на вопросы и отправляемся уже в выходные. Что там из интересного? Не читал он, как обещал, чат.
1: Так, смотри, много не пей, мало тоже, это тебе рекомендация. Неплохо. На день рождения. Хорошо. Вопрос такой, что бы такое съесть, чтобы похудеть?
0: Так, лучше ничего не съесть, чтобы похудеть.
1: Замечательно. А правда, что Никита среди вас самый бедный, поэтому работает на Радио Рекорд и утром, и днем?
0: Да, и духовно, и всякое.
1: Что скажешь, физически, давай, унижай себя.
0: Я развиваюсь просто здесь.
1: Следующий вопрос. Всего, всегда и везде, куда сегодня подъезжать? Где? Где поляна?
0: Поляны нет ее, и она пока ищется, она в поисках найти хорошую поляну.
1: Ага. А откуда, из какого рода пошла твоя фамилия, раз уж мы поговорили об имени?
0: Ох, ничего себе, я не знаю, вообще...
1: Подарите Никитосу родословную.
2: Причем не исследование родословное, а прям реально, привет, я тебя усыновляю, теперь ты граф.
0: Да, вообще она происходит от буря, ну вот это я знаю.
1: О, как подходит.
0: Эмоции, да.
1: Буря мглою небо кроет. Так, что еще, значит, поздравления, та-та-та, буду с тобой, Никита. Куда делась знаменитая 1000 в 10 утра? А мы уважаем авторское право, и 1000 принадлежит человеку, который ее кричал.
2: Да мы ее разменяли уже давно.
1: Так. Ну и вопрос от Станислава. Все, что ты хотел спросить за все эти годы.
0: У кого?
1: У тебя.
2: Я, получается.
1: Да, да.
2: Че, как сам?
0: Да ничего, нормально.
2: Не, я знаю, что смотри. Ты экспонат?
0: Я твой фанат, привет на 1000 карат. Друзья, спасибо вам большое за это утро, за эту неделю. Услышимся в понедельник. С вами были вейкаперы Никита, Стас и Аня.
1: Классных выходных. Встречаемся на ВК-фесте в Питере. И ждем, обсуждаем в понедельник в 7 утра.
2: Всем отличного дня.
1: Пока. Вейкаперы на рекорде.

конечно же, живем двумя вещами. Первое, это то, что завтра начинается ВК-фест. Точнее так, ВК-фест для нас, конечно же, начался, наверное, еще полгода назад. Может быть, даже быть больше. А завтра уже состоится финал этого мероприятия. Завтра и послезавтра все приглашаем в парк 300-летия в Санкт-Петербурге. Круто проведем время. Естественно, будет сцена «Радио Рекорд». И куда мы вас также приглашаем. Будут классные артисты. Заходите на сайт radiorecord.ru. Узнавайте, кто будет выступать. Для тех, кто по какой-то причине не сможет быть вместе с нами, у нас будет также трансляция организована, об этом расскажем. Ну и вообще, конечно же, ВК-фест — это самый крупный, самый крутой, самый разнообразный, самый интересный фестиваль, который можно найти на территории России, поэтому чего тут говорить, все прекрасно все понимают. Вот, поэтому это этим мы живем. Первый. Второй сегодня, конечно же, день рождения у Никиты Бурягина, одного из наших вейкаперов, поэтому поздравляем с праздником, желаем побольше классных эфиров, классных идей и прикольных шуток. И давайте, пятница у нас еще обозначена новыми композициями, да, премьерами, тоже об этом поговорим, но пока пару слов о треках, которые будут в этом часе, например, «Дон Диабло».

0: Радио Рекорд.
1: Привет, Сергей Макаров. Партнер выпуска — компания «Дварис». Анна Пересильд восхитилась результатами экзаменов. Об этом прямо сейчас. Юная актриса Анна Пересильд рассказала об успехах на экзаменах. В соцсетях завершился ролик, который актриса записала своему репетитору. Юная звезда призналась, что довольна результатами.

0: Готовы к новым маршрутам и ярким впечатлениям? Exceeder X дарит вам свободу движения. Мощный, надежный, продуманный до мелочей. Полный привод, просторный салон и современные технологии для комфорта и безопасности. Только сейчас выгода до 500 тысяч рублей и фирменный кредит с низкими ставками. Пройдите тест-драйв в Дварис по адресу Ставрополь, улица Южная, вход 27. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Предложение действительно до 31 июля 2026 года для автомобилей Exceeder X по программе Trade-in в сочетании с субсидией от производителя. Кредит от АО «Т-Банк». Не оферта. Подробности в автосалоне.
1: Рекорд 101 FM.
2: Для аудитории старше 12 лет.
3: И куда поедем этим летом?
4: Отличный вопрос. На G-Tour Dashing. Прямо до морского побережья. Стильный, мощный, с полным приводом. И только до конца июля 26 года выгода до 650 тысяч рублей.
3: G-Tour Dashing. Лето начинается с путешествий.
4: Подробности у официального дилера «Автоюг» Ставрополь. Октябрьская, 204 и по телефону в Ставрополе. 25-72-25.
5: Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Цена зависит от условий приобретения и комплектации.
6: Лето – это время ярких впечатлений и новых открытий. А Суиз – это комфорт и технологичность. Только до 31 июля 2026 года выгода на Суиз S07 и S06 до 550 тысяч рублей. Подробности у официального дилера «Автоюг» Ставрополь, Октябрьская, 204Б и по телефону в Ставрополе. 257-34. Суиз. Живи легко. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
5: Цена зависит от условий приобретения и комплектации.
7: Все сложится с новым кроссовером Tenet T4L. Одно верное решение, и летние планы готовы. От будничных маршрутов до семейных поездок за город. Просторный салон, увеличенный багажник, надежный и экономичный двигатель. Выбор, в котором не сомневаешься. Новый Tenet T4L теперь в продаже. Подробности и запись на тест-драйв в дилерском центре Tenet Alliance на сайте tenet-alliance.ru. Ставрополь, проспект Кулакова, 33. Плюс 7-865-2-34-90-94.
8: Алиса, построй маршрут до «Лада Альянс».
9: Автосалон «Лада Альянс» находится в Ставрополе. Улица Южный обход, 57/2.
8: Строй! Здесь лучшие условия на покупку новой «Лады». «Лада Альянс» Ставрополь. 8-865-222-37-14.
10: Телефон рекламной службы.

0: Рекорд. Новости.
1: Премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил, что Ереван выстраивает отношения с Россией, исходя из собственных национальных интересов и не стремится к кризису в двусторонних отношениях. При этом, по его словам, Армения также учитывает интересы своих международных партнеров. Обсуждение возможной частичной приватизации национальной системы платежных карт пока находится на начальном этапе. Контроль останется за Банком России, заявила Эльвира Набиуллина. По ее словам, продажа вряд ли состоится в этом году. Александр Овечкин признался, что если бы не стал хоккеистом высокого уровня, то мог бы выбрать карьеру спортивного журналиста или тренера. По его словам, он в любом случае связал бы жизнь со спортом, даже не став профессиональным игроком. Больше актуальных новостей читайте в нашем специальном информационном Макс-канале «Радио Рекорд».
0: Рекорд реклама. В этом году не пропустите культовые фестивали от «Радио Рекорд». Рекорд. Белая. Пиратская станция. Трансмиссия. И супердискотека 90-х. Выбирайте ближайшую точку проведения и ищите подробности на сайте Радио Рекорд. 18+.
2: Наше лето, как наши моря. Теплое, как волна Черного моря. Веселое, как чайки над Азовским морем. Свежее, как ветер Балтийского моря. Лето у нас разное, но каждое наше. Балтика безалкогольная. Там, где лето, там, где Россия.
3: Устройте себе мини-каникулы с пиццей и напитком. Лето в Додо. С комбо всего 250 рублей.
4: 12+. Предложение действует с 11 июня по 9 августа 2026 года только в приложении Додо Пицца. Пока товар в наличии. Акция действует не во всех пиццериях, не работает с другими акциями. Цена зависит от выбранного состава комбо. Подробнее на Додо Пицца.ру в приложении Додо Пицца. Продавец ООО Додо Франчайзинг. ОГРН 113-110-118-44. Город Ставкар. Реклама.
0: Рекорд.

0: Партнер выпуска – компания «Дварис». 3 июля в Ставрополь малооблачно, осадки малогероятные. Днем воздух прогреется плюс 29, вечером плюс 17. Ветер восточный до 8 метров в секунду. 4 июля в Ставрополе переменная облачность, возможен дождь. Днем до плюс 26, вечером плюс 18. Ветер юго-восточный до 5 метров в секунду.
1: О погоде.
2: Мечтаете о кроссовере, где технологии сочетаются с роскошью? Встречайте гибридный Voya Free Sport Plus в салоне единственного официального дилера Voya Dvaris. Разгон от 0 до 100 за 4,8 секунды. Мощность 510 лошадиных сил. Запас хода 1020 километров. Оцените роскошь и передовые технологии Voya лично. Ждем вас на тест-драйв по адресу Ставрополь, Южный обход, 27.
3: Рекорд 101 FM. Для аудитории старше 12 лет.
4: ГАК. Автомобили, созданные для тех, кто выбирает уверенность и стиль. Весь модельный ряд уже доступен для вас. Современный дизайн, передовые технологии и особые условия покупки ждут вас в нашем салоне. Почувствуйте новый уровень комфорта с ГАК. Ставрополь. Южный обход 57/1. Телефон 8-865-225-73-55.
5: Так хочется куда-нибудь подальше от городской суеты. Дим, сделай радио погромче.
6: Проведите время на природе всей семьей. Для вас кемпинг и гостиница, домашняя кухня, бассейн с подогревом, рыбалка, беседки с мангалами и домик с сауной. 6 озер.
5: Дим, отвези меня сюда.
7: Так что нам мешает? Поехали! Загородный клуб 6 озер. Хутор Подгорный, Озерная 80. Телефон 411-313.
8: Планируете продать или купить автомобиль? Приходите в Fresh Ставрополь. Мы предлагаем выгодный выкуп, трейд-ин и подбор надежного авто из наличия. У нас более 7000 проверенных машин с полной диагностикой и гарантией. Продажа и покупка вашего авто – наша забота. Южный обход 57/1 и Кулакова 26А/2. Fresh. Автомобили покупают здесь.
9: Реклама не оферта. Подробности уточните на сайте и у менеджеров автосалона.
10: Ваш товар знают и любят на Ставрополье? Участвуйте в 14-м ежегодном конкурсе «Бренд Ставрополья». Заявите о себе до 30 сентября 2026 года на сайте stavbrand.ru. Сделайте свой бренд легендой края. Общий срок проведения конкурса с 1 апреля 2026 года по 26 ноября 2026 года. Срок подачи заявок с 1 апреля 2026 года по 30 сентября 2026 года. Определение победителей с 1 по 31 октября 2026 года. Подробности об организаторе мероприятия, правилах его проведения, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на сайте stavbrand.ru. 18+.

самые любимые, на которые вы любите ходить. Конечно же, мы говорим о фестивалях Радио Рекорд. Я напомню, что это и ВК-фест, и пиратская станция, и трансмиссия. Конечно же, фестиваль Белый. Можно в целом захватить и фестиваль Сенсейшн, как из одно из мероприятий, которое мы делали в огромном количестве. Супердискотека, Теодор Фест и так далее. В общем, любые варианты можете прямо сейчас при помощи приложения Радио Рекорд написать. Было бы интересно узнать, какое количество людей вообще интересуется фестивалями и готово на них ходить. В общем, давайте туда. Пока давайте расскажу о треке.

0: новости на Радио Рекорд.
1: Привет, Сергей Макаров. Партнер выпуска – компания «Дварис». Анна Пересильд восхитилась результатами экзаменов. Об этом прямо сейчас. Юная актриса Анна Пересильд рассказала об успехах на экзаменах. В соцсетях завершился ролик, который актриса записала своему репетитору. Юная звезда призналась, что довольна результатами, и поблагодарила наставника за совместное занятие. Точные баллы актриса не озвучила. «Я невероятно довольна. Вообще считаю, что это какой-то крутой результат. Невероятно счастлива, что именно вы были моим репетитором. Мы с вами все это время работали», — сказала Анна. Напомним, что артистка приняла решение окончить школу экстерном и объясняла это тем, что чувствует себя взрослее сверстников. Ее цель – актерский факультет ГИТИСа, мастерская Олега Меньшикова. Чтобы попасть на вступительные испытания, абитуриенту помимо сдачи ЕГЭ нужно пройти несколько прослушиваний. На этом все. Услышимся.
0: «Дварис» объявляет финальную распродажу на последние автомобили «Exit TXL» в наличии. Не упустите шанс стать обладателем нашумевшего хита продаж бренда по беспрецедентной цене. Максимальная комплектация, гарантия 7 лет, полный привод и система телематики. «Exit TXL» объединяет в себе все, что нужно для комфортной поездки как водителя, так и пассажиров. Узнайте подробности прямо сейчас в отделе продаж по телефону 222-004, код города 8652. Торопитесь, количество автомобилей ограничено.
2: Рекорд 101 FM.
3: Для аудитории старше 12 лет.
4: Лето – это время ярких впечатлений и новых открытий. А Суиз – это комфорт и технологичность. Только до 31 июля 2026 года выгода на Суиз S07 и S06 до 550 тысяч рублей. Подробности у официального дилера «Автоюг» Ставрополь, Октябрьская, 204Б и по телефону в Ставрополе. 257-34. Суиз. Живи легко. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Цена зависит от условий приобретения и комплектации.
5: Передачи переключаются с рывками, а мехатроник подает тревожные сигналы. Тяжелый руль, стук в рейке, на приборной панели появилась ошибка. Выход есть. Гидромастер. Ремонт автоматических коробок, вариаторов и ДСГ, гидравлических и электрических рулевых реек, ремонт насосов ГУР с гарантией до 12 месяцев. Восстанавливаем мехатроник, электронные платы, меняем сцепление. В наличии АКПП на обмен для Камри, Веста, Гранта. Гидромастер. 20 лет на дороге вашего доверия. Звоните 606-601.
6: Красота!
7: Какой воздух!
8: Смотрите, какие горы!
9: А какой шашлык!
10: Вася, парку поддай!
7: Эх, хорошо!
11: Лучше один раз увидеть, чем 100 раз услышать. Парк-отель «Сан Вилладж» в Архизе. Уютные дома, баня, ресторан-развлекательный комплекс и потрясающе красивая природа. «Сан Вилладж Архиз». Ваш незабываемый отдых в горах круглый год. Телефон 8-915-233-1677.
12: Батарейка – это всегда гарантия максимальной выгоды. Проверенный временем, легендарный белорусский аккумулятор «Автотренд» емкостью 60 ампер-часов по цене 3990 вместо 8500 рублей. Гарантия 2 года. «Автотренд» эксклюзивно в торгово-сервисной сети «Батарейка». Полный список акционного товара уточняйте в любом из магазинов. Количество товара ограничено. Успей за легендой. 8-800-222-0770.
13: Я на старом месте, Автоплюс, а тут баннер, мы переехали.
14: Мы теперь в новом шоуруме, все как раньше, только лучше. Парковка огромная, 500 крытых машин и мест.
13: Диктуйте адрес.
14: Минеральные воды R217 Кавказ, 345 километр, рядом автосалон Porsche. 8-979-223-04-71. Автоплюс переехал, работаем на новой локации уже сегодня.
15: Историки утверждают, раньше мороженое считалось настолько изысканным, что подавалось только королям и их приближенным. Сегодня роскошный десерт может попробовать каждый. Королевское эскимо от МКС из натурального молока. Сливочное, ванильно-шоколадное в белой глазури с маком. Спрашивайте в магазинах с продукцией молочного комбината «Ставропольский».
16: Алиса, построй маршрут до «Лада Альянс».
17: Автосалон «Лада Альянс».

0: находится в Ставрополе, улица Южный обход, 57/2.
1: Строй! Здесь лучшие условия на покупку новой «Лады». «Лада Альянс Ставрополь». 8-865-222-37-14.
2: Страчателла, моцарелла, джелато.
3: Нет, мы не в Италии. Это Италия у нас. На ферме Лукман в селе Александровска. Прогуляйтесь среди буйволов. Загляните на дегустацию. Закажите пиццу с моцареллой или страчателлу из свежего буйволиного молока. А на десерт мороженое джелато. Буйволиная ферма Лукман. Италия рядом. Телефон 8-905-054-22-22.
4: Все сложится с новым кроссовером Tenet T4L. Одно верное решение, и летние планы готовы. От будничных маршрутов до семейных поездок за город. Просторный салон, увеличенный багажник, надежный и экономичный двигатель. Выбор, в котором не сомневаешься. Новый Tenet T4L теперь в продаже. Подробности и запись на тест-драйв в дилерском центре Tenet Alliance на сайте tenet-alliance.ru. Ставрополь, проспект Кулакова, 33. +7 865 2-34-90-94.

0: Рекорд. Новости.
1: Полис ОМС действует по всей России и гарантирует бесплатную медпомощь в отпуске или другой поездке, заявили депутаты. При отказе в приеме из-за полиса, выданного в другом регионе, необходимо обратиться к главврачу, затем в страховую компанию, а при необходимости в территориальный фонд ОМС или Росздравнадзор, добавили они. Введение личного блога в соцсетях может стать поводом для увольнения, если публикация нарушает конфиденциальность или наносит репутационный ущерб компании. В остальных случаях блог считается личным делом сотрудника, сообщили юристы. В заключительном игровом дне чемпионата мира определились сразу несколько участников 1/8 финала. Испания уверенно вышла дальше и теперь сыграет с Португалией. В очной встрече португальцы обыграли Хорватию со счетом 2-1. Криштиану Роналду забил с пенальти, а победный гол в добавленное время оформил Гонсало Рамуш. Швейцария также без проблем прошла Алжир, победив со счетом 2-0. Отличились Брель Эмбола и Дан Дойе. Больше актуальных новостей читайте в нашем специальном информационном Макс-канале «Радио Рекорд».
0: Реклама. ВК-фест совсем скоро. 4 и 5 июля. Санкт-Петербург. 11 июля. Нижний Новгород. 18 и 19 июля. Москва. Тату, Зиверт, Комната культуры, Лолита, Оджи Буда и другие артисты. Любимые блогеры, музыка, летнее настроение и развлечения для всей семьи. Билеты на vkfest.ru. 0+. ООО «Шоу-го-го», город Санкт-Петербург. УКН 116-784-739-2130.
2: Я твой внутренний механик. И я доволен только, когда я доволен. А доволен я, когда починил машину. А починил, когда есть запчасти. А есть — это когда все есть. И все здесь. А здесь это в Роско. Порадуйте внутреннего механика. Магазины автозапчастей Роско. Я доволен.
3: Устройте себе мини-каникулы с пиццей и напитком. Лето в Додо. С комбо всего 250 рублей.
4: 12+. Предложение действует с 11 июня по 9 августа 2026 года только в приложении Додо Пицца. Пока товар в наличии. Акция действует не во всех пиццериях. Не работает с другими акциями. Цена зависит от выбранного состава комбо. Подробнее на Додо Пицца.ру в приложении Додо Пицца. Продавец ООО Додо Франчайзинг. ОГРН 113-110-118-44. Город Сыктывкар. Реклама.
5: Почему платит Билайн, если подвел другой мобильный оператор? Просто потому, что Билайн может. Если другой мобильный оператор тебя подвел, мы компенсируем деньгами. Без лишних вопросов. Добро пожаловаться в Билайн. Подробнее на билайн.ру.

0: Партнер выпуска – компания «Дварис». 3 июля в Ставрополе малооблачно, осадки маловероятные. Днем воздух прогреется плюс 29, вечером плюс 17. Ветер восточный до 8 метров в секунду. 4 июля в Ставрополе переменная облачность, возможен дождь. Днем до плюс 26, вечером плюс 18. Ветер юго-восточный до 5 метров в секунду.
1: О погоде.
2: Представьте автомобиль, где каждая деталь – воплощение роскоши. Esteo Exlantix ET. Мощь, интеллект и комфорт в каждом километре. Гибридная силовая установка. 469 лошадиных сил. Разгон до 100 за 4,8 секунды. Запас хода 1180 километров. Путешествуйте без границ. Не упустите шанс. Пройдите тест-драйв в Esteo-центре Дварис уже сегодня. Подробности в автосалоне.
3: Рекорд 101 FM.
4: Для аудитории старше 12 лет.
5: И куда поедем этим летом?
6: Отличный вопрос. На G-Tour Dashing. Прямо до морского побережья. Стильный, мощный, с полным приводом. И только до конца июля 26 года выгода до 650 тысяч рублей.
5: G-Tour Dashing. Лето начинается с путешествий.
6: Подробности у официального дилера «Автоюг Ставрополь». Октябрьская 204 и по телефону в Ставрополе. 25-72-25.
7: Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Цена зависит от условий приобретения и комплектации.
8: Мир не стоит на месте. События развиваются с удивительной скоростью. И чтобы всегда быть в курсе событий, не нужно сидеть у телевизора или радио весь день. Все информационные поводы всегда под рукой на сайте newstracker.ru. Объективное освещение событий, оперативные новости и подробная аналитика ситуации в регионе. Информационное агентство Newstracker. И весь мир под рукой.
9: Средства массовой информации зарегистрированы в Федеральной службе информационных технологий и массовой коммуникации 23 ноября 2018 года. Регистрационный номер серия LPS-77. 74-15.
10: Хочу машину поменять, но столько мороки. Старую продай, новую найди, проверь.
11: Так тебе во Фрэш нужно. Тысячи автомобилей с пробегом и все в одном месте. И твою машину примут, и новую подберут.
12: Автомобильный маркетплейс Фрэш – это тысячи проверенных автомобилей. Самый широкий чек-лист диагностики авто, более 40 городов присутствия, онлайн-каталог. Проверено, рекомендую. Баста.
13: Реклама не оферта. ООО «Каркоби». УГРН 128-770-026-60-31. Услуги оказывают компании «Партнеры». Подробности на fresh.ru в салонах 16+.
14: ГАК. Автомобили, созданные для тех, кто выбирает уверенность и стиль. Весь модельный ряд уже доступен для вас. Современный дизайн, передовые технологии и особые условия покупки ждут вас в нашем салоне. Почувствуйте новый уровень комфорта с ГАК. Ставрополь. Южный обход 57/1. Телефон 8-865-225-73-55.
15: Ваш бизнес заслуживает лучшего. Разместите рекламу в лифтах новостроек, ЖК «Европейский», «Гармония», «Фрэш» и других районах города. Реклама в лифтах работает круглосуточно. Звони сейчас. 8-865-263-43-25.
16: Настоящий комфорт – это когда ты не решаешь проблему, а не допускаешь ее. Закажи аккумулятор с доставкой. Батарейка привезет, установит, обслужит. Бесплатно, удобно, заранее. Торгово-сервисная сеть «Батарейка». Предотвратить проще, чем исправить. 8-800-222-0770.
17: ИП «Осипян» Владимир Александрович. ОГРН ИП 314-265-133-100-133.

история, там, предложение руки и сердца. Зовут Иван и Ангелина. И что самое интересное, пока они туда забирались, для меня по-прежнему это секрет. Во-первых, все это снималось. Во-вторых, где-то там летал вертолет с полицейскими. Соответственно, пока ребята забирались, фотографировались, там видосики поснимали, на них просто смотрели, потом они спустили их, соответственно, скрутили и повезли в полицию. Ну, короче, их отпустили, пока вот отпустили под надзором, так можно сказать. Причем, когда ребят выпустили из полицейского участка, то там, естественно, было большое количество журналистов, они просили, чтобы ребята поцеловались, а в сети парочку прозвали как Crazy Russians. Да, это действительно crazy смотреть, как руферы ползают по самым высоким зданиям планеты. Пишите, что думаете при помощи приложения Радио Рекорд на эту тему. А я пока вам скажу, что у нас сейчас будет много интересных треков, в том числе и премьера этого часа. Ну, давайте начнем с треков.

0: года парни взяли культовый R&B-шедевр 90-х от группы TLC под названием No Scrubs. В общем, в исполнении этих ребят трек получился по-настоящему мощным, сочным, солнечным хаос-боевиком, который точно вам понравится, поэтому прямо сейчас премьер на рекорде.
1: Премьера трека.

0: мобильном приложении «Рекорда».
1: Новости на «Радио Рекорд».
2: Привет, Сергей Макаров. Партнер выпуска – компания «Дварис». Анна Пересильд восхитилась результатами экзаменов. Об этом прямо сейчас. Юная актриса Анна Пересильд рассказала об успехах на экзаменах. В соцсетях завершился ролик, который актриса записала своему репетитору. Юная звезда призналась, что довольна результатами, и поблагодарила наставника за совместное занятие. Точные баллы актриса не озвучила. «Я невероятно довольна. Вообще считаю, что это какой-то крутой результат. Невероятно счастлива, что именно вы были моим репетитором. Мы с вами все это... Невероятно счастлива, что именно вы были моим репетитором. Мы с вами все это время работали», — сказала Анна. Напомним, что

0: Мечтаете о кроссовере, где технологии сочетаются с роскошью? Встречайте гибридный Voya Free Sport Plus в салоне единственного официального дилера Voya Dvaris. Разгон от 0 до 100 за 4,8 секунды. Мощность 510 лошадиных сил. Запас хода 1020 километров. Оцените роскошь и передовые технологии Voya лично. Ждем вас на тест-драйв по адресу Ставрополь, Южный обход, 27.
1: Рекорд 101 FM.
2: Для аудитории старше 12 лет.
3: Лето – это время ярких впечатлений и новых открытий. А Soiz – это комфорт и технологичность. Только до 31 июля 2026 года. Выгода на Soiz S07 и S06 до 550 тысяч рублей. Подробности у официального дилера «Автоюг» Ставрополь, Октябрьская, 204Б и по телефону в Ставрополе. 257-34. Soiz. Живи легко. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Цена зависит от условий приобретения и комплектации.
4: И куда поедем этим летом?
5: Отличный вопрос. На G-Tour Dashing. Прямо до морского побережья. Стильный, мощный, с полным приводом. И только до конца июля 2026 года выгода до 650 тысяч рублей.
4: G-Tour Dashing. Лето начинается с путешествий.
5: Подробности у официального дилера «Автоюг» Ставрополь. Октябрьская, 204 и по телефону в Ставрополе. 25-72-25.
6: Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Цена зависит от условий приобретения и комплектации.
7: Батарейка – это всегда гарантия максимальной выгоды. Проверенный временем, легендарный белорусский аккумулятор «Автотренд» емкостью 60 ампер-часов по цене 3990 вместо 8500 рублей. Гарантия 2 года. «Автотренд» эксклюзивно в торгово-сервисной сети «Батарейка». Полный список акционного товара уточняйте в любом из магазинов. Количество товара ограничено. Успей за легендой. 8 800 222 0770.
8: Автоплюс запустил спецпредложение для участников СВО, а также для госслужащих, военнослужащих, медработников, преподавателей, пенсионеров и инвалидов. При покупке автомобиля в кредит скидка от 50 тысяч рублей. Подробности в автосалонах Автоплюс. Адрес: Минераловодский район, напротив Экспо и Ставрополь, Южный обход, 57/3. Телефон 8 865 223 697.
9: Акция действует до 31 декабря 2026 года. Кредит предоставляет Банк ВТБ и ОТП Банк.
10: Изысканный вкус стейков из мраморной говядины. Настоящее искусство приготовления блюд на открытом огне. Грильхаус – это семейный уют и международные стандарты. На рынке России и ближнего зарубежья с 2014 года. Качество и доступность для каждого гостя. Подробности по телефону 8 962 448 66 77. Грильхаус. Вкусная кухня, честные цены, приятная обстановка. Семейный формат. Переулок Макарова, 20А.
11: Это лето будет жарким.
12: Это лето будет ярким.
13: Сливочным, приятным.
14: Вкусным, ароматным. То, что нужно летом и тебе, и мне. Настоящее крем-брюле.
13: Пломбир крем-брюле из натурального молока. Спрашивайте в магазинах с продукцией молочного комбината «Ставропольский».
15: Страчателла, моцарелла, джелато.
16: Нет, мы не в Италии. Это Италия у нас. На ферме Лукман в селе Александровском. Прогуляйтесь среди буйволов, загляните на дегустацию. Закажите пиццу с моцареллой или страчателлу из свежего буйволиного молока. А на десерт мороженое джелато. Буйволиная ферма Лукман. Италия рядом. Телефон 8 905 054 22 22.
17: Приветствуем вас. Это мисс Нонг, мастер спа из Таиланда. Она не говорит на нашем языке, но точно знает, как снять стресс и улучшить самочувствие. В спа-салонах «Твой Тай» только настоящие мастера Бали и Таиланда. Запишитесь прямо сейчас или подарите сертификат своим близким. «Твой Тай». Говорим на языке вашего тела.

0: Рекорд. Новости.
1: Дональд Трамп заявил, что США добились практически всех своих целей на переговорах с Ираном. По его словам, в отличие от затяжных военных кампаний прошлого, за 4 месяца его администрации удалось добиться значительных итогов, включая, как он утверждает, военное превосходство над Ираном. Курс по русскому языку как государственному введут в вузах через год, сообщили в Миноборнауке. По поручению президента курс войдет в единое ядро высшего образования и станет обязательным для всех студентов, независимо от факультета, формы и уровня обучения. Сейчас в этот перечень помимо русского языка входит история, основы российской государственности и философия. После победы над Хорватией и выхода в 1/8 финала чемпионата мира сборную Португалии тепло встретили в Торонто. Главным героем вечера стал Криштиану Роналду, который забил победный гол с пенальти и позже вышел на балкон отеля, чтобы поприветствовать собравшихся болельщиков. Больше актуальных новостей читайте в нашем специальном информационном Макс-канале «Радио Рекорд».
0: Реклама. ВК-фест совсем скоро. 4 и 5 июля. Санкт-Петербург. 11 июля. Нижний Новгород. 18 и 19 июля. Москва. Тату, Зиверт, Комната культуры, Лолита, Отживуда и другие артисты. Любимые блогеры, музыка, летнее настроение и развлечения для всей семьи. Билеты на vkfest.ru. 0+. ООО «Шоу-го-го». Город Санкт-Петербург. УКРН 116-784-739-2130.
2: Устройте себе мини-каникулы с пиццей и напитком. Лето в Додо. С комбо всего 250 рублей.
3: 12+. Предложение действует с 11 июня по 9 августа 2026 года только в приложении Додо Пицца. Пока товар в наличии. Акция действует не во всех пиццериях, не работает с другими акциями. Цена зависит от выбранного состава комбо. Подробнее на Додо Пицца.ру и в приложении Додо Пицца. Продавец ООО Додо Франчайзинг. ОГРН 113-110-118-44. Город Сыктывкар. Реклама.
0: Дэнс лето. На рекорде.

Дай человеку рыбу, и он будет сыт весь день. Погугли про рыбу. Будешь видеть рекламу про рыб до конца жизни.

0: Мегамикс. Сегодня в 9 вечера. О погоде.
1: Партнер выпуска — компания «Дварис». 3 июля в Ставрополе малооблачно, осадки маловероятные. Днем воздух прогреется плюс 29, вечером плюс 17. Ветер восточный до 8 метров в секунду. 4 июля в Ставрополе переменная облачность, возможен дождь. Днем до плюс 26, вечером плюс 18. Ветер юго-восточный до 5 метров в секунду.
0: О погоде.
2: Мечтаете о кроссовере, где технологии сочетаются с роскошью? Встречайте гибридный Voya Free Sport Plus в салоне единственного официального дилера Voya Dvaris. Разгон от 0 до 100 за 4,8 секунды. Мощность 510 лошадиных сил. Запас хода 1020 километров. Оцените роскошь и передовые технологии Voya лично. Ждем вас на тест-драйв по адресу Ставрополь, Южный обход, 27.
0: Рекорд 101 FM.
3: Для аудитории старше 12 лет. Все сложится с новым кроссовером Tenet T4L. Одно верное решение, и летние планы готовы. От будничных маршрутов до семейных поездок за город. Просторный салон, увеличенный багажник, надежный и экономичный двигатель. Выбор, в котором не сомневаешься. Новый Tenet T4L теперь в продаже. Подробности и запись на тест-драйв в дилерском центре Tenet Alliance на сайте tenet-alliance.ru. Ставрополь, проспект Кулакова, 33. Плюс 7-865-2. 2-34-90-94.
4: Ваш товар знают и любят на Ставрополье? Участвуйте в 14-м ежегодном конкурсе «Бренд Ставрополье». Заявите о себе до 30 сентября 2026 года на сайте stavbrand.ru. Сделайте свой бренд легендой края. Общий срок проведения конкурса с 1 апреля 2026 года по 26 ноября 2026 года. Срок подачи заявок с 1 апреля 2026 года по 30 сентября 2026 года. Определение победителей с 1 по 31 октября 2026 года. Подробности об организаторе мероприятия, правилах его проведения, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на сайте stavbrand.ru. 18+.
5: Так хочется куда-нибудь подальше от городской суеты. Дим, сделай радио погромче.
6: Проведите время на природе всей семьей. Для вас кемпинг и гостиница, домашняя кухня, бассейн с подогревом, рыбалка, беседки с мангалами и домик с сауной. 6 озер.
5: Дим, отвези меня сюда.
6: Так что нам мешает? Поехали! Загородный клуб «Шесть озер». Хутор Подгорный, Озерная, 80. Телефон 411-313.
7: Алиса, построй маршрут до «Лада Альянс».
8: Автосалон «Лада Альянс» находится в Ставрополе. Улица Южный обход, 57/2.
7: Строй! Здесь лучшие условия на покупку новой «Лады». «Лада Альянс» Ставрополь. 8-865-222-37-14.
9: Планируете продать или купить автомобиль? Приходите в «Фрэш Ставрополь». Мы предлагаем выгодный выкуп, трейд-ин и подбор надежного авто из наличия. У нас более 7 тысяч проверенных машин с полной диагностикой и гарантией. Продажа и покупка вашего авто – наша забота. Южный обход 57/1 и Кулакова 26А/2. «Фрэш» – автомобили покупают здесь.
10: Реклама, не оферта. Подробности уточните на сайте и у менеджеров автосалона.
11: Как вас зовут?
12: Олеся Зотина.
11: Чем вы собираетесь заняться?
12: Дизайном интерьеров.
11: Для этого дела нужна дюжина специалистов высокого класса.
12: Зачем столько?
11: Дизайн-студия Олеси Зотиной. Беремся за проект от А до Я. Телефон 21-64-64.
12: Дизайн-студия Олеси Зотиной. Все всегда возможно.
13: Телеграм-канал «Дизайн-студия Олеси Зотиной».

Привет, друзья, это Кристина, Радио Рекорд. Всех с пятницей. Потрясающий день, какой уикенд будет, но об этом чуть позже. Хочу вам напомнить, что главное трансовое событие страны от Рекорда возвращается. Этой осенью нас всех ждет новая постановка фестиваля «Трансмиссия Портал». Я в мерче трансмиссии хожу всю неделю. Будем честными, три иностранных артиста выступят непременно. Это Ронский Спит, Ален Вотс, Рэм, ну и, конечно, российские звезды транс-музыки. Запоминаем даты: Москва, Викей Стадиум. Это 16 октября, 7 ноября, Питер, Temple of Dear. Трансмиссия Портал. Все подробности на radiorecord.ru 18+. В этом чате у нас пульс драйвера и It's a Fine Day. Кроме того, слышим Dub Dogs и How Does It Feel.

0: Классика Рекорда.
1: Привет, это MC Жан. Слушаем лучшие EDM-хиты всех времен и народов.
0: Сегодня с 10 вечера на Радио Рекорд.
2: Новости на Радио Рекорд.
3: Привет, Сергей Макаров. Партнер выпуска — компания «Дварис». Анна Пересильд восхитилась результатами экзаменов. Об этом прямо сейчас. Юная актриса Анна Пересильд рассказала об успехах на экзаменах. В соцсетях завершился ролик, который актриса записала своему репетитору. Юная звезда призналась, что довольна результатами, и поблагодарила наставника за совместное занятие. Точные баллы актриса не озвучила. «Я невероятно довольна. Вообще считаю, что это какой-то крутой результат. Невероятно счастлива, что именно вы были моим репетитором. Мы с вами все это время работали», — сказала Анна. Напомним, что артистка приняла решение окончить школу экстерном и объясняла это тем, что чувствует себя взрослее сверстников. Ее цель – актерский факультет ГИТИСа, мастерская Олега Меньшикова. Чтобы попасть на вступительные испытания, абитуриенту помимо сдачи ЕГЭ нужно пройти несколько прослушиваний. На этом все. Услышимся.
4: Представьте автомобиль, где каждая деталь – воплощение роскоши. Esteo Exlantics ET. Мощь, интеллект и комфорт в каждом километре. Гибридная силовая установка. 469 лошадиных сил. Разгон до 100 за 4,8 секунды. Запас хода 1180 километров. Путешествуйте без границ. Не упустите шанс. Пройдите тест-драйв в Esteo-центре Дварис уже сегодня. Подробности в автосалоне.
2: Рекорд 101 FM.
5: Для аудитории старше 12 лет.
6: Беспокоит зрение или сомневаетесь в диагнозе? Получите второе мнение в клинике глазной хирургии «Орион». Высококвалифицированные специалисты проведут точную диагностику и подберут эффективное лечение. Беспокоит зрение или сомневаетесь в диагнозе? Получите второе мнение в клинике глазной хирургии «Орион». Высококвалифицированные специалисты

0: Для вас современный дизайн, передовые технологии и особые условия покупки ждут вас в нашем салоне. Почувствуйте новый уровень комфорта с ГАК. Ставрополь, Южный обход, 57/1. Телефон 8 865 2 25 73 55.
1: Я на старом месте, Автоплюс, а тут баннер, мы переехали.
2: Мы теперь в новом шоуруме, все как раньше, только лучше. Парковка огромная, 500 крытых машин мест.
1: Диктуйте адрес.
2: Минеральные воды, Р-217 Кавказ, 345 километр, рядом автосалон Porsche. 8 979 223 04 71. Автоплюс переехал. Работаем на новой локации уже сегодня.
3: Историки утверждают, раньше мороженое считалось настолько изысканным, что подавалось только королям и их приближенным. Сегодня роскошный десерт может попробовать каждый. Королевское эскимо от МКС из натурального молока. Сливочное, ванильно-шоколадное в белой глазури с маком. Спрашивайте в магазинах с продукцией молочного комбината «Ставропольский».
4: Красота!
5: Какой воздух!
6: Смотрите, какие!
4: А какой шашлык?
7: Вася, парку поддай!
5: Эх, хорошо.
3: Лучше один раз увидеть, чем 100 раз услышать. Парк-отель «Сан Вилледж» в Архизе. Уютные дома, баня, ресторан-развлекательный комплекс и потрясающе красивая природа. «Сан Вилледж Архиз». Ваш незабываемый отдых в горах круглый год. Телефон 8 915 233 16 77.

0: Рекорд. Новости.
1: Дмитрий Медведев предложил расширить биометрическую проверку иностранцев на границе на всю территорию России. Он также добавил, что необходимо принять меры в отношении мигрантов, дети которых незаконно находятся в России и не посещают детский сад или школу. Средняя зарплата свыше 200 тысяч рублей отмечена в 6 сферах. В апреле этого года выяснил ТАСС, изучив статистику. Среди них добыча нефти и газа, деятельность трубопроводного, воздушного и космического транспорта, а также финансовая и страховая сферы. Ламин Ямаль стал лучшим игроком матча Испания-Австрия. В 1/16 финала Испания одержала победу со счетом 3-0. Ямаль начал игру в стартовом составе и был заменен на 86-й минуте. Свежий выпуск новостей уже через час, а пока подписывайтесь на Макс канал Радио Рекорд, информация в котором обновляется непрерывно.
0: ВКфест совсем скоро. 4 и 5 июля. Санкт-Петербург. 11 июля. Нижний Новгород. 18 и 19 июля. Москва. Тату, Зиверт, Комната культуры, Лолита, Оджи Буда и другие артисты. Любимые блогеры, музыка, летнее настроение и развлечения для всей семьи. Билеты на vkfest.ru. 0+. ООО «Шоу Гоу-Гоу», город Санкт-Петербург. УКРН 116-784-739-2130.
2: Почему платит Билайн, если подвел другой мобильный оператор? Просто потому, что Билайн может. Если другой мобильный оператор тебя подвел, мы компенсируем деньгами. Без лишних вопросов. Добро пожаловаться в Билайн. Подробнее на билайн.ру.
3: Устройте себе мини-каникулы с пиццей и напитком. Лето в Додо. С комбо всего 250 рублей.
4: 12+. Предложение действует с 11 июня по 9 августа 2026 года только в приложении Додо Пицца. Пока товар в наличии. Акция действует не во всех пиццериях, не работает с другими акциями. Цена зависит от выбранного состава комбо. Подробнее на Додо Пицца.ру и в приложении Додо Пицца. Продавец ООО Додо Франчайзинг. ОГРН 113-110-118-44. Город Сыктывкар. Реклама.
5: Т2 всегда действует в интересах абонентов. Но нам этого мало. Наши абоненты должны получать еще больше.
6: Скидки и подарки в самых популярных категориях каждый день с программой лояльности «Больше» от Т2.
5: Просто за то, что вы наши абоненты. Подробнее на budget.t2.ru. Рекорд.

0: Каждое утро по будням с 7 до 11 на Рекорде.
1: В чем же вы обвиняете интернет? Читаем ваше сообщение. В появлении диванных экспертов, говорит Артем. Люди порой пишут такую чушь. Яркий пример – плоскоземельщик. Диванные политики и искусствоведы. Набралось.
2: Меня раздражает, что каждый должен быть экспертом. Вообще не должен.
3: Я недавно услышал, что эксперт – это бывший перт.
1: В интернете услышал?
3: Да.
1: Понятно.
0: Вейкаперы. Никита, Стас, Рыжая. Утром на Рекорде. О погоде.
4: Партнер выпуска – компания «Дварис». 3 июля в Ставрополь малооблачно, осадки маловероятные. Днем воздух прогреется плюс 29, вечером плюс 17. Ветер восточный до 8 метров в секунду. 4 июля в Ставрополе переменная облачность, возможен дождь. Днем до плюс 26, вечером плюс 18. Ветер юго-восточный до 5 метров в секунду.
0: О погоде. «Дварис» объявляет финальную распродажу на последние автомобили «Exit TXL» в наличии. Не упустите шанс стать обладателем нашумевшего хита продаж бренда по беспрецедентной цене. Максимальная комплектация, гарантия 7 лет, полный привод и система телематики. «Exit TXL» объединяет в себе все, что нужно для комфортной поездки как водителя, так и пассажиров. Узнайте подробности прямо сейчас в отделе продаж по телефону 222-004, код города 8652. Торопитесь, количество автомобилей ограничено.
5: Рекорд 101 FM.
6: Для аудитории старше 12 лет.
7: И куда поедем этим летом?
8: Отличный вопрос. На G-Tour Dashing. Прямо до морского побережья. Стильный, мощный, с полным приводом. И только до конца июля 26 года выгода до 650 тысяч рублей.
7: G-Tour Dashing. Лето начинается с путешествий.
8: Подробности у официального дилера «Автоюг» Ставрополь. Октябрьская 204 и по телефону в Ставрополе 25-72-25.
9: Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Цена зависит от условий приобретения и комплектации.
10: Лето – это время ярких впечатлений и новых открытий. А SOIS – это комфорт и технологичность. Только до 31 июля 2026 года выгода на SOIS S07 и S06 до 550 тысяч рублей. Подробности у официального дилера «Автоюг» Ставрополь, Октябрьская 204Б и по телефону в Ставрополе 257-34. SOIS. Живи легко. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
9: Цена зависит от условий приобретения и комплектации.
11: Страчателла, моцарелла, джелато.
12: Нет, мы не в Италии. Это Италия у нас. На ферме Лукман в селе Александровском. Прогуляйтесь среди буйволов. Загляните на дегустацию. Закажите пиццу с моцареллой или страчателлу из свежего буйволиного молока. А на десерт мороженое джелато. Буйволиная ферма Лукман. Италия рядом. Телефон 8-905-054-2222.
13: Ваш бизнес заслуживает лучшего. Разместите рекламу в лифтах новостроек, ЖК «Европейский», «Гармония», «Фрэш» и других районах города. Реклама в лифтах работает круглосуточно. Звони сейчас. 8-865-263-43-25.
14: Одна секунда, и все меняется. Но даже в самый непредсказуемый момент есть место, где тебя ждут. Автоцентр «Авангард». Современное оборудование, удобная локация и круглосуточный эвакуатор. Мы вернем вас на дорогу в кратчайшие сроки. «Авангард» всегда на шаг впереди.
15: Сайт автосервисавангардстав.ру.
16: Хочу машину поменять, но столько мороки. Старую продай, новую найди, проверь.
17: Так тебе во «Фрэш» нужно. Тысячи автомобилей с пробегом и все в одном месте. И твою машину примут, и новую подберут.
18: Автомобильный маркетплейс «Фрэш» — это тысячи проверенных автомобилей. Самый широкий чек-лист диагностики авто, более 40 городов присутствия, онлайн-каталог. Проверено, рекомендую. Баста.
19: Реклама не хата. ООО «Каркоби». ОГРН 128-770-026-60-31. Услуги оказывают компании «Партнеры». Подробности на «Фрэш». Автовочка в салонах 16+.

Привет, друзья, это Радио Рекорд. Меня зовут Кристина. Есть новость обеденного характера. Конечно, любителям поесть ночью назвали самые идеальные продукты. Можно, нужно есть ночью, но я тебе дам! Филипп Беликов нападает на мой инфоповод. Итак, что можно есть ночью? Нежирный творог, белок вареного яйца, миндаль, грецкие орехи. Пить, конечно же, кефир и молоко. Друзья, зачем вы все пьете кефир? Мне кажется, я одна его демонизирую. Надоел, просто надоел. Из примера моей частной жизни, я вчера в половине первой ночи ела котлеты. Котлеты, обычные куриные котлеты. Вы что ели, пишите об этом в мобильном приложении Радио Рекорд. Потому что чит-мил скоро, потому что уикенд тоже на нас надвигается. Я считаю, можно себе позволить и ночью поесть, и всякой бреднятины. Что? Вы слышите? Филипп Беликов, а диджей Фил на трибуне сейчас находится. Котлеты. Loud Luxury в этом часе. Love you for life, услышим.

Еще Winter Sculpture и Lost. Ну, непременно Глеб Филипченко в J-Pop и Джим Бульский в Майорка. Услышим, кстати, совсем скоро. Друзья, не забываем, что день большой премьеры в эфире рекорда. И главный хитмейкер планеты Дэвид Гетта вместе со своим соратником Мортоном представляет обновленную версию своего абсолютного хита «Titanium». Забудьте оригинал в фирменном стиле «Future Rave». Гимн с вокалом «Си» обрел колоссальную стадионную мощь. Я пресс-релиз читаю. Пронзительные синтезаторы и разрывную энергетику для главных фестивалей планеты. Встречаем Дэвид Гетта, «Си» and Morton Titanium прямо сейчас. Record.

0: пожаловать в крупнейшее танцевальное сообщество друзей. Рекорд ВКонтакте. Танцевальная музыка и актуальные новости. Это все, что вам нужно.
1: Ну, плюс немного мемов.
0: Рекорд ВКонтакте. Присоединяйтесь.
2: Новости на Радио Рекорд.
3: Привет, Сергей Макаров. Партнер выпуска – компания «Дварис». Анна Пересильд восхитилась результатами экзаменов. Об этом прямо сейчас. Юная актриса Анна Пересильд рассказала об успехах на экзаменах. В соцсетях завершился ролик, который актриса записала своему репетитору. Юная звезда призналась, что довольна результатами, и поблагодарила наставника за совместное занятие. Точные баллы актриса не озвучила. «Я невероятно довольна. Вообще считаю, что это какой-то крутой результат. Невероятно счастлива, что именно вы были моим репетитором. Мы с вами все это время работали», — сказала Анна. Напомним, что артистка приняла решение окончить школу экстерном и объясняла это тем, что чувствует себя взрослее сверстников. Ее цель – актерский факультет ГИТИСа, мастерская Олега Меньшикова. Чтобы попасть на вступительные испытания, абитуриенту помимо сдачи ЕГЭ нужно пройти несколько прослушиваний. На этом все. Услышимся.
0: Готовы к новым маршрутам и ярким впечатлениям? Exceeder X дарит вам свободу движения. Мощный, надежный, продуманный до мелочей. Полный привод, просторный салон и современные технологии для комфорта и безопасности. Только сейчас выгода до 500 тысяч рублей и фирменный кредит с низкими ставками. Пройдите тест-драйв в Дварис по адресу Ставрополь, улица Южная, вход 27. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Предложение действительно до 31 июля 2026 года для автомобилей Exceeder X по программе Trade-in в сочетании с субсидией от производителя. Кредит от АО «Т-Банк». Не оферта. Подробности в автосалоне.
2: Рекорд 101 FM.
4: Для аудитории старше 12 лет.
5: И куда поедем этим летом?
6: Отличный вопрос. На G-Tour Dashing. Прямо до морского побережья. Стильный, мощный, с полным приводом. И только до конца июля 26 года выгода до 650 тысяч рублей.
5: G-Tour Dashing. Лето начинается с путешествий.
6: Подробности у официального дилера «Автоюг Ставрополь». Октябрьская 204 и по телефону в Ставрополь. Официального дилера «Автоюг Ставрополь». Октябрьская 204 и по телефону в Ставрополе. 25 72 25.
7: Оценивайте свои финансовые возможности.

0: условия приобретения и комплектации.
1: ГАК. Автомобили, созданные для тех, кто выбирает уверенность и стиль. Весь модельный ряд уже доступен для вас. Современный дизайн, передовые технологии и особые условия покупки ждут вас в нашем салоне. Почувствуйте новый уровень комфорта с ГАК. Ставрополь. Южный обход 57/1. Телефон 8-865-225-73-55.
2: Все сложится с новым кроссовером Tenet T4L. Одно верное решение, и летние планы готовы. От будничных маршрутов до семейных поездок за город. Просторный салон, увеличенный багажник, надежный и экономичный двигатель. Выбор, в котором не сомневаешься. Новый Tenet T4L теперь в продаже. Подробности и запись на тест-драйв в дилерском центре Tenet Альянс на сайте tenet-alliance.ru. Ставрополь, проспект Кулакова, 33. +7 865-2-34-90-94.
3: Беспокоит зрение или сомневаетесь в диагнозе? Получите второе мнение в клинике глазной хирургии «Орион». Высококвалифицированные специалисты проведут точную диагностику и подберут эффективное лечение, терапевтическое или оперативное, под руководством Чередниченко Михаила Львовича. Мы поможем вернуть четкость взгляда. Проспект Кулакова, 67. Телефон 599-244. Клиника глазной хирургии «Орион». Ваше зрение – наша работа. Имеются противопоказания. Требуется консультация специалиста.
1: Занавес поднимается. Секунда. И вы в другом мире. Спектакли для взрослых и сказки для детей. Билеты легко купить в кассе театра или на сайте stavteatr.ru. Ставропольский театр драмы имени Лермонтова. Ваше место уже ждет.
4: Категория 0+.
5: Алиса, построй маршрут до «Лада Альянс».
6: Автосалон «Лада Альянс» находится в Ставрополе. Улица Южный обход, 57/2.
5: Строй! Здесь лучшие условия на покупку новой «Лады». «Лада Альянс» Ставрополь. 8-865-222-37-14.

0: Рекорд. Новости.
1: Эльвира Набиуллина заявила, что Банк России рассматривает возможность использования цифрового рубля для международных расчетов и уже ведет переговоры с зарубежными партнерами. При этом переход на цифровой рубль останется полностью добровольным, а уровень конфиденциальности операций не изменится. Забравшиеся на Empire State Building российские руферы предстали перед судом в Нью-Йорке, сообщает ABC News. Судья постановил освободить их под надзор. Следующее заседание по делу россиян намечено на 24 августа. Криштиану Роналду опроверг слухи о завершении карьеры в сборной Португалии после чемпионата мира. Он заявил, что примет решение позже, обсудив его с семьей, а сейчас намерен сфокусироваться на турнире и наслаждаться моментом. В последнем матче португальцы обыграли Хорватию со счетом 2-1 и 6 июля сыграют со сборной Испании. В этом году Радио Рекорд построит электронную сцену на ВК-фесте сразу в трех городах – Петербурге, Москве и Нижнем Новгороде. Традиционно Рекорд соберет лучшие танцевальные силы страны на главном событии лета. Уже завтра и в это воскресенье. Петербург, 11 июля. Нижний Новгород, 18-19 июля. Москва. Сцена Рекорда на ВК-фесте, состав артистов смотрите на нашем сайте 0+.
2: Еще больше свежих и актуальных новостей расскажу ровно через час. Слушайте Радио Рекорд, чтобы быть в курсе.

0: Сайт radiorecord.ru – это семейство лучших танцевальных радиостанций на любой вкус. Наши кураторы ежедневно доставляют туда только лучшую музыку. radiorecord.ru – заточен под вас и ваш смартфон.
1: О погоде.
2: Партнер выпуска – компания «Дварис». 3 июля в Ставрополь малооблачно, осадки маловероятные. Днем воздух прогреется плюс 29, вечером плюс 17. Ветер восточный до 8 метров в секунду. 4 июля в Ставрополе переменная облачность, возможен дождь. Днем до плюс 26, вечером плюс 18. Ветер юго-восточный до 5 метров в секунду.
1: О погоде.
3: Мечтаете о кроссовере, где технологии сочетаются с роскошью? Встречайте гибридный Voya Free Sport Plus в салоне единственного официального дилера Voya Dvaris. Разгон от 0 до 100 за 4,8 секунды. Мощность 510 лошадиных сил. Запас хода 1020 километров. Оцените роскошь и передовые технологии Voya лично. Ждем вас на тест-драйв по адресу Ставрополь, Южный обход, 27.
4: Рекорд 101 FM.
5: Для аудитории старше 12 лет.
6: И куда поедем этим летом?
7: Отличный вопрос. На G-Tour Dashing. Прямо до морского побережья. Стильный, мощный, с полным приводом. И только до конца июля 26 года выгода до 650 тысяч рублей.
6: G-Tour Dashing. Лето начинается с путешествий.
7: Подробности у официального дилера «Автоюг» Ставрополь. Октябрьская, 204 и по телефону в Ставрополе. 25-72-25.
8: Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Цена зависит от условий приобретения и комплектации.
9: Лето – это время ярких впечатлений и новых открытий. А Суиз – это комфорт и технологичность. Только до 31 июля 26 года выгода на Суиз S07 и S06 до 550 тысяч рублей. Подробности у официального дилера «Автоюг» Ставрополь, Октябрьская, 204Б и по телефону в Ставрополе. 257-34. Суиз. Живи легко. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
8: Цена зависит от условий приобретения и комплектации.
10: Как вас зовут?
11: Олеся Зотина.
10: Чем вы собираетесь заняться?
11: Дизайном интерьеров.
10: Для этого дела нужна дюжина специалистов высокого класса.
11: Зачем столько?
10: Дизайн-студия Олеси Зотиной. Беремся за проект от А до Я. Телефон 21-64-64.
11: Дизайн-студия Олеси Зотиной. Все всегда возможно.
12: Телеграм-канал Дизайн-студия Олеси Зотиной.
13: Так хочется куда-нибудь подальше от городской суеты. Дим, сделай радио погромче.
14: Проведите время на природе всей семьей. Для вас кемпинг и гостиница, домашняя кухня, бассейн с подогревом, рыбалка, беседки с мангалами и домик с сауной. 6 озер.
13: Дим, отвези меня сюда.
15: Так что нам мешает? Поехали! Загородный клуб 6 озер. Хутор Подгорный, Озерная, 80. Телефон 411-313.
16: Ваш товар знают и любят на Ставрополье? Участвуйте в 14-м ежегодном конкурсе «Бренд Ставрополье». Заявите о себе до 30 сентября 2026 года на сайте stavbrand.ru. Сделайте свой бренд легендой края. Общий срок проведения конкурса с 1 апреля 2026 года по 26 ноября 2026 года. Срок подачи заявок с 1 апреля 2026 года по 30 сентября 2026 года. Определение победителей с 1 по 31 октября 2026 года. Подробности об организаторе мероприятия, правилах его проведения, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на сайте stavbrand.ru. 18+.
17: Автоплюс запустил спецпредложение для участников СВО, а также для госслужащих, военнослужащих, медработников, преподавателей, пенсионеров и инвалидов. При покупке автомобиля в кредит скидка от 50 тысяч рублей. Подробности в автосалонах Автоплюс. Адрес: Минераловодский район, напротив Экспо и Ставрополь, Южный обход, 57/3. Телефон 8-865-223-697.
8: Акция действует до 31 декабря 2026 года. Кредит предоставляют банк ВТБ и ОТП Банк.

Record. Dance Radio. Привет, друзья, это Радио Рекорд, и Кристина, а вот, а знаете, что китайцы делают? Я просто с новостью к вам вышла, небольшое такое вступление будет, что они делают. Они не готовятся к ВК-фесту, к нашей сцене, как мы, они работают, не попадая рукой, вот изобрели новых роботов, между прочим, с почти что человеческой кожей и модельной внешностью. Технологии шагнули довольно-таки далеко, и теперь вот говорят, что все, андроиды от нас уже неотличимы. Вот у меня один вопрос, а кожа там какая, ну, теплая или не очень, может, прохладненькая? Оказывается, любую модель можно приобрести уже сейчас, и стоит это на секунду. 13 миллионов рублей, слишком дорого, я считаю. Вообще, вот смысл я все это описываю. Друзья, можно же зайти к нам в наш телеграм-канал Радио Рекорд, поглядеть видосик. Очень красивая модель. Модель почти что человека, робота, андроида представлена. Поглядите, вряд ли отличите от настоящего человека. Так что подписывайтесь, кстати, тоже не забывайте. Фишер и Тонс энд Дай в этом часе услышим и Favor.

0: Сегодня в 8 вечера. Итоги дня с Кремовым и Хрусталевым.
1: Русским рэпом займется Минюст. Обнаружили в рэп-треках много пропаганды наркотиков, насилия и отрицания морально-нравственных ценностей.
2: Что еще нужно вот почистить, скорректировать, улучшить, главное? И у людей накопилось. Вот, например, я бы почистил песню Баскова про шарманку. Потому что припев начинается с «я». И дальше до руки твои целовать.
3: Басков вообще разрешен?
2: Просто не присматривались никто, как бы.
3: Все на себя стянул рэп, весь гнев. И пока все на них внимание, а в это время втихаря, значит, Басков у кого-то я и так далее, да?
0: Крем-хруст-шоу. Сегодня в 8 вечера на Рекорде.
4: Новости на Радио Рекорд.
5: Привет, Сергей Макаров. Партнер выпуска — компания «Дварис». Анна Пересильд восхитилась результатами экзаменов. Об этом прямо сейчас. Юная актриса Анна Пересильд рассказала об успехах на экзаменах. В соцсетях завершился ролик, который актриса записала своему репетитору. Юная звезда призналась, что довольна результатами, и поблагодарила наставника за совместное занятие. Точные баллы актриса не озвучила. «Я невероятно довольна. Вообще считаю, что это какой-то крутой результат. Невероятно счастлива, что именно вы были моим репетитором. Мы с вами все это время работали», — сказала Анна. Напомним, что артистка приняла решение окончить школу экстерном и объясняла это тем, что чувствует себя взрослее сверстников. Ее цель – актерский факультет ГИТИСа, мастерская Олега Меньшикова. Чтобы попасть на вступительные испытания, абитуриенту помимо сдачи ЕГЭ нужно пройти несколько прослушиваний. На этом все. Услышимся.
0: «Дварис» объявляет финальную распродажу на последние автомобили «Exit TXL» в наличии. Не упустите шанс стать обладателем нашумевшего хита продаж бренда по беспрецедентной цене. Максимальная комплектация, гарантия 7 лет, полный привод и система телематики. «Exit TXL» объединяет в себе все, что нужно для комфортной поездки как водителя, так и пассажиров. Узнайте подробности прямо сейчас в отделе продаж по телефону 222-004, код города 8652. Торопитесь, количество автомобилей ограничено.
4: Рекорд 101 FM.
6: Для аудитории старше 12 лет.
7: Страчателла, моцарелла, джелато.
8: Нет, мы не в Италии. Это Италия у нас. На ферме Лукман в селе Александровском. Прогуляйтесь среди буйволов. Загляните на дегустацию. Закажите пиццу с моцареллой или страчателлу из свежего буйволиного молока. А на десерт — мороженое джелато. Буйволиная ферма Лукман. Италия рядом. Телефон 8-905-054-22-22.
9: Внимание, перевозчики, грузоотправители и грузополучатели. С 1 сентября 2026 года электронные транспортные накладные обязательны для всех перевозчиков. Подготовьтесь заранее с Телко Бизнес. Автоматизируем под ключ, быстро и без лишних сложностей. Звоните 990-001, сайт telko-b2b.ru. 990-001.

0: Рекорд. Новости.
1: В России могут расширить список оснований для выдворения мигрантов. По данным «Коммерсанта», иностранцев предлагают в обязательном порядке высылать из страны за дискриминацию, неповиновение пограничникам, участие в деятельности нежелательных организаций и несанкционированных митингах. Российские нефтяные компании практически остановили морской экспорт дизельного топлива. По данным Центра ценовых индексов, поставки переориентированы на внутренний рынок из-за повышенного спроса и внеплановых ремонтов НПЗ. При этом официального запрета на экспорт топлива со стороны правительства не вводилось. Главный тренер сборной Германии Юлиан Нагельсман подал в отставку после вылета команды с чемпионата мира. По данным Sky Sport, немецкий футбольный союз рекомендовал ему уйти с поста, и специалист согласился. Основным кандидатом на замену стал Юрген Клопп. Еще больше свежих и актуальных новостей расскажу ровно через час. Слушайте Радио Рекорд, чтобы быть в курсе.
0: Рекорд реклама. ВК-фест совсем скоро. 4 и 5 июля. Санкт-Петербург. 11 июля. Нижний Новгород. 18 и 19 июля. Москва. Тату, Зиверт, Комната культуры, Лолита, Отживуда и другие артисты. Любимые блогеры, музыка, летнее настроение и развлечения для всей семьи. Билеты на vkfest.ru. 0+. ООО «Шоу Гоу Гоу». Город Санкт-Петербург. УКРН 116-784-739-21-30.
2: Наше лето, как наши моря. Теплое, как волна Черного моря. Веселое, как чайки над Азовским морем. Свежее, как ветер Балтийского моря. Лето у нас разное, но каждое наше. Балтика безалкогольная. Там, где лето, там, где Россия.
3: Я твой внутренний механик. И я доволен только, когда я доволен. А доволен я, когда починил машину. А починил, когда есть запчасти. А есть — это когда все есть. И все здесь. А здесь — это в Роско. Порадуйте внутреннего механика. Магазины автозапчастей Роско. Я доволен.
4: Почему платит Билайн, если подвел другой мобильный оператор? Просто потому, что Билайн может. Если другой мобильный оператор тебя подвел, мы компенсируем деньгами. Без лишних вопросов. Добро пожаловаться в Билайн. Подробнее на билайн.ру.
5: Дэнс лето!
0: На рекорде. Yeah!

параллельной вселенной не люди грабят банки, а банки грабят людей. А нет, это не в параллельной вселенной.

0: Рекорд Мегамикс. Сегодня в 9 вечера. О погоде.
1: Партнер выпуска — компания «Дварис». 3 июля в Ставрополе малооблачно, осадки маловероятные. Днем воздух прогреется плюс 29, вечером плюс 17. Ветер восточный до 8 метров в секунду. 4 июля в Ставрополе переменная облачность, возможен дождь. Днем до плюс 26, вечером плюс 18. Ветер юго-восточный до 5 метров в секунду.
0: О погоде.
2: Представьте автомобиль, где каждая деталь – воплощение роскоши. Esteo Exlantix ET. Мощь, интеллект и комфорт в каждом километре. Гибридная силовая установка. 469 лошадиных сил. Разгон до 100 за 4,8 секунды. Запас хода – 1180 километров. Путешествуйте без границ. Не упустите шанс. Пройдите тест-драйв в Esteo-центре «Дварис» уже сегодня. Подробности в автосалоне.
0: Рекорд 101 FM.
3: Для аудитории старше 12 лет.
4: И куда поедем этим летом?
5: Отличный вопрос. На G-Tour Dashing. Прямо до морского побережья. Стильный, мощный, с полным приводом. И только до конца июля 26 года выгода до 650 тысяч рублей.
4: G-Tour Dashing. Лето начинается с путешествий.
5: Подробности у официального дилера «Автоюг Ставрополь». Октябрьская, 204, и по телефону в Ставрополе. 25-72-25.
6: Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Цена зависит от условий приобретения и комплектации.
7: Лето – это время ярких впечатлений и новых открытий. А Soiz – это комфорт и технологичность. Только до 31 июля 2026 года выгода на Soiz S07 и S06 до 550 тысяч рублей. Подробности у официального дилера «Автоюг Ставрополь», Октябрьская, 204Б, и по телефону в Ставрополе. 257-34. Soiz. Живи легко. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
6: Цена зависит от условий приобретения и комплектации.
8: Мир не стоит на месте. События развиваются с удивительной скоростью. И чтобы всегда быть в курсе событий, не нужно сидеть у телевизора или радио весь день. Все информационные поводы всегда под рукой на сайте newstracker.ru. Объективное освещение событий, оперативные новости и подробная аналитика ситуации в регионе. Информационное агентство Newstracker. И весь мир под рукой.
9: Средства массовой информации зарегистрированы Федеральной службой информационных технологий и массовой коммуникации 23 ноября 2018 года. Регистрационный номер серия LPS-77.
10: ГАК. Автомобили, созданные для тех, кто выбирает уверенность и стиль. Весь модельный ряд уже доступен для вас. Современный дизайн, передовые технологии и особые условия покупки ждут вас в нашем салоне. Почувствуйте новый уровень комфорта с ГАК. Ставрополь. Южный обход 57/1. Телефон 8-865-225-73-55.
11: Алиса, построй маршрут до «Лада Альянс».
12: Автосалон «Лада Альянс» находится в Ставрополе. Улица Южный обход, 57/2.
11: Строй! Здесь лучшие условия на покупку новой «Лады».
13: «Лада Альянс» Ставрополь. 8-865-222-37-14.
14: Планируете продать или купить автомобиль? Приходите в «Фрэш Ставрополь». Мы предлагаем выгодный выкуп, трейд-ин и подбор надежного авто из наличия. У нас более 7 тысяч проверенных машин с полной диагностикой и гарантией. Продажа и покупка вашего авто – наша забота. Южный обход 57/1 и Кулакова 26А/2. «Фрэш» – автомобили покупают здесь.
9: Реклама, не оферта. Подробности уточните на сайте и у менеджеров автосалона.
15: Одна секунда, и все меняется. Но даже в самый непредсказуемый момент есть место, где тебя ждут. Автоцентр «Авангард». Современное оборудование, удобная локация и круглосуточный эвакуатор. Мы вернем вас на дорогу в кратчайшие сроки. «Авангард» всегда на шаг впереди.
16: Сайт автосервис «Авангардстав.ру».
17: Все сложится с новым кроссовером Tenet T4L. Одно верное решение, и летние планы готовы. От будничных маршрутов до семейных поездок за город. Просторный салон, увеличенный багажник, надежный и экономичный двигатель. Выбор, в котором не сомневаешься. Новый Tenet T4L теперь в продаже. Подробности и запись на тест-драйв в дилерском центре Tenet Альянс на сайте tenet-alliance.ru. Ставрополь, проспект Кулакова, 33. +7 865 2-34-90-94.

Санкт-Петербурге. Поэтому, Питер, внимание, все, кто завтра собирается на ВК-фест, всех жду в 16.00 на свой сет на сцену «Радио Рекорд». Помимо меня будут и завтра, и послезавтра у нас очень крутые артисты на ВК-фесте. Ищем всю информацию на сайте radiorecord.ru. Но завтра в 16.00 у нас будет специальное шоу. Я буду играть только русскую и русскоязычную электронно-танцевальную музыку. Это будет шоу-кейс русского часа. Будет много специальных гостей, лайв-выступлений. Это будет не просто диджей-сет, это будет полноценное музыкальное представление на 30 с лишним песен. В общем, обязательно приходите. Те, кто по какой-то причине завтра не смогут быть в парке 300-летия Санкт-Петербурга, мы обязательно запишем все сеты всех артистов и выложим их традиционно в группу Рекорда ВКонтакте и в наш телеграм-канал плейлисты Радио Рекорд. Ну и прямо сейчас давайте узнаем, что мы с вами по музыке послушаем в ближайшие 60 минут на нашей основной волне.

Маша всегда здоровалась с бабушками у подъезда, поэтому считалась самой вежливой проституткой в доме.

0: мобильном приложении «Рекорда».
1: Новости на «Радио Рекорд».
2: Привет, Сергей Макаров. Партнер выпуска – компания «Дварис». Анна Пересильд восхитилась результатами экзаменов. Об этом прямо сейчас. Юная актриса Анна Пересильд рассказала об успехах на экзаменах. В соцсетях завершился ролик, который актриса записала своему репетитору. Юная звезда призналась, что довольна результатами, и поблагодарила наставника за совместное занятие. Точные баллы актриса не озвучила. «Я невероятно довольна. Вообще считаю, что это какой-то крутой результат. Невероятно счастлива, что именно вы были моим репетитором. Мы с вами все это время работали», — сказала Анна. Напомним, что артистка приняла решение окончить школу экстерном и объясняла это тем, что чувствует себя взрослее сверстников. Ее цель – актерский факультет ГИТИСа, мастерская Олега Меньшикова. Чтобы попасть на вступительные испытания, абитуриенту помимо сдачи ЕГЭ нужно пройти несколько прослушиваний. На этом все. Услышимся.
3: Мечтаете о кроссовере, где технологии сочетаются с роскошью? Встречайте гибридный Voya Free Sport Plus в салоне единственного официального дилера Voya Dvaris. Разгон от 0 до 100 за 4,8 секунды. Мощность 510 лошадиных сил. Запас хода 1020 километров. Оцените роскошь и передовые технологии Voya лично. Ждем вас на тест-драйв по адресу Ставрополь, Южный обход, 27.
1: Рекорд 101 FM.
4: Для аудитории старше 12 лет. Беспокоит зрение или сомневаетесь в диагнозе? Получите второе мнение в клинике глазной хирургии «Орион». Высококвалифицированные специалисты проведут точную диагностику и подберут эффективное лечение, терапевтическое или оперативное, под руководством Чередниченко Михаила Львовича. Мы поможем вернуть четкость взгляда. Проспект Кулакова, 67, телефон 599-244. Клиника глазной хирургии «Орион». Ваше зрение – наша работа. Имеются противопоказания. Требуется консультация специалиста.
5: Идеальное лакомство существует. Встречайте новинку от МКС. Протеиновое мороженое «Актив Милк». Не просто десерт, а полезный перекус. Для фигуры, мышц и микрофлоры. Белок, пищевые волокна, лактулоза и настоящее наслаждение. Хватит выбирать между вкусом и пользой. Попробуйте мороженое «Актив Милк» от молочного комбината «Ставропольский».
6: Настоящий комфорт – это когда ты не решаешь проблему, а не допускаешь ее. Закажи аккумулятор с доставкой. Батарейка привезет, установит, обслужит. Бесплатно, удобно, заранее. Торгово-сервисная сеть «Батарейка». Предотвратить проще, чем исправить. 8 800 222 0770.
7: ИП Осипян Владимир Александрович. ОГРН ИП 314-265-133-100-133.
8: Я на старом месте. Автоплюс. А тут баннер. Мы переехали.
9: Мы теперь в новом шоуруме. Все как раньше, только лучше. Парковка огромная. 500 крытых машин мест.
8: Диктуйте адрес.
9: Минеральные воды R217 Кавказ, 345 километр, рядом автосалон Porsche. 8 979 223 0471. Автоплюс переехал. Работаем на новой локации уже сегодня.
10: Страчателла, моцарелла, джелато.
11: Нет, мы не в Италии. Это Италия у нас. На ферме Лукман в селе Александровском. Прогуляйтесь среди буйволов. Загляните на дегустацию. Закажите пиццу с моцареллой или страчателлу из свежего буйволиного молока. А на десерт мы не в Италии. Это Италия у нас. На ферме Лукман в селе Александровском. Прогуляйтесь среди буйволов. Загляните на дегустацию. Закажите пиццу с моцареллой или страчателлу из свежего буйволиного молока. А на десерт мороженое. Джелата. Буйволиная ферма Лукман. Италия рядом.

0: Рекорд. Новости.
1: США стали осторожнее в вопросе поддержки НАТО из-за опасений эскалации отношений с Россией, пишет The Economist. По данным издания, в администрации Дональда Трампа союзникам дали понять, что Вашингтон не намерен вступать в конфликт из-за стран Балтии, опасаясь прямого противостояния с Россией. Министр нефти Индии Хардип Синг Пури заявил, что страна не поставляет топливо напрямую в Россию. При этом он допустил, что индийские нефтепродукты могут попадать на российский рынок через международных трейдеров. Сегодня пройдут заключительные матчи 1/16 финала чемпионата мира. Австралия встретится с Египтом, действующие чемпионы мира из Аргентины сыграют с Кабо-Верде, а Колумбия и Гана разыграют последнюю путевку в 1/8 финала, где победителя уже ждет сборная Швейцарии. Больше актуальных новостей читайте в нашем специальном информационном Макс-канале «Радио Рекорд».
2: Наше лето, как наши моря. Теплое, как волна Черного моря. Веселое, как чайки над Азовским морем. Свежее, как ветер Балтийского моря. Лето у нас разное, но каждое наше. Балтика безалкогольная. Там, где лето, там, где Россия.
3: В этом году не пропустите культовые фестивали от Радио Рекорд. Рекорд. Белая. Пиратская станция. Трансмиссия. И супердискотека 90-х. Выбирайте ближайшую точку проведения и ищите подробности на сайте Радио Рекорд. 18+.
4: И вот она, опасная атака. Если при движении что-то шумит, это не болельщики празднуют гол. В автосервисах «Фит-сервис» диагностика подвески бесплатно. И скидка 15% на ремонт. Оцените до 31 августа 2026 года. Записывайтесь на free.fitauto.ru.
5: Гиперлента гарантирует лучшие цены на все товары с красными ценниками. Например, напиток безалкогольный «Добрый» в ассортименте 129 рублей со 2 по 22 июля. Подробности на сайте lenta.com. Стабильно низкие цены.
6: В ленте. Рекорд.

0: Классика Рекорда. Привет, это MC Жан. Слушаем лучшие EDM-хиты всех времен и народов. Сегодня с 10 вечера на Радио Рекорд.
1: Мечтаете о кроссовере, где технологии сочетаются с роскошью? Встречайте гибридный Voya Free Sport Plus в салоне единственного официального дилера Voya Dvaris. Разгон от 0 до 100 за 4,8 секунды. Мощность 510 лошадиных сил. Запас хода 1020 километров. Оцените роскошь и передовые технологии Voya лично. Ждем вас на тест-драйв по адресу Ставрополь, Южный обход, 27.
2: О погоде.
3: Партнер выпуска – компания «Дварис». 3 июля в Ставрополь малооблачно, осадки маловероятные. Днем воздух прогреется плюс 29, вечером плюс 17. Ветер восточный до 8 метров в секунду. 4 июля в Ставрополе переменная облачность, возможен дождь. Днем до плюс 26, вечером плюс 18. Ветер юго-восточный до 5 метров в секунду.
2: О погоде.
4: Рекорд 101 FM. Для аудитории старше 12 лет.
5: Ваш бизнес заслуживает лучшего. Разместите рекламу в лифтах новостроек, ЖК «Европейский», «Гармония», «Фрэш» и других районах города. Реклама в лифтах работает круглосуточно. Звони сейчас. 8 865 263 43 25.
6: Красота!
7: Какой воздух!
8: Смотрите, какие горы!
9: А какой шашлык!
10: Вася, в парку поддай!
11: Эх, хорошо.
4: Лучше один раз увидеть, чем сто раз услышать. Парк-отель «Сан Вилладж» в Архизе. Уютные дома, баня, ресторан-развлекательный комплекс и потрясающе красивая природа. «Сан Вилладж Архиз». Ваш незабываемый отдых в горах круглый год. Телефон 8 915 233 16 77.

0: телефону 49 49 91.
1: Батарейка – это всегда гарантия максимальной выгоды. Проверенный временем, легендарный белорусский аккумулятор «Автотренд» емкостью 60 ампер-часов по цене 3990 вместо 8500 рублей. Гарантия 2 года. «Автотренд» эксклюзивно в торгово-сервисной сети «Батарейка». Полный список акционного товара уточняйте в любом из магазинов. Количество товара ограничено. Успей за легендой. 8 800 222 0770.
2: ГАК. Автомобили, созданные для тех, кто выбирает уверенность и стиль. Весь модельный ряд уже доступен для вас. Современный дизайн, передовые технологии и особые условия покупки ждут вас в нашем салоне. Почувствуйте новый уровень комфорта с ГАК. Ставрополь. Южный обход 57/1. Телефон 8 865 225 73 55.
3: Ваш товар знают и любят на Ставрополье? Участвуйте в 14-м ежегодном конкурсе «Бренд Ставрополье». Заявите о себе до 30 сентября 2026 года на сайте stavbrand.ru. Сделайте свой бренд легендой края. Общий срок проведения конкурса с 1 апреля 2026 года по 26 ноября 2026 года. Срок подачи заявок с 1 апреля 2026 года по 30 сентября 2026 года. Определение победителей с 1 по 31 октября 2026 года. Подробности об организаторе мероприятия, правилах его проведения, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на сайте stavbrand.ru. 18+.
4: Хочу машину поменять, но столько мороки. Старую продай, новую найди, проверь.
5: Так тебе во Фрэш нужно. Тысячи автомобилей с пробегом и все в одном месте. И твою машину примут, и новую подберут.
6: Автомобильный маркетплейс Фрэш – это тысячи проверенных автомобилей. Самый широкий чек-лист диагностики авто, более 40 городов присутствия, онлайн-каталог. Проверено, рекомендую. Баста.
7: Реклама не эффекта. ООО «Каркоби». УГРН 128-770-26-60-31. Услуги оказывают компании партнеры. Подробности на fresh.ru в салонах 16+.
8: Передачи переключаются с рывками, а мехатроник подает тревожные сигналы. Тяжелый руль, стук в рейке, на приборной панели появилась ошибка. Выход есть. Гидромастер. Ремонт автоматических коробок, вариаторов и ДСГ. Гидравлических и электрических рулевых реек. Ремонт насосов ГУР с гарантией до 12 месяцев. Восстанавливаем мехатроник. Электронные платы. Меняем сцепление. В наличии АКПП на обмен для Камри, Веста, Гранта. Гидромастер. 20 лет на дороге вашего доверия. Звоните 606-601.

0: От Мундиаля слышу. Футбольная рубрика на рекорде.
1: Уверенный проход Испании, драма Хорватии и победа Швейцарии. Испанцы без проблем раскатали Австрию со счетом 3-0. Дубль оформила Эрасабль и еще один гол на счету Порро. В матче Португалии и Хорватии разыгралась очередная драма. Сначала хорваты повели после точного удара Перишича. Однако сначала Криштиану Роналду забил с пенальти, а уже в добавленное время Рамош забил и второй гол. Не успели португальцы порадоваться, как пришлось серьезно напрячься. Йошка Гвардиол сравнял счет на 113-й минуте. Однако в итоге арбитр этот гол не засчитал. 2-1. После игры Криш растрогался, ведь победа была посвящена памяти ушедшего из жизни Диого Жоты, который умер ровно год назад. А Швейцария уверенно прошла Алжир. Мбело и Ндойе сделали счет 2-0. Криштиану Роналду стал самым возрастным участником матча плей-офф в истории Мундиалей. На момент поединка с Хорватией футболисту был 41 год и 147 дней. Также он забил и самый возрастной гол в истории плей-офф чемпионатов мира. Кстати, сестра Криша раскрыла инсайт. Этот Мундиаль станет для него последним. Как будто и без нее понятно, что в 45 лет на таком турнире играть будет сложновато. Экс-игрок сборной России Андрей Аршавин спрогнозировал финал чемпионата мира. По его мнению, в решающем матче сойдутся Франция и Англия. Ну что ж, посмотрим. Как говорится, ожидания Андрея – это его проблемы. Сегодня в 21:00 ждем зарубу Австралии с Египтом. Кажется, что силы соперников равны. В час ночи Месси постарается наколотить как можно больше голов в матче своей Аргентины против Кабо-Верде. А в половину пятого утра сыграют Колумбия и Гана. Турнир уже покинули 5 африканских сборных, и ганцы явно не намерены пополнять этот список. Следите за чемпионатом мира вместе с рекордом.

и лето. 11 июля Нижний Новгород, 18 и 19 июля Москва. Ну и, как я уже сказал, ну и не грех повторить, завтра и в это воскресенье Санкт-Петербург, парк 300-летия. Состав артистов смотрим на radiorecord.ru, мероприятие 0+. Ну и, разумеется, расскажу о том, какие треки мы послушаем с вами в ближайшие 60 минут. Вот что будет из самого вкусного и интересного. Alessa и One Republic, In Your Eyes. Бабина и Маркус Дилан, Sweet Dreams, Record Remake.

0: Сегодня в 8 вечера. Итоги дня с Кремовым и Хрусталевым.
1: Русским рэпом займется Минюст. Обнаружили в рэп-треках много пропаганды наркотиков, насилия и отрицания морально-нравственных ценностей.
2: Что еще нужно вот почистить, скорректировать, улучшить, главное? И у людей накопилось. Вот, например, я бы почистил песню Баскова про шарманку. Потому что припев начинается с «я». И дальше до руки твои целовать.
3: Басков вообще разрешен?
2: Просто не присматривались никто, как бы.
3: Все на себя стянул рэп, весь гнев. И пока все на них внимание, а в это время втихаря, значит, Басков у кого-то и так далее, да?
0: Крем-хруст шоу. Сегодня в 8 вечера на рекорде.
4: Новости на Радио Рекорд.
5: Привет, Сергей Макаров. Партнер выпуска — компания «Дварис». Анна Пересильд восхитилась результатами экзаменов. Об этом прямо сейчас. Юная актриса Анна Пересильд рассказала об успехах на экзаменах. В соцсетях завершился ролик, который актриса записала своему репетитору. Юная звезда призналась, что довольна результатами, и поблагодарила наставника за совместное занятие. Точные баллы актриса не озвучила. «Я невероятно довольна. Вообще считаю, что это какой-то крутой результат. Невероятно счастлива, что именно вы были моим репетитором. Мы с вами все это время работали», — сказала Анна. Напомним, что артистка приняла решение окончить школу экстерном и объясняла это тем, что чувствует себя взрослее сверстников. Ее цель – актерский факультет ГИТИСа, мастерская Олега Меньшикова. Чтобы попасть на вступительные испытания, абитуриенту помимо сдачи ЕГЭ нужно пройти несколько прослушиваний. На этом все. Услышимся.
6: Представьте автомобиль, где каждая деталь – воплощение роскоши. Esteo Exlantix ET. Мощь, интеллект и комфорт в каждом километре. Гибридная силовая установка. 469 лошадиных сил. Разгон до 100 за 4,8 секунды. Запас хода 1180 километров. Путешествуйте без границ. Не упустите шанс. Пройдите тест-драйв в Esteo-центре «Дварис» уже сегодня. Подробности в автосалоне.
4: Рекорд 101 FM.
7: Для аудитории старше 12 лет.
8: И куда поедем этим летом?
9: Отличный вопрос. На G-Tour Dashing. Прямо до морского побережья. Стильный, мощный, с полным приводом. И только до конца июля 26 года выгода до 650 тысяч рублей.
8: G-Tour Dashing. Лето начинается с путешествий.
9: Подробности у официального дилера «Автоюг» Ставрополь. Октябрьская 204 и по телефону в Ставрополе. 25-72-25.
10: Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Цена зависит от условий приобретения и комплектации.
11: Алиса, построй маршрут до «Лада Альянс».
12: Автосалон «Лада Альянс» находится в Ставрополе. Улица Южный обход, 57/2.
11: Строй! Здесь лучшие условия на покупку новой «Лады». «Лада Альянс» Ставрополь. 8-865-222-37-14.
13: Настоящий комфорт – это когда ты не решаешь проблему, а не допускаешь ее. Закажи аккумулятор с доставкой. Батарейка привезет, установит, обслужит. Бесплатно, удобно, заранее. Торгово-сервисная сеть «Батарейка». Предотвратить проще, чем исправить. 8-800-222-0770.
14: ИП «Осипян» Владимир Александрович. ОГРН ИП 314-265-133-100-133.
15: Огонь, мраморная говядина, настоящий мужской нож, разрезающий стейк, который еще минуту назад шипел на решетке. Магия происходит при вас в ресторане «Грильхаус». Помимо стейков, гамбургеры, рыба, мясные деликатесы, салаты, овощи-гриль, грибы и согревающие супы. «Грильхаус». Когда вкусно, уже не вежливо, а принципиально. Ставрополь, переулок Макарова, 20А.
16: Историки утверждают, раньше мороженое считалось настолько изысканным, что подавалось только королям и их приближенным. Сегодня разысканным, что подавалось только королям и их приближенным. Сегодня роскошный десерт может попробовать каждый. Королевское.

0: Надежный и экономичный двигатель, выбор, в котором не сомневаешься. Новый Tenet T4L теперь в продаже. Подробности и запись на тест-драйв в дилерском центре Tenet Альянс на сайте tenet-alliance.ru. Ставрополь, проспект Кулакова, 33. Плюс 7-865-2-34-90-94.
1: Сауадеха, Йинде.
2: Приветствуем вас. Это мисс Нонг, мастер спа из Таиланда. Она не говорит на нашем языке, но точно знает, как снять стресс и улучшить самочувствие. В спа-салонах «Твой Тай» только настоящие мастера Бали и Таиланда. Запишитесь прямо сейчас или подарите сертификат своим близким. «Твой Тай». Говорим на языке вашего тела.
3: Страчателла, моцарелла, джелато.
4: Нет, мы не в Италии. Это Италия у нас. На ферме Лукман в селе Александровска. Прогуляйтесь среди буйволов. Загляните на дегустацию. Закажите пиццу с моцареллой или страчателлу.

0: Рекорд. Новости.
1: Дмитрий Медведев предложил расширить биометрическую проверку иностранцев на границе на всю территорию России. Он также добавил, что необходимо принять меры в отношении мигрантов, дети которых незаконно находятся в России и не посещают детский сад или школу. Средняя зарплата свыше 200 тысяч рублей отмечена в 6 сферах. В апреле этого года выяснил ТАСС, изучив статистику. Среди них добыча нефти и газа, деятельность.

0: Деятельность трубопроводного, воздушного и космического транспорта, а также финансовая и страховая сферы. Ламин Ямаль стал лучшим игроком матча Испания-Австрия. В 1/16 финала Испания одержала победу со счетом 3-0. Ямаль начал игру в стартовом составе и был заменен на 86-й минуте. Свежий выпуск новостей уже через час, а пока подписывайтесь на Макс, канал Радио Рекорд, информация в котором обновляется непрерывно.
1: Рекорд реклама. ВК-фест совсем скоро. 4 и 5 июля. Санкт-Петербург. 11 июля. Нижний Новгород. 18 и 19 июля. Москва. Тату, Зиверт, Комната культуры, Лолита, Оджи Буда и другие артисты. Любимые блогеры, музыка, летнее настроение и развлечения для всей семьи. Билеты на vkfest.ru. 0+. ООО «Шоу-го-го», город Санкт-Петербург. УКРН 116-784-739-2130.
2: Почему платит Билайн, если подвел другой мобильный оператор? Просто потому, что Билайн может. Если другой мобильный оператор тебя подвел, мы компенсируем деньгами. Без лишних вопросов. Добро пожаловаться в Билайн. Подробнее на билайн.ру.
3: Наше лето, как наши моря. Теплое, как волна Черного моря. Веселое, как чайки над Азовским морем. Свежее, как ветер Балтийского моря. Лето у нас разное, но каждое наше. Балтика безалкогольная. Там, где лето, там, где Россия.
4: Я твой внутренний механик. И я доволен только, когда я доволен. А доволен я, когда починил машину. А починил, когда есть запчасти. А есть — это когда все есть. И все здесь. А здесь — это в Роско. Порадуйте внутреннего механика. Магазины автозапчастей Роско. Я доволен.
5: Т2 всегда действует в интересах абонентов. Но нам этого мало. Наши абоненты должны получать еще больше.
6: Скидки и подарки.

0: Каждое утро по будням с 7 до 11 на Рекорде.
1: В чем же вы обвиняете интернет? Читаем ваше сообщение. В появлении диванных экспертов, говорит Артем. Люди порой пишут такую чушь. Яркий пример – плоскоземельщик. Диванные политики и искусствоведы. Набралось.
2: Меня раздражает, что каждый должен быть экспертом. Вообще не должен.
3: Я недавно услышал, что эксперт – это бывший перт.
1: В интернете услышал?
3: Да.
1: Понятно.
0: Вейкаперы. Никита, Стас, Рыжая. Утром на Рекорде. О погоде.
4: Партнер выпуска — компания «Дварис». 3 июля в Ставрополе малооблачно, осадки маловероятные. Днем воздух прогреется до плюс 29, вечером плюс 17. Ветер восточный до 8 метров в секунду. 4 июля в Ставрополе переменная облачность, возможен дождь. Днем до плюс 26, вечером плюс 18. Ветер юго-восточный до 5 метров в секунду.
0: О погоде. «Дварис» объявляет финальную распродажу на последние автомобили «Exit TXL» в наличии. Не упустите шанс стать обладателем нашумевшего хита продаж бренда по беспрецедентной цене. Максимальная комплектация, гарантия 7 лет, полный привод и система телематики. «Exit TXL» объединяет в себе все, что нужно для комфортной поездки как водителя, так и пассажиров. Узнайте подробности прямо сейчас в отделе продаж по телефону 222-004, код города 8652. Торопитесь, количество автомобилей ограничено.
5: Рекорд 101 FM.
6: Для аудитории старше 12 лет.
7: Лето – это время ярких впечатлений и новых открытий. А SOIS – это комфорт и технологичность. Только до 31 июля 2026 года выгода на SOIS S07 и S06 до 550 тысяч рублей. Подробности у официального дилера «Автоюг» Ставрополь, Октябрьская, 204Б и по телефону в Ставрополе. 257-34. SOIS. Живи легко. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Цена зависит от условий приобретения и комплектации.
8: Передачи переключаются с рывками, а мехатроник подает тревожные сигналы. Тяжелый руль, стук в рейке, на приборной панели появилась ошибка. Выход есть. Гидромастер. Ремонт автоматических коробок, вариаторов и ДСГ. Гидравлических и электрических рулевых реек. Ремонт насосов ГУР с гарантией до 12 месяцев. Восстанавливаем мехатроник. Электронные платы. Меняем сцепление. В наличии АКПП на обмен для Камри, Веста, Гранта. Гидромастер. 20 лет на дороге вашего доверия. Звоните 606-601.
9: ГАК. Автомобили, созданные для тех, кто выбирает уверенность и стиль. Весь модельный ряд уже доступен для вас. Современный дизайн, передовые технологии и особые условия покупки ждут вас в нашем салоне. Почувствуйте новый уровень комфорта с ГАК. Ставрополь. Южный обход 57/1. Телефон 8-865-2-25-73-55.
10: Помните этот восторг, когда мир летел навстречу, а педали крутились словно сами? Подарите себе это чувство. В магазине «Ёлкин велодом» найдется велосипед для каждого члена семьи. Обменяем ваш старый велосипед на новую модель. Заведем, настроим, приготовим. «Ёлкин велодом». 45-я параллель 2/1 и 50 лет ВЛКСМ 43А. Подробности у консультантов. Телефон 49-49-91.
11: Планируете продать или купить автомобиль? Приходите в «Фреш Ставрополь». Мы предлагаем выгодный выкуп, трейд-ин и подбор надежного авто из наличия. У нас более 7 тысяч проверенных машин с полной диагностикой и гарантией. Продажа и покупка вашего авто – наша забота. Южный обход 57/1 и Кулакова 26А/2. «Фреш». Автомобили покупают здесь.
12: Реклама не оферта. Подробности уточните на сайте и у менеджеров автосалона.
13: Одна секунда, и все меняется. Но даже в самый непредсказуемый момент есть место, где тебя ждут. Автоцентр «Авангард». Современное оборудование, удобная локация и круглосуточный эвакуатор. Мы вернем вас на дорогу в кратчайшие сроки. «Авангард» всегда на шаг впереди.
14: Сайт автосервис «Авангард» став.ру.
15: В
14: «Батарейка» — это всегда гарантия максимальной выгоды. Проверенный временем, легендарный белорусский аккумулятор «Автотренд» емкостью 60 ампер-часов по цене 3990 вместо 8500 рублей. Гарантия 2 года. «Автотренд» — эксклюзивно в торгово-сервисной сети «Батарейка». Полный список акционного товара уточняйте в любом из магазинов. Количество товара ограничено. Успей за легендой. 8 800 222 07 70.

подумаем над тем, что мы с вами сегодня вечером будем делать. Во-первых, у нас в 9 вечера традиционное по пятницам шоу «Рекорд Мегамикс», где диджей Перец смиксует вам лютый СДВГ-микс, где будет за час отыграно, ну не знаю, может быть, треков под сотню. Можете сами проверить. А в 10 вечера сегодня у нас будет легендарный MC Жан и его шоу «Рекорд Классикс», в котором вы услышите лучшие треки за все 30 лет существования «Радио Рекорд». В 11 вечера у нас эфир забирает Team Vox шоу «Рекорд Пати», а в час ночи, ну мало ли вы будете не спать, по Москве Армин Ван Бюрен и шоу «Estate of Trance» будет звучать у нас целых 2 часа в нашем эфире. Вот такое вот расписание, друзья.

одно другому не мешает, как говорят. Хорош.

0: пожаловать в крупнейшее танцевальное сообщество друзей. Рекорд ВКонтакте. Танцевальная музыка и актуальные новости. Это все, что вам нужно.
1: Ну, плюс немного мемов.
0: Рекорд ВКонтакте. Присоединяйтесь.
2: Новости на Радио Рекорд.
3: Привет, Сергей Макаров. Партнер выпуска – компания «Дварис». Анна Пересильд восхитилась результатами экзаменов. Об этом прямо сейчас. Юная актриса Анна Пересильд рассказала об успехах на экзаменах. В соцсетях завершился ролик, который актриса записала своему репетитору. Юная звезда призналась, что довольна результатами, и поблагодарила наставника за совместное занятие. Точные баллы актриса не озвучила. «Я невероятно довольна. Вообще считаю, что это какой-то крутой результат. Невероятно счастлива, что именно вы были моим репетитором. Мы с вами все это время работали», — сказала Анна. Напомним, что артистка приняла решение окончить школу экстерном и объясняла это тем, что чувствует себя взрослее сверстников. Ее цель – актерский факультет ГИТИСа, мастерская Олега Меньшикова. Чтобы попасть на вступительные испытания, абитуриенту помимо сдачи ЕГЭ нужно пройти несколько прослушиваний. На этом все. Услышимся.
0: Готовы к новым маршрутам и ярким впечатлениям? Exceeder X дарит вам свободу движения. Мощный, надежный, продуманный до мелочей. Полный привод, просторный салон и современные технологии для комфорта и безопасности. Только сейчас выгода до 500 тысяч рублей и фирменный кредит с низкими ставками. Пройдите тест-драйв в Дварис по адресу Ставрополь, улица Южная, вход 27. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Предложение действительно до 31 июля 2026 года для автомобилей Exceeder X по программе Trade-in в сочетании с субсидией от производителя. Кредит от АО «Т-Банк». Не оферта. Подробности в автосалоне.
2: Рекорд 101 FM.
4: Для аудитории старше 12 лет.
5: И куда поедем этим летом?
6: Отличный вопрос. На G-Tour Dashing. Прямо до морского побережья. Стильный, мощный, с полным приводом. И только до конца июля 26 года выгода до 650 тысяч рублей.
5: G-Tour Dashing. Лето начинается с путешествий.
6: Подробности у официального дилера «Автоюг» Ставрополь. Октябрьская 204 и по телефону в Ставрополе. 25-72-25.
7: Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Цена зависит от условий приобретения и комплектации.
8: Лето – это время ярких впечатлений и новых открытий. А SOIS – это комфорт и технологичность. Только до 31 июля 2026 года выгода на SOIS S07 и S06 до 550 тысяч рублей. Подробности у официального дилера «Автоюг» Ставрополь, Октябрьская, 204Б и по телефону в Ставрополе. 257-34. SOIS. Живи легко. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
7: Цена зависит от условий приобретения и комплектации.
9: Как вас зовут?
10: Олеся Зотина.
9: Чем вы собираетесь заняться?
10: Дизайном интерьеров.
9: Для этого дела нужна дюжина специалистов высокого класса.
10: Зачем столько?
9: Дизайн-студия Олеси Зотиной. Беремся за проект от А до Я. Телефон 21-64-64.
10: Дизайн-студия Олеси Зотиной. Все всегда возможно.
11: Телеграм-канал «Дизайн-студия Олеси Зотиной».
12: Настоящий комфорт – это когда ты не решаешь проблему, а не допускаешь ее. Закажи аккумулятор с доставкой. Батарейка привезет, установит, обслужит. Бесплатно, удобно, заранее. Торгово-сервисная сеть «Батарейка». Предотвратить проще, чем исправить. 8-800-222-0770.
13: ИП Осипян Владимир Александрович. ОГРН ИП 314-265-133-100-133.
14: Так хочется куда-нибудь подальше от городской суеты. Дим, сделай радио погромче.
15: Проведите время на природе всей семьей. Для вас кемпинг и гостиница, домашняя кухня, бассейн с подогревом, рыбалка, беседки с мангалами и домик с сауной. 6 озер.
14: Дим, отвези меня сюда.
16: Так что нам мешает? Поехали! Загородный клуб 6 озер. Хутор Подгорный, Озерная, 80. Телефон 411-313.
17: Изысканный вкус стейков из мраморной говядины. Настоящее искусство приготовления блюд на открытом огне. Грильхаус – это семейный уют и международные стандарты на рынке России и ближнего зарубежья с 2014 года. Качество и доступность для каждого гостя. Подробности по телефону 8-962-448-66-77. Грильхаус – вкусная кухня, честные цены, приятная обстановка Ростовка. Семейный формат. Переулок Макарова, 20А.
18: Это лето будет жарким.
19: Это лето будет ярким.
20: Сливочным, приятным.
21: Вкусным, ароматным. То, что нужно летом и тебе, и мне. Настоящее крем-брюле.
20: Пломбир, крем-брюле из натурального молока. Спрашивайте в магазинах с продукцией молочного комбината «Ставропольский».

0: Инвест Фьючи на рекорде.
1: Всем привет! Вы слушаете Радио Рекорд, и с вами Кира Юхтенко, основатель медиа для частных инвесторов InvestFuture. Пробежимся по главным финансовым новостям этой недели. Ну а начнем, пожалуй, с самого яркого в мире инвестиций, потому что рынок в конце недели снова нам напомнил, что споткнуться и упасть можно где и когда угодно. В четверг, 2 июля, российские индексы снова у нас дружно и уверенно поехали вниз. Мы видим, что индекс Московской биржи возобновил свое падение и опустился в направлении отметки 2200, плотно к ней прижался. В пятницу пошел небольшой откат наверх, но, тем не менее, фактически вблизи локальных минимумов мы снова по индексу Московской биржи находимся. Почему снова обвал? Вроде бы вот только, да, от недавнего дна мы оттолкнулись. Ну, тут, пожалуй, главное давление пришло от заявления главы ЦБ Эльвиры Набиуллиной, которая повысила ожидания по траектории ключевой ставки, то есть намекнула, что в ближайшее время можно дешевых денег не ждать. Ну, а для компании с большими долгами это прямой удар. Не случайно именно такие истории и оказались у нас в аутсайдерах по итогам недели на Московской бирже. Ну, и к этому добавляем снижение цен на нефть и полное отсутствие позитивных новостей по урегулированию конфликта. Вот и возобновление распродаж. Ну, кстати, я разбирала отскок на Ютубе у нас, который мы видели в начале недели, и предупреждала, что эта история, вероятнее всего, недолговечная. Но не все так грустно. Кое-где был и рост. Отдельные бумаги даже выросли на новостях об обратном выкупе акций МГКЛ, например. Строители подросли с энергетиками. Но, к тому же, пока дивидендный сезон еще поддерживает отдельные бумаги, пусть и в короткой перспективе. Так что рынок раньше времени хранить точно не будем. Но, как, кстати, и рубль. Хотя всю эту неделю он планомерно снижался.
0: InvestFuture на Радио Рекорд.
1: На неделе ЦБ устанавливал курс доллара выше 78 рублей. В последний раз так было еще в начале апреля. Хотя уже к концу недели регулятор слегка его снизил. Официальный курс доллара на 3 июля составил 77,9 рубля. Ну и Соединенные Штаты тоже делали новости, потому что там вышли у нас слабые данные по занятости. Всего 57 тысяч новых рабочих мест было создано, а ожидалось 110 тысяч. Аналитики промахнулись почти вдвое, но зато это ослабило ожидания повышения ставок ФРС, и доллар в мире просел, так что рублю несколько полегчало. Что будет дальше с нашим рынком? Ну, аналитики разные сценарии, как всегда, раскладывают. Я бы ожидала все-таки какого-то постепенного откупа дна, но понятно, что многое зависит от геополитики здесь. Многое, если не все. Ну что ж, друзья, вы слушали Радио Рекорд. С вами была Кира Юхтенко, основатель InvestFuture. Подписывайтесь на нас везде, где найдете. И до новых встреч на волнах Радио Рекорд.
0: InvestFuture на Радио Рекорд.
2: Реклама. Наше лето, как наши моря. Теплое, как волна Черного моря. Веселое, как чайки над Азовским морем. Свежее, как ветер Балтийского моря. Лето у нас разное, но каждое наше. Балтика безалкогольная. Там, где лето, там, где Россия.
3: Почему платит Билайн, если подвел другой мобильный оператор? Просто потому, что Билайн может. Если другой мобильный оператор тебя подвел, мы компенсируем деньгами. Без лишних вопросов. Добро пожаловаться в Билайн. Подробнее на билайн.ру.
4: Арбитр бежит смотреть повтор. ВАР в деле, что там, офсайд или гол? Нет, это 100% кэшбэк за замену масла в автосервисах Твит-сервис. Да, 100! Предложение ограничено. Акция действует до 31 августа 2026 года. Кэшбэк возврат денежных средств в виде бонусных баллов. Записывайтесь на масло.fitauto.ru.
5: Дэнс лето!
0: На рекорде.

0: сегодня в 8 вечера. Итоги дня с Кремовым и Хрусталевым.
1: Русским рэпом займется Минюст. Обнаружили в рэп-треках много пропаганды наркотиков, насилия и отрицания морально-нравственных ценностей.
2: Что еще нужно вот почистить, скорректировать, улучшить, главное? И у людей накопилось. Вот, например, я бы почистил песню Баскова про шарманку. Потому что припев начинается с «я». И дальше дуруки твои целовать.
3: Басков вообще разрешен?
2: Просто не присматривались никто.
3: Все на себя стянул рэп, весь гнев. И пока все на них внимание, а в это время втихаря, значит, Басков кого-то и так далее, да?
0: Крем-хруст-шоу. Через 15 минут на рекорде.
4: О погоде.
5: Партнер выпуска — компания «Дварис». 3 июля в Ставрополе малооблачно, осадки маловероятные. Днем воздух прогреется плюс 29, вечером плюс 17. Ветер восточный до 8 метров в секунду. 4 июля в Ставрополе переменная облачность, возможен дождь. Днем до плюс 26, вечером плюс 18. Ветер юго-восточный до 5 метров в секунду.
4: О погоде.
6: Мечтаете о кроссовере, где технологии сочетаются с роскошью? Встречайте гибридный Voya Free Sport Plus в салоне единственного официального дилера Voya Dvaris. Разгон от 0 до 100 за 4,8 секунды. Мощность 510 лошадиных сил. Запас хода 1020 километров. Оцените роскошь и передовые технологии Voya лично. Ждем вас на тест-драйв по адресу Ставрополь, Южный обход, 27.
7: Рекорд 101 FM.
8: Для аудитории старше 12 лет.
9: Красота!
10: Какой воздух!
11: Смотрите, какие горы!
12: А какой шашлык!
13: Вася, в парку поддай!
14: Хорошо.
15: Лучше один раз увидеть, чем 100 раз услышать. Парк-отель «Сан Вилладж» в Архизе. Уютные дома, баня, ресторан-развлекательный комплекс и потрясающе красивая природа. «Сан Вилладж Архиз» – ваш незабываемый отдых в горах круглый год. Телефон 8-915-233-1677.
16: Занавес поднимается. Секунда. И вы в другом мире. Спектакли для взрослых и сказки для детей. Билеты легко купить в кассе театра или на сайте stavteatr.ru. Ставропольский театр драмы имени Лермонтова. Ваше место уже ждет. Категория 0+.
17: Ваш товар знают и любят на Ставрополье? Участвуйте в 14-м ежегодном конкурсе «Бренд Ставрополье». Заявите о себе до 30 сентября 2026 года на сайте stavbrand.ru. Сделайте свой бренд легендой края. Общий срок проведения конкурса с 1 апреля 2026 года по 26 ноября 2026 года. Срок подачи заявок с 1 апреля 2026 года по 30 сентября 2026 года. Определение победителей с 1 по 31 октября 2026 года. Подробности об организаторе мероприятия, правилах его проведения, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на сайте stavbrand.ru. 18+.
18: Ваш бизнес заслуживает лучшего. Разместите рекламу в лифтах новостроек, ЖК «Европейский», «Гармония», «Фрэш» и других районах города. Реклама в лифтах работает круглосуточно. Звони сейчас. 8 865 263 43 25.
19: Беспокоит зрение или сомневаетесь в диагнозе? Получите второе мнение в клинике глазной хирургии «Орион». Высококвалифицированные специалисты проведут точную диагностику и подберут эффективное лечение, терапевтическое или оперативное, под руководством Чередниченко Михаила Львовича. Мы поможем вернуть четкость взгляда. Проспект Кулакова, 67, телефон 599-244. Клиника глазной хирургии «Орион». Ваше зрение – наша работа. Имеются противопоказания. Требуется консультация специалиста.

0: Крем-хруст-шоу на рекорде.
1: Начало 9 вечера, московское время точное, радиостанция «Это рекорд», и это мы. Кремов Хрусталев, стало быть, все как всегда, буду вместе с тобой обсуждать новости. Здрасте все, здрасте, господин Хрусталев.
2: Да-да-да, в русском языке при всей его гибкости и богатстве все-таки не хватает иногда нужных слов, которые есть в других языках. В тагальском языке, например, говорят, есть такое слово, как «гигил», которое означает «непреодолимое желание укусить любимого человека из-за переизбытка к нему чувств». Или в немецком языке есть очень нужное нам всем иногда слово «backpfeifendesicht», что означает «лицо, по которому очень хочется ударить». Но самое актуальное – это, пожалуй, японское слово «щегэней», которое, говорят, используют для того, чтобы выразить состояние отсутствия контроля над ситуацией, которую ты не можешь изменить. Этого слова в нашей жизни не хватает все чаще, и не последнюю роль в этом играют лишающие нас чувства контроля над ситуацией новости. Некоторые из которых мы обсуждаем здесь, как обычно, в течение часа нашей программы.

0: Россияне продолжают активно забирать деньги из банков. По данным ЦБ, только за июнь объем наличных в обращении вырос почти на 450 миллиардов рублей. Это около 13 миллиардов рублей в день. Отток средств в наличные продолжается уже пятый месяц подряд. С февраля по июнь объем кэша в экономике увеличился почти на 1,9 триллиона рублей.
1: Как, вот, боюсь спросить, россияне вообще спят? Ведь когда у тебя столько кэша под подушкой, ты же, наверное, не высыпаешься?
2: Почему? Высыпаешься на мягоньких купюрах под нежный шелест этих пятитысячных.
1: Мягоньких?
2: Может, что, не в монетах же у них это все?
1: А может, и в монетах. Знаете, самые надежные такие люди, основательные, они монетам только доверяют. Или, может, они кэш с собой носят в карманах? А то, знаете, я же иногда думаю, что у нас бабушки, вот сейчас абсолютно все уже стали ходить с тележками. Уж у них в тележках,
2: да,
1: кэш,
2: мошенникам не
1: на триллион. А раньше тележки были пустые.
2: Ну да, раньше там было.
1: А сейчас с кэшем. Россияне продолжают активно забирать деньги из банков, да. Только за июнь объем наличных обращений вырос на сколько? На 450 миллиардов рублей. Слушайте, ну это, конечно, плохие новости для банков, потому что так, с такими темпами скоро у нас банки просто закроются, если из них весь налик вынесут. То есть еще немного, знаете, придешь в банк, а на нем табличка там, знаете, как, там закрыто, ушла за наличкой к бомжу у Ленинградского вокзала.
2: Как сейчас на АЗС, как бы.
1: Ну,
2: денег нет,
1: как
2: бензина
1: и в банке.
2: Нет.
1: Да, да. Надо, слушайте, нет, ну, банки-то надо спасать. А то, знаете, тут еще я видел как-то видос, Соловьев где-то говорил, что, значит, он предложил забирать деньги у банков, да, там, забирать у них деньги. Типа, откуда взять деньги, нужно забирать у банков. А в банке же, как мы знаем, это же деньги банкиров, не, да, наши, его тещи, да. Конечно, это не деньги людей, которые они туда приносят на депозиты. Конечно, там еще есть кредиты от ЦБ, но это тоже, кстати, деньги народа. Но неважно. Так вот, смотрите, значит, если половину денег заберет из банка народ, а другую половину Соловьев, то банки все, как бы, лопнут, как банки.
2: Не, ну если половина денег будет у Соловьева, у условного Соловьева, то, значит, сможешь открыть свой банк хороший, справедливый, по справедливости? Чтобы там деньги как бы крутились.
1: А кто в него поверит? Люди выносят, не потому что не верят банкам. И они и дальше будут выносить, очевидно. Это лавинообразный процесс. Так вот, а сейчас я хочу обратиться к банкам, чтобы они все-таки остались. Ребята, ну, хватит, ну, хорошо, допустим, вы не можете там не отдать, держать, они не могут же деньги, когда он выносит, да? Ну, как же, помните, как Остап Бендер, как же не выношу, когда выношу стул, да, и тянуть на себя? Так вот, может быть, гражданам деньги, ну, не то чтобы не отдавать, это нельзя, но, может быть, как-то, знаете, потянуть время. Да, вот пришел человек, чтобы снять, например, там, не знаю, там, свои 20 миллионов рублей, а он ему предлагает кредит на 30 тысяч. Это его может сбить с толку, да, и он может на время забыть про деньги, да? Вообще, конечно, нет. Я вам скажу, конечно, банки виноваты, потому что им надо лучше, во-первых, туда завлекать граждан.
2: Заманивать, да.
1: А во-вторых, там отвлекать. Потому что, вот смотрите, вот сейчас в банках, там придешь везде, там на этих стойках, там конфетки, вот эти сосульки дешевые, там, и кулер везде. Слушайте, ну это фигня. Ну кулером наших людей, так сказать, не заманишь и ситуацию не спасешь. А что, если в банке поставить большой, огромный такой бесплатный пивной кран? Такой пивной фонтан, чтобы пиво лилось, да, рекой бесплатно.
2: А вместо конфеток мангал. И чтобы в банке был штатный мангальщик. А то непонятные там девочки бегают какие-то, да? А с мангальщиком все понятно. Вот он стоит, трудится, работает, напивает, что поднос такой.
1: А вот тогда, да, из банка уже никто на своих ногах не выйдет. И уж деньги точно унести не сможет.
2: Да, и кредит как бы человеку после шашлычка с пивасиком как бы легче впарить.
1: Да, конечно. И можно первые 10 литров бесплатно, а остальные, когда уже пьяные, уже, ну, все равно же дальше пропьет, да? Вот тогда хоть как-то остановим эту ситуацию. Но в любом случае, проблема-то есть. Люди выносят из банков деньги. И проблема это не только банков, но и нас всех. Потому что, то есть, ну,
2: Выносим.
1: Нет, это как не ваша проблема, если вы выносите, а проблема тех, кто берет кредиты. Откуда им брать? Ставки будут, значит, будут другие проценты, давать будут хуже и так далее. Но не в этом дело. Дело же в другом. Ведь скажи нам, может, все это фигня? Может, это не так?
2: Это
1: новости?
2: Да.
1: Может, неправда? Так вот, скажи лично ты нам. Ты! Ура, смотришь! Ты! Скажи нам, доверяешь ли ты банкам? Вот конкретно, доверяю, доверяю почему, не доверяю почему, случай.
2: Да, какой-то случай, конечно, то есть ты не стал, скажем, не доверять банка после какого-то конкретного случая. Ты вот совсем, может, даже с именами и точными адресами этих самых банков. Пиши, мы это почитаем.

0: Крем-хруст-шоу.
1: Пухосос могут зарегистрировать как товарный знак в России. Заявка уже поступила в Роспатент и находится на рассмотрении. По данным СМИ, запатентовать завирусившееся название решил московский рекламщик. Под брендом «Пухосос» планируют выпускать продукты питания, косметику и другие товары, если регистрацию одобрят.
2: Подождите, косметику, это я еще понимаю. Там помада пухосос, типа таким ртом можно сосать пух и не только. Но продукты питания, это что, например, молоко пухосос или что?
3: Нечто у нас там какие-то веселые молочник. Почему?
2: Нет, вот это что? То есть, если, скажем, молоко пухосос, да, то есть на этикетке стоит мужик такой с довольной рожей, да, типа насосал пуха и дал молока.
3: А
2: да?
3: Уже действующий веселый молочник выглядит в точности как пухосос. Видели его лицо?
2: Да,
3: усищи такие.
2: Просто переименовать. Но какие продукты можно назвать пухосос? Там масло, хлеб, что там, холодец, пухосос. Не знаете, мне даже просто от названия холодец-то иногда страшно. А для меня, знаете, это как сочетание двух слов. Холодный конец. А тут еще пухосос.
3: Пухососец.
2: Это они, конечно, с пухососом поспешили. Потому что наш народ еще к пухососам не готов. К продуктам пухосос. Вот если продукты называть просто сос, да? А там, например, там колбасу, там колбаса-сос.
3: Колбасос!
2: Да, и это, кстати, не то, о чем вы подумали. Это в том смысле, что сос, типа, не трогай эту колбасу, беги! Она на 99% сделана из остатка химической лаборатории, а на 1% из трупа собаки. Вот это будет хотя бы правда. Да, пухосос. Продукты питания, косметика, другие товары.
3: Другие товары. Это вот тут очень
2: это вот интересно.
3: Это что?
2: Вот, нет, а как раз другие может быть. Не, это может быть, это может быть. Если вот это, да, вот черный такой, да. Че, веселый пухосос, да. Поэтому это как раз меня не смущает. Но самое важное, там в конце была фраза, зарегистрируют эти товары, если регистрацию одобрят. Но, знаете, вот что-то мне подсказывает, что одобрят. Потому что у человека, который хочет назвать продукты словом «пухосос», я уверен, что наверху есть большие связи. Ну, судя по тому, что иногда там говорят, что говорят и что делают. Ну, может быть, ладно, хорошо. Может, ему не разрешат пухосос?
3: А почему не разрешат? Какие поводы? Не разрешить.
2: А что это такое?
3: Да, нет, не разрешают только в одном случае. Если это уже зарегистрированный товарный знак.
2: Нет, почему? А может быть, сочтут оскорбительным? Оскорбляет,
3: такой,
2: например, тех, кто...
3: Нецензурный.
2: Пух, да, или людей, которые пух сосут, там, есть же такие? Или которые...
3: Да, люди все разные. Где-нибудь такие же есть, где-нибудь в США.
2: В любом случае, я думаю, что, пухосос... Может быть, еще раз, пухосос... Не пухосос, может быть, пухосос не разрешат. Но могут, знаете, попросить заменить слово пухосос на несколько других букв. Может быть, вместо буквы «П» — «М», а вместо остальных букв АКС, например.
0: Классика рекорда. Привет, это MC Жан. Слушаем лучшие EDM-хиты всех времен и народов. Сегодня с 10 вечера на Радио Рекорд. Новости на Радио Рекорд.
4: Привет, Сергей Макаров. Партнер выпуска — компания «Дварис». Анна Пересильд восхитилась результатами экзаменов. Об этом прямо сейчас. Юная актриса Анна Пересильд рассказала об успехах на экзаменах. В соцсетях завершился ролик, который актриса записала своему репетитору. Юная звезда призналась, что довольна результатами, и поблагодарила наставника за совместное занятие. Точные баллы актриса не озвучила. «Я невероятно довольна. Вообще считаю, что это какой-то крутой результат. Невероятно счастлива, что именно вы были моим репетитором. Мы с вами все это время работали», — сказала Анна. Напомним, что артистка приняла решение окончить школу экстерном и объясняла это тем, что чувствует себя взрослее сверстников. Ее цель – актерский факультет ГИТИСа, мастерская Олега Меньшикова. Чтобы попасть на вступительные испытания, абитуриенту помимо сдачи ЕГЭ нужно пройти несколько прослушиваний. На этом все. Услышимся.
0: «Дварис» объявляет финальную распродажу на последние автомобили «Exit TXL» в наличии. Не упустите шанс стать обладателем нашумевшего хита продаж бренда по беспрецедентной цене. Максимальная комплектация, гарантия 7 лет, полный привод и система телематики. «Exit TXL» объединяет в себе все, что нужно для комфортной поездки как водителя, так и пассажиров. Узнайте подробности прямо сейчас в отделе продаж по телефону 222-004, код города 8652. Торопитесь, количество автомобилей ограничено.
5: Рекорд 100
0: 101 FM.
5: Для аудитории старше 12 лет.
6: Кто ты?
7: Прима Медиа.
6: Почему я тебя слышу?
7: Я голос твоего бизнеса.
6: Как это?
7: То, что ты хотел бы сказать, скажу я.
6: Это услышит?
7: Ты же слышишь.
6: Коммуникационное агентство «Прима Медиа». Голос вашего бизнеса.
7: Связь.
6: 992-300.
7: Сайт.
6: radiostv.ru.
8: Страчателла, моцарелла, джелато.
9: Нет, мы не в Италии. Это Италия у нас. На ферме Лукман в селе Александровском. Прогуляйтесь среди буйволов. Загляните на дегустацию. Закажите пиццу с моцареллой или страчателлу из свежего буйволиного молока. А на десерт мороженое джелато. Буйволиная ферма Лукман. Италия рядом. Телефон 8-905-054-22-22.
10: Эх, тепло, хорошо. Ну что, шашлык или плов на костре, или...
11: Да ты мне всю посуду перепортил своими кулинарными экспериментами. Давай, езжай за мангалом и казаном. В мангал Турк на Макарова 2 или Тухачевского 24/1. Там и тандыры, и гриль, и оборудование для напитков. А еще все для копчения и изготовления колбасы и сыра.
10: Ух ты, все куплю, дорогая, как обещал. На Макарова 2, говоришь?
11: Да, вход с Октябрьской. Мангал Турк или на Тухачевского 24/1.

0: Сварщикам в Москве начали предлагать до 580 тысяч рублей в месяц. На фоне острого дефицита кадров эта профессия вошла в число самых высокооплачиваемых в столице. Следом идут токари и операторы станков с ЧПУ с зарплатой до 450 тысяч рублей. А электромонтерам готовы платить до 400 тысяч рублей за вахту. Эксперты отмечают, что рабочие специальности все чаще становятся одними из самых востребованных на рынке труда.
1: О, ну все! Вот это уж новость, конечно, страшная, потому что сейчас все маркетологи, там продажники, HR-ы, юристы, там коучи, все побегут менять профессию на сварщиков. Особенно психологи и дизайнеры, и стилисты. И скоро, конечно, мы столкнемся с таким прекрасным феноменом, как сварщик, бывший стилист. Да, он будет, во-первых, трубы сваривать очень стильно, такой кудрявый.
2: Да, стринг, потому что бывших стилистов не бывает.
1: Не бывает, конечно. Но и сварка скоро будет сама очень стильной. А кто там, электромонтеры, да, бывшие психологи, будут очень проработанными. Это очень важно, когда вот электромонтер, там, да, вот бывший психолог, да, и его будет уже не так просто обесценить. И не так просто заабьюзить, что очень важно.
2: Сложно с электромонтерами. Потому что, видите ли, в отличие от психологов, электромонтер, в принципе, ошибается один раз. Психолог может бесконечно ошибаться. А тут его как дернет его током.
1: Вот если бы у психологов были такие же условия, то все бы были в электромонтерами. Но как бы да, пока идут в психологи. Нет, а вы представляете, ну, например, хорошо, а если, например, кто там еще был? А если, например, в токаре и операторы станков с ЧПУ, если в них еще пойдут там, да, знаете, там, коучи, там, да, и, скажем, тренеры по йоге, то вот этот ЧПУ будет вообще очень гибкое, да, такое? Это же то, что нам нужно. А то ЧПУ какое сейчас? Оно такое, да? Не очень, да, или как?
2: Нет, меня что устраивает ЧПУ?
1: Да? Просто вы не знаете, что это.
2: Нет, числовое программное управление.
1: А что это конкретно?
2: Это когда заводишь программку компьютерную, как бы, и станок сам пилит уже там.
1: А вы откуда это знаете?
2: Откуда
1: рассказывали?
2: Ну, рассказывал товарищ.
1: Да.
2: А, я товарищ понимаю. Сварщик рассказывал.
1: Так вот, значит, рабочие специальности все чаще становятся одними из самых востребованных на рынке труда. Да, так было сказано. Ну, слушайте, я в это не верю. А, ну, по крайней мере...

0: по 300. Трактористами они быть не хотят. Они в офис пошли работать не за хорошую зарплату, а за хорошую неработу. Да, ни в какие сварщики они не пойдут, особенно после долгих лет, когда
1: их возвращают. Тому же сварщику очень трудно показать, какой он красивый. Они все же красивые очень, да?
0: В офисы, конечно,
1: надо же прийти. А он всегда в маске, как бы, да?
0: Да, и собственно, сам факт того, что сейчас нужны сварщики, он не говорит в пользу того, что их очень много, этих сварщиков, потому что все в офисе. Чтобы наши там офисные люди, они сейчас, собственно, и составляют то, что называется там, да, middle, upper middle, да, класс, да, большинство городов, так сказать, собственно, больших городов России, их зарплаты не заманишь. Их можно заманить как раз только тем, что не надо будет работать.
1: Физически.
0: Физически, конечно, особенно, да. Вот чем можно заманить среднестатистического работника офиса? Вот что отличает работу в офисе? А работу в офисе отличает две основные вещи. Первое – это отсутствие, собственно, физической работы. И второе – это то, что ты работаешь на дядю, как бы, да? Так вот, что это может быть за работа? Вот такая же, да? Чтобы тоже физически не работать и при этом на кого-то работать, но при этом не в офисе. И знаете, есть только одна профессия. И вот она, видимо, очень скоро станет действительно востребованной. Эта профессия называется «профессиональный попрошайка», работающий на так называемую корпорацию нищих, да, потому что у всех попрошаек там в метро, да, у них есть старшие, да, с кем они там делятся, место, за место там и так далее. И при этом работать как бы не надо. И вот туда бы, если заманить психологов и стилистов. И я просто об этом мечтаю. Вот, например, там подойдет к тебе попрошайка, там бывший психолог, да, и он у тебя не просто денег попросит, а еще внимательно выслушает и скажет, как проработать самооценку.
1: Да, и к тому же он найдет как бы максимально эффективный путь у тебя деньги снять.
0: Ну, да, это как раз для меня плохо.
1: Манипуляции.
0: Тогда отменяется. А вот если бомж-попрошайка, например, бывший стилист, так это вообще песня. То есть, понимаете, бомж стильный, красавчик такой,
1: ну,
0: как пахнет. Сергей Зверев, а?
1: Ну, пахнет. Не как Сергей Зверев. Хотя я не нюхал Сергея Зверева.
0: Да? Точно? Понимаете, а это важно. Нет, тут либо полностью.
1: Кто тут нюхал
0: Сергея Зверева? Если бы вам Сергей Зверев подошел, ну дали бы ему милостыню. Рублей 1700, например.

0: Хруст Шоу.
1: В России официально разрешили продажу бензина стандарта Евро-3. В таком топливе допустимое содержание серы в 15 раз выше, чем в бензине класса Евро-5. Решение власти объяснили необходимостью повысить надежность снабжения страны топливом. При этом автоэксперты предупреждают, что использование Евро-3 в современных автомобилях может ускорить износ катализатора, лямбда-зондов и других элементов выхлопной системы.
2: Да, вижу, Клим, вижу ваше убийственное выражение лица. Вот, наконец-то, вы и узнали слово «лямбда-зонд».
3: Ну, я знал слово «лямбда», я знал слово «зонд», но думал, что они нигде не пересекутся,
2: да,
3: в этой вселенной.
2: Да, они пересеклись, и вашей жизни уже прежде не будет. Я вижу, даже вы немножко испугались, потому что... А вы представляете, вот если вам ночью бы сказали там «лямбда-зонд», вы подумали, что вас сейчас будут лямбда-зондировать, да?
3: Не, сказали-то ладно, слова как бы они бесценны. Если бы сунули под нос мне лямбда-зонд.
2: Это как раз не так страшно. Это, поверьте мне, как старому автомобилисту не так страшно. Ну, и что значит лямбда-зонд? Там износ, что там, катализатора, да? Слушайте, и что? Ну и что износ? Зато бензин. Все, поехали. Может, недалеко, но зато сейчас. И серы в 15 раз в нем больше. Ну и что? Слушайте, а откуда мы вообще знали, сколько этой серы было в бензине до этого?
3: А нафига она вообще в бензине сера? С какого перепуга в бензине должна быть сера?
2: Видимо, это плохо, но зачем она? А вы знали, сколько ее до этого?

0: Я, знаете, я только знаю, сколько серы у вас в ушах. Все. А сколько серы было в бензине, я в душе, не гу-гу. Да? Кто его вообще знает, там, сколько даже до этой ситуации ее было в бензине? Мы что, ее проверяли, что мы вообще ничего не знаем? Больше того, я не знал ни сколько серы, я не знал ни сколько там в бензине перхоти, ни сколько угрей, ни сколько зубных камней. Мы даже не знали, там, насколько его разбавляют ослиной мочой. Помните, нам в фильме «Джентльмены удачи» там говорили, что, типа, там, а, ты там эту, когда ты ослиной мочой на своей бензоколонке, значит, бензин разбавлял.
1: А, кстати, мне всегда было интересно, вот как, как это происходило технологически. Вот Василий Айбабаевич ловил осла, подносил к нему канистру, вставлял ослиный лямбдозонд в канистру и разбавлял. Или как?
0: Вот видите, вот это вы самый главный вопрос задаете. Мы не знали. Может, и до этого бензин так разбавляли. Может быть, знаете, может, бензоводы где-то встречались с мочевозами, со словозами, и все, и понеслась. Мы и до этого ничего про этот бензин не знали. Да, и там, ускорить износ катализатора лямбдозондов, может, этот Евро-3, да? Послушайте, но если это так, тогда это бензин просто идеальный. Потому что это бензин, который решит всю проблему. Потому что если после него все это крякнет вместе с машиной, то автомобили будут просто больше не нужны. И тогда Евро-3 – это бензин, который, собственно, решает проблему с бензином. Да, и я, так сказать,
1: ну, устраняя, как бы, причину
0: проблемы. Ну и потом, знаете, Евро, ты что, там серы в 15 раз больше, чем в бензине класса Евро-5. Ну, знаете, что я вам скажу? А вообще-то в любом случае, да, значит, Евро-3 это не так страшно. Да, Евро-3 это хуже, чем Евро-5.
1: Но есть еще Евро-1.
0: Да, но это явно лучше, чем Евро-1. Значит, есть куда падать. Вот когда уже будет Евро-0... Вот тогда и будем уже волноваться пешком.
2: Крем-хруст-шоу на рекорде.

0: Если при движении что-то шумит, это не болельщики празднуют гол. В автосервисах «Фит-сервис» диагностика подвески бесплатно. И скидка 15% на ремонт. Оценить до 31 августа 2026 года. Записывайтесь на free.fitauto.ru.
1: Я твой внутренний механик. И я доволен только, когда я доволен. А доволен я, когда починил машину. А починил, когда есть запчасти. А есть — это когда все есть. И все здесь. А здесь — это в Роско. Порадуйте внутреннего механика. Магазины автозапчастей «Роско». Я доволен.
2: Крем-хруст-шоу на рекорде.

0: есть телефон, а у нас есть радио. Так давайте же совместим приятное с полезным. Вы, собственно, так постоянно и делаете. Вы своим телефоном пишете нам сюда на радио. Ну, а мы кое-что из того, что вы понаписали, читаем в эфир. Это мы называем народными новостями и чего там.
1: Но тут у нас была новость, что россияне продолжают активно забирать деньги из банков. Цифры там какие-то совершенно пугающие, совершенно астрономические. Но, видимо, это дело просто почему-то, неизвестно почему, какие-то недоверчивые стали россияне и не доверяют банкам. Предпочитают наличные. И мы спросили тебя, так ли это на самом деле, черт подери? Вот ты выводишь деньги, доверяешь ты банкам, не доверяешь, и почему? Какие-то случаи, может быть.
0: Не, ну, а тут важно, доверяешь не только в смысле, что выводишь, не выводишь, а просто в каких-то в других отношениях. Может, операции там, этому доверяют, то тому не доверяют. Туда не хожу, сюда хожу, да.
1: И вот очень правильные вещи пишет Саня. Экономически грамотный очень человек такой. Он пишет, доверие должно быть только взаимным. Какого фига я банкам должен доверять, если они мне не доверяют? Под кредит все справки потребовали и договор составили. Под честное слово не дали. Вот, кстати, да, вот действительно, вот, почему вот они?
0: Да, кстати, да, действительно, если... А Саня, он понимаете, вот...
1: Он мамой клялся.
0: Конечно, если пришел просто в Грузию, да я сова! Да я че, да зуб даю, да?
1: У кого хочешь, спроси, что я честный человек, да?
0: Да вот, Колян хоть, да, вот, да. Конечно, это действительно, это серьезная проблема, недоверие с их стороны уже. Почему они нам так реально не доверяют? А еще, ну ладно, там, справку. Ну, а знаете, когда говорит, там, два, извините, НДФЛ. Я понимаю, еще там один, там, да? Ну, два, зачем вам два-то?
1: Да, совершенно непонятно. Это, они,
0: это просто мутные, не, да. не очень мудро.
1: Да, да, а вот противоположное мнение от Димы. Очень доверяю банкам. Работал в отделе продаж двух банков, которые все ненавидят. И два раза бежал 5-километровый марафон в Омске за них. И оба директора банков сразу предупредили. Возможно, благодарные заемщики будут плевать нас и кидать камнями.
0: Я не понял. Бежал марафон за банки?
1: Ну да, ну, видимо, какой-то городской.
0: А это какая-то работа, может? Я бы, кстати, поработал. Хорошая, кстати, работа бежать за банки. Ну, то есть... Там, знаете, ведь обычно куда люди идут в банке там работать, там, так сказать, там, ну, не знаю, там.
1: Ну, например, в отдел продаж какого-то.
0: Да, в продаж. А нет, а он в продажах?
1: Да, работал
0: в отделе. А бегать за банки это обязательное условие?
1: Слушайте, ну думаю, что в организациях с такой жесткой корпоративной культурой, да. Это обязательно.
0: А если
1: выходной не побежишь... день, как бы в 7 утра,
0: а не побежишь, что?
1: Ну, как-то сделают какие-то выводы.
0: А бегать это, скажем, там, да, скажем, если ты на Сбербанк, Сбербанка до Тибонга, да?
1: Да. И бежать, причем, в мерче этих банков. И директора предупредили, что, возможно, тебя увидят на улице, как бы, будут кидать камнями и плевать в тебя, как бы, люди.
0: А он сказал, банки, которые все ненавидят? А да. Что это за банки?
1: Вот я не знаю.
0: Я вот не знаю. Нет, у меня нет ни одного банка, который я не ненавижу, честно. Ну, хотя бы просто, ну, по причинам, что... Да, понимаете, мы, конечно, в свое время не доверяли друг другу. У меня у них нет кредитов, с одной стороны, и я у них ничего не держу, с другой. И у нас полное доверие, вообще все хорошо.
1: А вот еще одна причина не доверять банкам. Не доверяю банкам, потому что у них до сих пор ручки на веревку привязаны. Нет доверия с обеих сторон. Ну, ручки, знаете, как писать, что там что-то у них.
0: Конечно. Так если они ручку нам не могут дать, жалко ручки. Понимаете, что это за... Это, кстати, действительно говорит не в пользу банка, не в пользу его... Ну, не в пользу того, что он
1: клиентоориентирован.
0: Да, да нет, даже не в этом дело. Что у него достаточно. Ну что ж, ручки, что ли, жалко?
1: Тем более, да, ручки там, поэтому это дело с логотипом этого банка, как бы их нужно вообще раздавать бесплатно. Это же реклама, как бы, да? Они это не привязывают ее.
0: А конфетки не привязывают? Вот эти, которые там лежат.
1: Чтобы потом дернуть из желудка, да? На нитки.
0: А что, на халяву, что ли, вам давать? А, кстати, я даже заметил, мне показалось на самом деле, может, не показалось, что ко мне один раз подходила тетенька там, ну, просто по операции, и мне показалось, что она тоже была немножко привязана. Какая-то ниточка от нее шла. Такое может быть?
1: Может быть, конечно.
0: А куда она шла? Сбежал. Ниточка. Она к ней, не я привязан, она.
1: Ну, как-то вот как бы к начальству.
0: А иначе марафон из банка.
1: А вот человек, который доверяет банкам. Меня тут ГАИ остановило за нарушение. Дошло дело до решения вопроса. Говорю, денег нет, оформляйте протокол. А они мне, вон ларек микрозайма, возьми там деньги и неси. Как я не могу доверять банкам, если ГИБДД им доверяет?
0: Ну, в общем, да.
1: Кстати, сегодня у них юбилей, 90 лет, мы поздравляем.
0: А я уже поздравил. Я поздравил все камеры, которые меня штрафуют. Сейчас же гаишников нет на дорогах. Я их всех... Сегодня разве?
1: Да, сегодня.
0: А, конечно. Да. А, тогда и гаишников тоже поздравляю.
1: Тем более они банкам доверяют.
0: Я просто, знаете, их просто больше не вижу. Я вижу только камеры, и я их поздравляю. Так, я даже, так вот, знаете, помахал сегодня несколько раз. Ну, вот, дайте я почитаю что-то тут все, что, что не попади. Вот, вот человек, это, видимо, какой-то, я его не первый раз вижу, просто, ну, долго читать его ник, но надо. Луис Альберто Монтенегро Гевара Диас де ля Прада Джи. Ну так, если что. Точно его читал. Вот он пишет. Что-то Хрусталев сегодня троит сильнее обычного. Мандражируешь. Это я трою? А это мне говорит человек с ником Луис Альберто Монтенегро Гевара Диас Диа де Прада Джи. Ты, чувак, семеришь, как минимум. Ну, знаете, что я понял? Судя по тому, что было в начале, вы там, помните, тряслись и бегали, там у вас все... Он меня с вами путает. Нет, давайте-ка я ему позвоню. Что, можно там позвонить? Петуха не будет? Не введут? Нет? Я хочу позвонить ему.
1: Нет, ведут, петуха ведут.
0: Не, если ведут, сейчас, быстро. Сейчас, погоди. Луису нет, ну как?
1: А как он увидел, что я бегаю? Испугал меня с вами.
0: Как увидел?
1: Да. Ну, по вашей версии.
0: А понимаете, дело в том, что вот мандражируешь, троит, это все можно услышать. Нет? Не думали об этом?
2: А что это? Неверный номер.
0: А как неверный?
2: Проверьте его и попробуйте позвонить.
0: А как я проверю? Не, подождите, стой, секунду еще. Сейчас. Так. Вы мне вопросы идиотские задаете, а номер набрать здесь сейчас.
1: Потому что троит вот.
0: Да-да-да-да. Именно так. А вот, смотрите, все работает. Ну, уберите эту свинью. А, нет, занято у него. Ну, дорогой мой, ну как с тобой? Понимаешь, вот это все эти вот по перепискам, все это диванные вот эти вот строчилки. Давай поговорить-то нормально с Луисом Альберто. Ты напиши, куда тебе можно позвонить. Давайте последнее сообщение, коротко, раз уж так.
1: Так, ну, тут Андрюша пишет. К банкам испытываю большое недоверие. Кредиты не дают, гады.
0: Ну и нельзя сказать, что и наоборот оно тоже есть, да?
1: Да,
0: ну,
1: взаимно это.
0: Да. А что ж такое-то происходит? Как разорвать этот круг? А они, смотрите, не доверяют нам, мы не доверяем им. С чего начать?
1: Надо хорошо узнать друг друга, собраться всем, посидеть как бы нормально, да, там... Чайку попить, или чайку. С банкирами.
0: Ну, может, прям с Грефом.
1: Да, с Грефом, да.
0: Посидеть, чайку попить. Кстати, хорошая идея сейчас, может быть, пока.

0: Крем-Хруст Шоу.
1: Имя Максим перестало быть одним из самых популярных в России. Если в 2022-2023 годах оно занимало третье место по популярности, то в 2026 году, по данным московского ЗАГСа, опустилось уже на шестую строчку. Максимов обогнали марки. Это имя продолжает набирать популярность и уже вошло в пятерку самых распространенных мужских имен.
2: Имя Максим перестало быть самым популярным? А я не понял, а что случилось-то?
3: Ну, даже не знаю. Ну, как бы, сначала пускай нам объяснят, как, где оно было самым популярным.
2: Да, это другое. Нет, знаете, я как раз начнем с того, почему это случилось. Имя Максим не стало непопулярным. Это что, видимо, все из-за Горького? Из-за Максима?
3: Ну, возможно. Ну, какие еще есть Максимы?
2: Как я больше никаких не знаю. Нет, конечно, там можешь там предположить, что страшно, что из-за мессенджера. Но тогда, подождите, тогда я не понимаю. Значит, а марки обогнали Максимов, это потому что, типа, такого мессенджера у нас нет. То есть нету мессенджера марк. Или, может, наоборот? А может, уже где-то есть, знаете, такой тайный частный мессенджер Макс. Госуслугам не привязан, а привязан к банковской карте марка какого-нибудь. Марк. Да. А логика, видимо, в том, что, знаете, называет Марком, это типа, видимо, логика в том, что как бы похоже на Макс, но не Макс. То есть Марк почти Макс, но не нужно обязательно скачивать на телефон. Да, в этом смысле логика. Значит, но имя Максим перестало быть одним из самых популярных в России. А оно что, оно таким было? То есть раньше что не Серега, то Макс, да?
3: Вообще.
2: У вас есть хоть один знакомый Макс?
3: У меня в школе был.
2: У меня есть один, все, один за всю историю.
3: А марки популярные где? Вот марки.
2: Нет, это сейчас стали популярными. Они уже говорят, что Макс-то до этого был популярен, да? У меня ни одного, у меня один Макс, одного я знаю. А вот там Саня, там Лех, Димонов, там Андреев. Вот их на максималках по полной программе. И смотрите, и на самом деле, если это из-за мессенджера, да, то есть они не называют, типа, Максимами из-за мессенджера, Макс, да, то, слушайте, Максим это не Макс, Максим это полное имя, а уменьшительно ласкательно они могут сделать не Макс, а Мак, например. Да, подозрительно для органов, особенно если, например, там Мак, а у тебя фамилия Амфетаминов. Мак Амфетаминов, наверное, могут и задержать, да?
3: Ну, у меня вопросики будут, да нет, разберутся, подышишь трубочку, мочу сдашь на анализ.
2: Но все-таки не Макс же, да? А Марк?
3: И что вот, смотрите, Марк вошел в пятерку. Так говорят, когда обычно пятое место занимает что-то.
2: Да.
3: А почему нам от нас скрывают как бы первые три хотя бы призовых места?
2: А я вам скажу, я знаю.
3: В Москве какие самые популярные?
2: А я знаю какое. Смотрите, если логика в том, что москвичи эти не называют своих там детей Максимом из-за мессенджера Макс, то есть из-за Макса, то очевидно тогда самое популярное имя в Москве – Телеграм.
0: Крем-Хруст-шоу на рекорде.

0: Рекорд Мегамикс. Сегодня в 9 вечера. О погоде.
1: Партнер выпуска — компания «Дварис». 3 июля в Ставрополь малооблачно, осадки маловероятные. Днем воздух прогреется плюс 29, вечером плюс 17. Ветер восточный до 8 метров в секунду. 4 июля в Ставрополе переменная облачность, возможен дождь. Днем до плюс 26, вечером плюс 18. Ветер юго-восточный до 5 метров в секунду.
0: О погоде.
2: Представьте автомобиль, где каждая деталь – воплощение роскоши. Esteo Exlantix ET. Мощь, интеллект и комфорт в каждом километре. Гибридная силовая установка. 469 лошадиных сил. Разгон до 100 за 4,8 секунды. Запас хода. 1180 километров. Путешествуйте без границ. Не упустите шанс. Пройдите тест-драйв в Esteo-центре «Дварис» уже сегодня. Подробности в автосалоне.
0: Рекорд 101 FM.
3: Для аудитории старше 12 лет.
4: Кто ты?
5: Прима Медиа.
4: Почему я тебя слышу?
5: Я голос твоего бизнеса.
4: Как это?
5: То, что ты хотел бы сказать, скажу я.
4: Это услышит?
5: Ты же слышишь.
6: Коммуникационное агентство Прима Медиа. Голос вашего бизнеса.
5: Связь.
6: 992-300.
5: Сайт.
6: radiostv.ru.
7: Мир не стоит на месте. События развиваются с удивительной скоростью. И чтобы всегда быть в курсе событий, не нужно сидеть у телевизора или радио весь день. Все информационные поводы всегда под рукой на сайте newstracker.ru. Объективное освещение событий, оперативные новости и подробная аналитика ситуации в регионе. Информационное агентство Newstracker. И весь мир под рукой. Средства массовой информации зарегистрированы Федеральной службой информационных технологий и массовых коммуникаций 23 ноября 2018 года. Регистрационный номер серия LPS-77. 74-15.
8: Эх, тепло, хорошо. Ну что, шашлык или плов на костре, или...
9: Да ты мне всю посуду перепортил своими кулинарными экспериментами. Давай, езжай за мангалом и казаном. В мангал Турк на Макарова 2 или Тухачевского 24/1. Там и тандыры, и гриль, и оборудование для напитков. А еще все для копчения и изготовления колбасы и сыра.
8: Ух ты, все куплю, дорогая, как обещал. На Макарова 2, говоришь?
9: Да, вход с Октябрьской, мангал Турк или на Тухачевского 24/1.
10: Хочу машину поменять, но столько мороки. Старую продай, новую найди, проверь.
11: Так тебе во Фрэш нужно. Тысячи автомобилей с пробегом и все в одном месте. И твою машину примут, и новую подберут.
12: Автомобильный маркетплейс Фрэш – это тысячи проверенных автомобилей. Самый широкий чек-лист диагностики авто, более 40 городов присутствия, онлайн-каталог. Проверен, рекомендую. Баста.
13: Реклама не хэта. ООО «Каркоби». Оберн 128-770-026-60-31. Услуги оказывают компании «Партнеры». Подробности на fresh.ru в салонах 16+.

0: Шоу.
1: Губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов договорился о сотрудничестве с губернатором нигерийского штата Нигер Мухаммедом Умару Бага. Стороны подписали меморандум о взаимодействии. Для главы штата это уже четвертый визит в Петербург. Отмечается, что сотрудничество между регионами активизировалось после присоединения Нигерии к БРИКС в 2025 году в статусе страны-партнера.
2: Слушайте, ну это круто! То есть теперь после обмена опытом с губернатором нигерийского штата Питер будет немножко похож на Нигерию. И, кстати, я не скрою, я давно об этом мечтал, чтобы у нас было как в Нигерии, чтобы у всех питерцев, мужиков, по крайней мере, болтался до колена, как у нигерийцев.
3: А зачем вам это нужно? Что за это ужас какой-то будет? Вы перестаете тогда все, я тогда в Москву.
2: Почему? Нет, это, знаете, я болею за наших в этом смысле. Значит, что губернатор, значит, договорился о сотрудничестве, да, с губернатором нигерийского штата Нигер. Вот насчет сотрудничества, у меня просто такой вопрос, я тут дилетант, конечно. А чем нам здесь, в Питере, может помочь губернатор штата Нигер?
3: Ну, не знаю.
2: А как он может помочь, может быть, с обустройством города, да? Вот насколько я знаю, вот там в Нигерии есть такой знаменитый этот водопад Гурара. А что, кстати, а может водопад в Кудрово замутить, а?
3: Кудрара?
2: И там какая-то скала есть. Какая-то скала, знаете, она типа, ну, известная достопримечательность, она на границе штата там где-то расположена. Так, да, и вот если... А может быть такую скалу на границе Мурина и Девяткина? Да?
3: Или... Может быть. Кстати, вот все, что я знаю про Нигерию, я узнал из этой новости. Я узнал, что в Нигерии есть штат Нигер. Как называются остальные штаты, я пока не узнал.
2: Видите, я вам называю по старинке. Но я тогда скажу, что, смотрите, вы точно что-то должны знать про нигерийскую валюту.
3: Кстати, да.
2: Как она называется, забыл? Найра, по-моему, да? Не помню, неважно, не помню. А, так вот, она меньше рубля, там, я не знаю, в 100 раз, там, 0,00, там, сколько-то. Так вот, смотрите, это вот чем еще может помочь? На самом деле, она настолько дешевая валюта нигерийская, что ее можно закупить и использовать как плитку. И это будет дешевле, чем наша обычная, на самом деле. Как еще?
3: Она износится быстро, она же бумажная.
2: Вам обои хорошие нужны. Но я знаю, все-таки, вот знаете, я бы вот все-таки спросил бы у главы нигерийского штата, я бы у него спросил все-таки советов, каких-то деловых советов по длине. Да? Потому что, ведь смотрите, у нас же вот в том же летнем саду, да, все вот эти скульптуры там древнегреческих богов, там полубогов, у них же, извините, пенис из гулькин хрен, буквально.
3: Потому
2: да?
3: что не нигерийские, а греческие.
2: Правильно! Он мог дать профессиональный совет, как сделать у этих скульптур, чтобы как у нигерийцев.
3: Ну, слушай, непонятно. Вот непонятно. Главное, тут нужно понять. Они договариваются как губернаторы, как бы, или просто как частные лица о чем-то? Меморандум как-то не составили.
2: Нет, конечно, но это официальный же визит.
3: А, смотрите, хорошо, 4 раза уже в Петербург приезжал, как бы.
2: Остальные были, да, просто частные.
3: А почему ничего мы не слышали, что наш губернатор, как бы, уезжал в Нигер?
2: А зачем?
3: Как в дипломатии? Один совершил визит, второй ответ.
2: Послушайте.
3: Почему не было таких новостей?
2: Ну а чем он может там в Нигерии? Там побольше. Что? Чем? Что? Я здесь ничего не отдам из Питера. Мне наоборот хочется, чтобы здесь вот местами так вот идешь и чтобы как-то вот... Нет?
3: Я жду как бы чего-то другого полезного как бы для развития нашего прекрасного города.
2: Ну, я вам скажу, знаете что? В любом случае у губернатора будет работа достаточно сложная в этом смысле, потому что Мухаммед Умару...
3: Умару Багу.
2: Мухаммед Умару Багу. Я бы до совета уже не дошел. Я бы сломался на Умару где-то. Не смог выговорить.

0: «Крем-хруст-шоу».
1: Зумеры все чаще отказываются получать водительские права. По данным исследования, около половины представителей поколения Z не планируют учиться вождению. Еще 80% признаются, что предпочитают тратить деньги не на автомобиль, а на отпуск, свидания, бранчи и другие развлечения.
2: О, слушайте, а да вы, Кремов, еще и зумер. Я даже скажу больше, вы, оказывается, были первым зумером еще в 90-х, когда зумеров еще не было, потому что у вас нет прав.
3: Я амбассадор зумерства в России. Я еще и зумер, потому что как бы не готов оставаться сверхурочно на работе. Помните, вчера была новость?
2: Да, вы вообще зумер, да, ну позову про вчера. Вы любите вчерашние новости обсуждать. А, так вот, зумеры все чаще отказываются получать водительские права. Ну, знаете, ну, в общем, вот тут зумеров в глупости как бы особо не упрекнешь. Потому что, ну, а зачем права, когда незачем права, да, когда не на чем ездить? Потому что, знаете, как известная поговорка, права без бензина – деньги на ветер, там, да, а вообще права без автомобиля – это просто фотокарточка с идиотским лицом, знаете, это только если бабушке показать, там, она порадуется, какое у тебя здесь лицо, какое у тебя здесь хорошее лицо, хорошо кушаешь, молодец, Володя, да, все, для чего нужны эти права, отказываются получать права, конечно, вот если бы эти зумеры, они бы еще и от телефонов отказались, потому что интернета тоже часто теперь не бывает, да, вот это, они могут, вообще им надо от всего отказаться, от всего не нужного, от всех этих излишеств. Зачем это? Да? И вот, извините, вот давайте будем говорить на чистоту. И вот даже вот от этого. Потому что, видите, куда это вставишь? Куда это вложишь сейчас бесплатно? Да? Даже бензин там, да, проще. А так дешевле, да? А так хочешь, например, вставить или, скажем так, вложить и сразу купить цветы, купи айфон, там, машину, квартиру, денег дай. Да, вот это куда?
3: Какой болью.
2: Конечно, а у вас нет, потому что вы уже забыли про это.
3: Не зумерская это проблема, а
2: поэтому,
3: ваша.
2: Изумерская, они же откажутся. Поэтому правами здесь не обойтись, надо отказаться как бы потихонечку им от всего. Хотя, конечно, все-таки, ну, это глупо. Вот у меня, я от машин давно, от автомобиля отказался ото всех. А права у меня все-таки есть. А зумерам они тем более нужны, потому что, знаете, права такая полезная вещь. Потому что, когда у тебя с собой нет паспорта, по ним можно купить алкоголь. Например.
3: Ну, кстати, да, они меньше места занимают паспорт. Как бы потеряешь, не так жалко, как паспорт. Паспорт очень долго остался.
2: Конечно, а это, ну, и они меньше.
3: Но они хотят тратить деньги и время на бранч.
2: Это что, кстати?
3: Бранчи? Это как бы.
2: Нет, я понимаю. Да, да, нет.
3: Долгий завтра, приходящий в обед.
2: Почему они. Да, это собеседник breakfast и ланч. Да, я знаю.
3: Обычно с алкашкой.
2: Почему они это так называют? Наши зумеры? Или это не про наши?
3: Нет, это про наших, про наших.
2: А они так называют бранчи?
3: Ну, так давно. Я
2: так
3: еще с 90-х называл их.
2: То есть, знаете, им ничего не надо. Там ни права, да, ни телефон. Им нужна брань, да?
3: Да.
2: Ну что?
3: Отпуск и бранч. Я вам бранч.
2: Ну, это же прекрасно. Это значит, что нашему поколению и предыдущему поколению, и миллениалам, и иксам, всем будет проще. Зумеров не будет, по крайней мере, на дорогах. Да, они все столпятся там, где бранчи.
3: Да.
2: Ну, это же не
3: бранчевочный,
2: так.
3: Бранчевочный, да, своей зумерской.
2: Где кстати? Где эти? А где бранчевочный?
3: В ресторанах там всяких.
2: Знать бы, где бранчевочные эти. Вы, кстати, когда у вас последний раз был бранч?
3: Слушайте, а я пару раз бывал на бранчах, да.
2: А, у вас-то другого нет. Вы же встаете-то во сколько? В 4 дня, да? Или примерно? Как это у вас называется?
3: Большинство бранчей я проспал, но пару раз попал.
2: Ну, знаете... У вас это уже называется бранди, я бы сказал.
3: Ну да, в ужин переходящий.
2: Да, плавно.
0: Крем-хруст-шоу на рекорде.

0: 20:58. Кремов уже привстал, надел свои распашные одежды, застегнулся на множество красивых и дорогих пуговиц, собрался уходить, но нет, господин Кремов. 2 минуты. Читаем, что там.
1: Но мы сегодня говорим о твоем доверии или нет доверии к банковской системе. И вот Павел пишет: не доверяю я этим белым воротничкам. Они все мои данные передали приставам. Я получаю 50% ЗП, а теперь еще и другой банк к ним примкнул.
0: Какие негодяи. А он-то, наверное, всего лишь там ни одного кредита за всю жизнь не отдал, да?
1: Да.
0: Белые воротнички. Что это еще? Они все в белом такие, да? И
1: нацепили это свои белые воротнички.
0: Да, все в белом, да, д'Артаньяны такие, а он...
1: Кстати, это проблема не только Павла, это проблема очень многих людей, это несправедливость. Вот смотрите, не доверяю банкам, они с приставами моими сбережениями делятся, а приставы в благодарность забирают остатки денег со счета, а виртуальную третью половину отдает бухгалтерия на работе. То есть должное получается даже больше, чем существует. Что-то тут не так. Это не мои слова, это его же.
0: Действительно, что-то не так, да, вам не кажется?
1: Вообще тут все не так.
0: Реально, вообще что-то реально не так. Вот Полина пишет: здравствуйте, Кремов Хрусталев. А мне Сбер нравится. А? Вот кому-то нет. Всегда уважительно, по имени отчеству обращаются. Даже разговор не хочется заканчивать. А в Сбере всегда уважительно по имени отчеству, а в других банках.
1: Ты плешивый! Носатый! Че, давай, бери кредит! Давай! Давай, че сидишь на попе ровно?
0: Я просто
1: только в Сбере вышли.
0: Я вообще мало общаюсь с банком, но я буду только Сбера держаться. А так действительно, да?
1: Может, ты там.
0: А где? А в
1: Тибан прописать?
0: В Тибанке по Т могут, да?
1: Да.
0: Как это, там, по табло. Это хорошо, что сказал. Ну, смотрите, что там у нас по времени.
1: Ой, все у нас по времени.
0: Все. О, и пришел. Вон главный пришел наш. Грустный всегда. Ну что, все, товарищи, да? Все, товарищи дорогие. Тьфу на вас, уважаемый господин Кремов.
1: А вас также тьфу, господин Хрусталев.
0: Тьфу на вас, уважаемые радиослушатели, пока.
2: Все подкасты Крем-Хруст-шоу без музыки и пауз слушайте в мобильном приложении Рекорда и на радиорекорд.ру. Весь рекорд за 1 час. Это Рекорд Мегамикс.

0: Радио Рекорд.
1: Привет, Сергей Макаров. Партнер выпуска – компания «Дварис». Анна Пересильд восхитилась результатами экзаменов. Об этом прямо сейчас. Юная актриса Анна Пересильд рассказала об успехах на экзаменах. В соцсетях завершился ролик, который актриса записала своему репетитору. Юная звезда призналась, что довольна результатами и поблагодарила наставника за совместное занятие. Точные баллы актриса не озвучила. «Я невероятно довольна. Вообще считаю, что это какой-то крутой результат. Невероятно счастлива, что именно вы были моим репетитором. Мы с вами все это время работали», — сказала Анна. Напомним, что артистка приняла решение окончить школу экстерном и объясняла это тем, что чувствует себя взрослее сверстников. Ее цель – актерский факультет ГИТИСа, мастерская Олега Меньшикова. Чтобы попасть на вступительные испытания, абитуриенту помимо сдачи ЕГЭ нужно пройти несколько прослушиваний. На этом все. Услышимся.
0: Мечтаете о кроссовере, где технологии сочетаются с роскошью? Встречайте гибридный Voya Free Sport Plus в салоне единственного официального дилера Voya Dvaris. Разгон от 0 до 100 за 4,8 секунды. Мощность 510 лошадиных сил. Запас хода 1020 километров. Оцените роскошь и передовые технологии Voya лично. Ждем вас на тест-драйв по адресу Ставрополь, Южный обход, 27.
2: Рекорд 101 FM. Для аудитории старше 12 лет.
3: Эх, тепло, хорошо. Ну что, шашлык или плов на костре, или...
4: Да ты мне всю посуду перепортил своими кулинарными экспериментами. Давай, езжай за мангалом и казаном. В мангал Турк на Макарова 2 или Тухачевского 24/1. Там и тандыры, и гриль, и оборудование для напитков. А еще все для копчения и изготовления колбасы и сыра.
3: Ух ты, все куплю, дорогая, как обещал. На Макарова 2, говоришь?
4: Да, вход с Октябрьской. Мангал Турк или на Тухачевского 24/1.
5: Кто ты?
6: Прима Медиа.
5: Почему я тебя слышу?
6: Я голос твоего бизнеса.
5: Как это?
6: То, что ты хотел бы сказать, скажу я.
5: Это услышит?
6: Ты же слышишь.
5: Коммуникационное агентство Прима Медиа. Голос вашего бизнеса.
7: Связь.
5: 992-300.
7: Сайт.
5: radiostv.ru.
8: Страчателла, моцарелла, джелато.
9: Нет, мы не в Италии. Это Италия у нас. На ферме Лукман в селе Александровска. Прогуляйтесь среди буйволов. Загляните на дегустацию. Закажите пиццу с моцареллой или страчателлу из свежего буйволиного молока. А на десерт мороженое джелато. Буйволиная ферма Лукман. Италия рядом. Телефон 8-905-054-22-22.
10: Мир не стоит на месте. События развиваются с удивительной скоростью. И чтобы всегда быть в курсе событий, не нужно сидеть у телевизора или радио весь день. Все информационные поводы всегда под рукой на сайте newstracker.ru. Объективное освещение событий, оперативные новости и подробная аналитика ситуации в регионе. Информационное агентство Newstracker. И весь мир под рукой.
11: Средства массовой информации зарегистрированы в Федеральной службе информационных технологий и массовой коммуникации 23 ноября 2018 года. Регистрационный номер серия LPS 77. 74-15.

0: пикника все взяли.
1: А 3 килограмма персиков не многовато?
2: Только 3. А вот еще из самоката привезли.
3: Наслаждайтесь летними продуктами из самоката сколько захочется. А мы все привезем от 15 минут.
4: ООО «Умный ритейл». ОГРН 117-78-47-26-16-02. Москва. Наличие товара, зона и точное время доставки уточняйте в мобильном приложении «Самокат». 6+.
5: Микс из главных треков недели. Это... Мегамикс. Рекорд Мегамикс.

0: Классика Рекорда.
1: Привет, это MC Жан. Слушаем лучшие EDM-хиты всех времен и народов.
0: Сегодня с 10 вечера на Радио Рекорд.
2: О погоде.
3: Партнер выпуска — компания «Дварис». 3 июля в Ставрополе малооблачно, осадки маловероятные. Днем воздух прогреется до плюс 29, вечером плюс 17. Ветер восточный до 8 метров в секунду. 4 июля в Ставрополе переменная облачность, возможен дождь. Днем до плюс 26, вечером плюс 18. Ветер юго-восточный до 5 метров в секунду.
2: О погоде.
1: «Дварис» объявляет финальную распродажу на последние автомобили «Exit TXL» в наличии. Не упустите шанс стать обладателем нашумевшего хита продаж бренда по беспрецедентной цене. Максимальная комплектация, гарантия 7 лет, полный привод и система телематики. «Exit TXL» объединяет в себе все, что нужно для комфортной поездки как водителя, так и пассажиров. Узнайте подробности прямо сейчас в отделе продаж по телефону 222-004, код города 8652. Торопитесь, количество автомобилей ограничено.
2: Рекорд 101 FM.
4: Для аудитории старше 12 лет.
5: Ваш товар знают и любят на Ставрополье? Участвуйте в 14-м ежегодном конкурсе «Бренд Ставрополье». Заявите о себе до 30 сентября 2026 года на сайте stavbrand.ru. Сделайте свой бренд легендой края. Общий срок проведения конкурса с 1 апреля 2026 года по 26 ноября 2026 года. Срок подачи заявок с 1 апреля 2026 года по 30 сентября 2026 года. Определение победителей с 1 по 31 октября 2026 года. Подробности об организаторе мероприятия, правилах его проведения, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на сайте stavbrand.ru. 18+.
6: Кто ты?
7: Прима Медиа.
6: Почему я тебя слышу?
7: Я голос твоего бизнеса.
6: Как это?
7: То, что ты хотел бы сказать, скажу я.
6: Это услышит?
7: Ты же слышишь.
6: Коммуникационное агентство Прима Медиа. Голос вашего бизнеса.
7: Связь.
6: 992-300.
7: Сайт.
6: radiostv.ru.
8: Эх, тепло, хорошо. Ну что, шашлык или плов на костре, или...
9: Да ты мне всю посуду перепортил своими кулинарными экспериментами. Давай, езжай за мангалом и казаном. В мангал «Турк» на Макарова 2 или Тухачевского 24/1. Там и тандыры, и гриль, и оборудование для напитков. А еще все для копчения и изготовления колбасы и сыра.
8: Ух ты, все куплю, дорогая, как обещал. На Макарова 2, говоришь?
9: Да, вход с Октябрьской. Мангал «Турк» или на Тухачевского 24/1.
10: Мир не стоит на месте. События развиваются с удивительной скоростью. И чтобы всегда быть в курсе событий, не нужно сидеть у телевизора или радио весь день. Все информационные поводы всегда под рукой на сайте newstracker.ru. Объективное освещение событий, оперативные новости и подробная аналитика ситуации в регионе. Информационное агентство Newstracker. И весь мир под рукой. Средства массовой информации зарегистрировано Федеральной службой информационных технологий и массовой коммуникации 23 ноября 2018 года. Регистрационный номер серия LFS 77. 74-15.

Всем привет! Поздравляю с окончанием рабочей недели. Лето продолжается, а мы начинаем очередной выпуск радиошоу «Классика рекорда» с МС Жаном. Сегодня наше шоу открывает трек от Армина Ван Бюрена под названием «We are here to make some noise». И это не просто трек, это легальный повод включить звук на максимум и сказать соседям: это не шум, это культурное событие. А теперь немного фактов, чтобы вы могли щегольнуть эрудицией перед друзьями. В 2012 году этот трек стал официальным саундтреком европейской компании к Евро-2012. Сингл вышел 9 мая 2012 года. Трек выпущен на Armada Music, лейбле, который, кажется, поставил себе цель сделать так, чтобы в каждом уголке мира хотя бы раз в день кто-нибудь включал транс. Это инструментальная композиция, и в этом ее фишка. Тут не нужны слова, чтобы передать энергию. Бит говорит за все. И делает это громко. Давайте начнем. Хорошего настроения. Уикенд начинается в пятницу. Вместе с «Классикой рекорда».

0: Канада с МС Жаном. Сегодня я организовал и провел свадьбу Анастасии и Бата. И хочу следующий трек подарить молодоженам. Авичи и Ромеро. Ник Тим. Или по-другому I Could Be One. Ник Тим — это не загадочное заклинание, а просто имена. Название — это слияние имен продюсеров. Ник и Тим. Получается такой музыкальный брак имен. Идеально для свадьбы, правда? В 2013 году трек возглавил UK Single Chart и стал первым номером один для обоих диджеев Великобритании. Этот трек как гость на свадьбе, который первым выходит на танцпол и не уходит до закрытия. Заряжает, бодрит и заставляет всех вокруг двигаться. Пусть он станет саундтреком к первому танцу и к любому моменту, когда захочется сказать «Мы это сделали».
1: Классика рекорда.

0: FM. Для аудитории старше 12 лет.
1: Планируете продать или купить автомобиль? Приходите в Fresh Ставрополь. Мы предлагаем выгодный выкуп, трейд-ин и подбор надежного авто из наличия. У нас более 7 тысяч проверенных машин с полной диагностикой и гарантией. Продажа и покупка вашего авто – наша забота. Южный обход 57/1 и Кулакова 26А/2. Fresh. Автомобили покупают здесь.
2: Реклама не оферта. Подробности уточните на сайте и у менеджеров автосалона.
3: Эх, тепло, хорошо. Ну что, шашлык или плов на костре, или...
4: Да ты мне всю посуду перепортил своими кулинарными экспериментами. Давай, езжай за мангалом и казаном. В мангал Турк на Макарова 2 или Тухачевского 24/1. Там и тандыры, и гриль, и оборудование для напитков. А еще все для копчения и изготовления колбасы и сыра.
3: Ух ты, все куплю, дорогая, как обещал. На Макарова 2, говоришь?
4: Да, вход с Октябрьской. Мангал Турк или на Тухачевского 24/1.
5: Кто ты?
6: Прима Медиа.
5: Почему я тебя слышу?
6: Я голос твоего бизнеса.
5: Как это?
6: То, что ты хотел бы сказать, скажу я.
5: Это услышит?
6: Ты же слышишь.
5: Коммуникационное агентство Прима Медиа. Голос вашего бизнеса.
7: Связь.
5: 992-300.
7: Сайт.
5: radiostv.ru.
8: Мир не стоит на месте. События развиваются с удивительной скоростью. И чтобы всегда быть в курсе событий, не нужно сидеть у телевизора или радио весь день. Все информационные поводы всегда под рукой на сайте newstracker.ru. Объективное освещение событий, оперативные новости и подробная аналитика ситуации в регионе. Информационное агентство Newstracker. И весь мир под рукой.
2: Средства массовой информации зарегистрированы Федеральной службой информационных технологий и массовой коммуникации 23 ноября 2018 года. Регистрационный номер серия LFS 77-74-15.
0: Телефон рекламной службы 992-300.
9: Вы слушаете «Классику рекорда» – еженедельное радиошоу, в котором для вас звучат только самые лучшие золотые электронные танцевальные хиты радиостанции «Рекорд». С вами МС Жан, и я с большим удовольствием предлагаю вспомнить композицию от Кельвина Харриса и Биг Сина под названием «Open Wide». Трек появился в 2015 году и бодро ворвался в чарты. «Open Wide» — это, по сути, вокальная версия трека «Куба», который сначала был просто инструменталом. Кельвин Харрис будто взял свой же черновик, позвал «Биг Син», и получился полноценный сингл. В британском чарте песня добралась до 23-й строчки. Так что «Open Wide» — это не просто вспомнить классику, но и мысленно перенестись в те времена, когда клипы были эпичными, а каждый панчлайн обсуждали в соцсетях. Слушаем!
10: Looking at your last text. Damn, did you even really mean it? Did you even look through it? Did you even read it? What?

У микрофона MC Жан. Я приветствую всех тех, кто присоединился к классике рекорда. Еженедельному шоу, в котором для вас звучат самые крутые EDM-хиты радиостанции Рекорд. Мы продолжаем, и прямо сейчас в эфире звучит Swedish House Mafia с композицией Save the World. Шведские саунд-продюсеры хотели сделать идеальный трек на финал сета. Такой, чтобы после него можно было гордо снять наушники, поклониться и уйти в закат. В итоге получилось что-то вроде музыкального аминь. После дропа даже самые стойкие танцоры понимали, сегодня они выложились на все 100. Трек появился в 2011 году и моментально стал хитом в чартах танцевальной музыки. В Billboard Hot Dance Club Songs он добрался до первого места. Этот трек как старый друг, который знает все твои лучшие движения. И пусть это будет ненадолго, зато как ярко!

0: Beat – идеальный трек для того, чтобы раскачать любой ровный или неровный танцпол. Что я и попытаюсь сделать на предстоящих гастролях. 10 июля MC Жан и DJ Врунгель отправятся в Горный Алтай, в ночной клуб «Империя» с хитами нулевых. А 18 июля меня ждет пляж Климовского озера. Это север нашей страны. Так что заряжайте кроссовки, тренируйте кивки головой и до встречи на танцполах страны.
1: Классика рекорда.

0: 101 FM.
1: Для аудитории старше 12 лет.
2: Кто ты?
3: Прима Медиа.
2: Почему я тебя слышу?
3: Я голос твоего бизнеса.
2: Как это?
3: То, что ты хотел бы сказать, скажу я.
2: Это услышит?
3: Ты же слышишь.
2: Коммуникационное агентство Прима Медиа. Голос вашего бизнеса.
3: Связь.
2: 992-300.
3: Сайт.
2: radiostv.ru.
1: Эх, тепло, хорошо. Ну что, шашлык или плов на костре, или...
4: Да ты мне всю посуду перепортил своими кулинарными экспериментами. Давай, езжай за мангалом и казаном. В мангал Турк на Макарова 2 или Тухачевского 24/1. Там и тандыры, и гриль, и оборудование для напитков. А еще все для копчения и изготовления колбасы и сыра.
1: Ух ты, все куплю, дорогая, как обещал. На Макарова 2, говоришь?
4: Да, вход с Октябрьской. Мангал Турк или на Тухачевского 24/1.
5: Страчателла, моцарелла, джелато.
6: Нет, мы не в Италии. Это Италия у нас. На ферме Лукман в селе Александровском. Прогуляйтесь среди буйволов. Загляните на дегустацию. Закажите пиццу с моцареллой или страчателлу из свежего буйволиного молока. А на десерт мороженое джелато. Буйволиная ферма Лукман. Италия рядом. Телефон 8-905-054-22-22.
7: Мир не стоит на месте. События развиваются с удивительной скоростью. И чтобы всегда быть в курсе событий, не нужно сидеть у телевизора или радио весь день. Все информационные поводы всегда под рукой на сайте newstracker.ru. Объективное освещение событий, оперативные новости и подробная аналитика ситуации в регионе. Информационное агентство Newstracker. И весь мир под рукой. Средства массовой информации зарегистрированы Федеральной службой информационных технологий и массовой коммуникации 23 ноября 2018 года. Регистрационный номер серия ЛФС-77. 74-15.

0: Сижан, мы продолжаем классику рекорда. Шоу, в котором для вас звучат только самые крутые хиты Радио Рекорд. Супер Мод с композицией Tell Me Why. Эта песня как идеальный ремикс судьбы. Аксвелл и Стив Энджело объединились под псевдонимом Супер Мод еще до того, как связали себя под флагом шведской хаус-мафии. В основе хита сэмплы культовой группы Бронский Бит, а вокал записал Хэл Ритсон. Песня появилась в 2006 году, и при этом трек до сих пор качает так, будто его написали вчера. На вечеринках середины нулевых эта песня работала как кнопка перезапуск веселья. Толпа начинала затихать, и диджей в этот момент ставил Tell Me Why. Через 10 секунд все снова прыгали, как в последний раз. Подпевайте, танцуйте, вспоминайте те самые вечеринки или устраивайте новые.
1: В эфире «Классика рекорда».

0: классику рекорда сегодня завершает трек от Prodigy. Он называется Omen. Это тот самый случай, когда знамение, а именно так переводится Omen, явно намекает: пора на танцпол. Omen вышел в 2009 году как первый сингл с альбома Invaders Must Die. Это было эффектное возвращение The Prodigy после паузы. Группа словно сказала миру: мы тут, и мы все еще громче всех. А эту классику рекорда уже можно послушать и скачать в нашем телеграм-канале плейлисты Радио Рекорд. Не забывайте также о том, что вовсю у нас работает мобильное приложение Рекорда. А еще вы можете воспользоваться нашим официальным сайтом www.radiorecord.ru. До встречи через неделю. Я люблю вас, ваш MC Жан.
1: Классика рекорда.

сейчас мы начинаем двухчасовое танцевальное действие, в котором рекорд-пати, друзья. Отправляемся в танцевальное путешествие, сказал бы я, в 2005-м. Ну а прямо сейчас я хочу, чтобы вы начали наполнять импровизированные танцполы и максимально мощно врывались в наше 120-минутное танцевальное, опять же, действие. Итак, впереди у нас ваши танцы, впереди у нас ваши вечеринки, превращающиеся из домашних в рекордные, или, может быть, даже open-air, если у вас за окном хорошая погода. Ну и, конечно же, вы, ваши друзья и все, кто рядом вокруг вас находится в данную секунду, давайте устраивать импровизированные танцполы и начинать их наполнять прямо сейчас в рамках двухчасового танцевального действия, имя которому «Рекорд-пати».

0: для аудитории старше 12 лет.
1: Эх, тепло, хорошо. Ну что, шашлык или плов на костре, или...
2: Да ты мне всю посуду перепортил своими кулинарными экспериментами. Давай, езжай за мангалом и казаном. В мангал Турк на Макарова 2 или Тухачевского 24/1. Там и тандыры, и гриль, и оборудование для напитков. А еще все для копчения и изготовления колбасы и сыра.
1: Ух ты, все куплю, дорогая, как обещал. На Макарова 2, говоришь?
2: Да, вход с Октябрьской. Мангал Турк или на Тухачевского 24/1.
3: Мир не стоит на месте. События развиваются с удивительной скоростью. И чтобы всегда быть в курсе событий, не нужно сидеть у телевизора или радио весь день. Все информационные поводы всегда под рукой на сайте newstracker.ru. Объективное освещение событий, оперативные новости и подробная аналитика ситуации в регионе. Информационное агентство Newstracker. И весь мир под рукой. Средства массовой информации зарегистрированы Федеральной службой информационных технологий и массовой коммуникации 23 ноября 2018 года. Регистрационный номер серия LFS77. 74-15.
4: Кто ты?
5: Прима Медиа.
4: Почему я тебя слышу?
5: Я голос твоего бизнеса.
4: Как это?
5: То, что ты хотел бы сказать, скажу я.
4: Это услышит?
5: Ты же слышишь.
4: Коммуникационное агентство Прима Медиа. Голос вашего бизнеса.
6: Связь.
4: 992-300.
6: Сайт.
4: Радио stv.ru.

Вы можете найти огромное количество интернет-станций. Спойлер, их там более сотни. А потому добавить в избранное не грех понравившиеся интернет-потоки. И чтобы впредь уже долго не искать их и в нужное время, в нужном месте, опять же, в нужной компании включить нужный интернет-поток. Все это в мобильном приложении Рекорда можно сделать или на сайте radiorecord.ru. А прямо сейчас можно еще и потанцевать 90 минут здесь, в прямом эфире Радио Рекорд, на Радио Тусе Рекорд Пати.

0: для аудитории старше 12 лет.
1: Эх, тепло, хорошо. Ну что, шашлык или плов на костре, или...
2: Да ты мне всю посуду перепортил своими кулинарными экспериментами. Давай, езжай за мангалом и казаном. В мангал Торг на Макарова 2 или Тухачевского 24/1. Там и тандыры, и гриль, и оборудование для напитков. А еще все для копчения и изготовления колбасы и сыра.
1: Ух ты, все куплю, дорогая, как обещал. На Макарова 2, говоришь?
2: Да, вход с Октябрьской. Мангал Торг или на Тухачевского 24/1.
3: Кто ты?
4: Прима Медиа.
3: Почему я тебя слышу?
4: Я голос твоего бизнеса.
3: Как это?
4: То, что ты хотел бы сказать, скажу я.
3: Это услышит?
4: Ты же слышишь.
3: Коммуникационное агентство Прима Медиа. Голос вашего бизнеса.
5: Связь.
3: 992-300.
5: Сайт.
3: radiostv.ru.
6: Мир не стоит на месте. События развиваются с удивительной скоростью. И чтобы всегда быть в курсе событий, не нужно сидеть у телевизора или радио весь день. Все информационные поводы всегда под рукой на сайте newstracker.ru. Объективное освещение событий, оперативные новости и подробная аналитика ситуации в регионе. Информационное агентство Newstracker. И весь мир под рукой. Средства массовой информации зарегистрированы Федеральной службой информационных технологий массовой коммуникации 23 ноября 2018 года. Регистрационный номер серия ЛФС 77. 74-15.

0: Днем приветствую всех, кто на позитиве. Ну и, конечно же, друзья, в ближайшие 60 минут мы продолжаем раскручивать планету в правильном танцевальном направлении. И если вдруг вы не знаете, чем занять себя в выходные, смело отправляйтесь в парк 300-летия. Там будет ВК-фест и сцены рекорды, конечно же, тоже будет. Много сюрпризов, много классных электронных проектов. Короче, забегайте обязательно и не пропустите это мощное событие. Прямо сейчас давайте еще 60 минут потанцуем здесь, на радио-вечеринке Рекорд Пати. Ну и продолжим наполнять импровизированные танцполы на нашей радио. Погнали!
1: Рекорд

Discord Summer Party. Ну и еще много чего интересного, обязательно и кого интересного. Обязательно забегайте, подписывайтесь на телеграм-канал плейлисты Радио Рекорд. Ну и так, под шумок, если уж вы забежали в телегу, подпишитесь еще на мой телеграм-канал, называется он Team Vox. Да. Как вы понимаете, я, как обычно, желаю счастья вашему дому, всегда заряженные батарейки и adios, amigos.

0: эфире радиоканал «Радио Рекорд». Регистрационный номер СМИ-Л, номер ФС-77-91-323. Зарегистрирован Роскомнадзором 13 апреля 2026 года. Информационная продукция радиоканала предназначена для детей, достигших 12 лет.
1: Каждый вечер на рекорде. Актуальная клубная музыка. Эксклюзивные лайв-шоу и диджей-сеты. Прямо сейчас. Армин Ван Бюрен.
2: Are we feeling Amsterdam? Ready for 2 hours of the latest and best in trance and progressive. Within this episode, brand new music from Rank One. Giuseppe Ottaviani with Billy Gillies, Above and Beyond. And my new track with Adam Beyer. This week I have something special for you. A live vinyl set recorded at Universe in Ibiza to celebrate my forthcoming residency night in the world's most epic club in September. But I want to start off the show with Australian Xira. Her new song is called Feel You. And I want to play this remix that I absolutely love. Jay Ribbon's remix. Make some-